0: один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Евангелист сообщает, что Варфоломей был родом из Каны Галилейской. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета, может ли быть что доброе?». Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Традиция сообщает также о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Варфоломея вместе с апостолом Иудой Фадеем армянская церковь считает своими основателями. Евсевий Кесарийский сообщает, что в Индии Варфоломей оставил основанное им общение Евангелия от Матфея на еврейском языке, которое было найдено философом Пантеном, преподавателем Александрийской школы. Из новой истории «День памяти святого Варфоломея» нам известен событиями ночи, ему предшествовавшей. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами, кальвинистами или гугенотами. Это событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», положило начало длительной череде религиозных войн в Европе.
1: След в истории.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Луки.
1: После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Леви, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его:
3: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».
1: Они же сказали ему:
4: «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?»
1: Он сказал им:
2: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
1: При сем сказал им притчу:
2: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит, старое лучше».

Вот же иногда зациклят на чем-нибудь так, что из головы не можешь выкинуть. И ладно бы это было что-то действительно важное, так ведь часто второстепенные мелочи мучают. Бывает у вас такое? И не жалко вам себя? А если себя не жалко, подумайте о близких. Разве заслуживают ваши жены или мужья, дети или родители таких зацикленных негативных ворчунов? Им нужны другие близкие, готовые впустить в свое сердце кого-то помимо забот и хлопот. Может, где-то тут и начинается любовь?

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Новая музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. Археологи, работающие в долине Изреэль, близ современного города Афула, обнаружили хорошо сохранившийся дворцовый комплекс, который использовался израильскими царями Амврием и Ахавом, шестым и седьмым царями Израильского царства, о которых мы читаем в Третьей книге царств. Комплекс расположен всего в 10 километрах от Тель-Изриэля, еще одного дворца царя Ахава. Найденное археологами здание с колоннами стало лучше всего сохранившимся зданием дома Омри из когда-либо найденных в Израиле. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами на Свободном радио.

0: Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается нам уже сотворенной. Она творится на земле в течение всей жизни. Сама жизнь не что иное, как эти долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и страданию, завершается, приходит смерть. Альбер Камю, французский писатель.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Макс Лукада. Ты знаешь, что настоящая любовь – это когда ты плачешь с плачущими и радуешься с радующимися. Ты знаешь, что настоящая любовь – это когда ты чувствуешь по отношению к другим то, что Кэтрин Лоуэс чувствовала к заключенным тюрьмы Синг-Синг. Когда ее муж Льюис стал в 1921 году начальником тюрьмы, она была молодой матерью трех дочерей. Все предупреждали ее, чтобы она никогда не заходила на территорию тюрьмы. Но она никого не слушала. Когда проводился первый тюремный матч по баскетболу, она пошла туда с тремя своими маленькими девочками и села на открытой трибуне рядом с заключенными. Однажды она сказала: «Мы с мужем собираемся позаботиться об этих людях, и я верю, что они позаботятся обо мне. Мне нечего беспокоиться». Когда она услышала, что один осужденный убийца слеп, она научила его азбуке Брайля, чтобы он мог читать. Узнав о заключенных, у которых были проблемы со слухом, она научилась азбуке глухонемых, чтобы общаться с ними. 16 лет Кэтрин Лоуэс смягчала ожесточенные сердца заключенных тюрьмы Синг-Синг. В 1937 году мир увидел, что может сделать настоящая любовь. Когда Льюис Лоуэс не вышел на работу, заключенные поняли, что-то произошло. Быстро распространилось известие о том, что Кэтрин погибла в автокатастрофе. На следующий день ее тело привезли домой. Это путь более километра от тюрьмы. Когда человек, заменяющий начальника тюрьмы, вышел на утренний обход, он увидел большое сборище у главных ворот. Все заключенные стояли, прижавшись к забору. На глазах у них были слезы. Их лица были мрачными. Никто не говорил и не двигался. Эти люди хотели оказаться как можно ближе к женщине, которая дала им столько любви. Заместитель начальника тюрьмы принял замечательное решение. «Хорошо, парни, вы можете идти. Только вернитесь вечером». Это были самые ужасные преступники Америки. Убийцы, грабители. Это были люди, осужденные на пожизненное заключение. Но тюремщик открыл для них ворота, и они без сопровождения и без стражи пошли к дому Кэтрин Лоуэс, чтобы отдать ей последнюю дань. И все до одного вернулись обратно. Настоящая любовь изменяет людей.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. Свободному радио 7 лет.
2: Thank you.

вспомни моменты из жизни. Когда в горле ком, день проблем неподвижно. Некому сказать, бро, смелость одолжи мне. Кто бы показал, что я не один в пустыне. Я закрывал глаза, взгляд сердца в небеса и вспоминал его слова. Он сказал мне, это не твоя война. Помни

0: Стих дня.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в его первом пастырском послании к Тимофею в 6 главе, в 6 стихе. Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Современный мир живет культурой потребления. С помощью вещей, которые покупают люди, они хотят показать свой успех, статус или стиль жизни. Мода и бренды постоянно культивируют новые желания, а товары устаревают еще до того, как успевают сломаться. Высокие технологии и скорости современной культуры загоняют людей в этот порочный круг. И порой даже мы, как последователи Христа, попадаемся на уловки этого мира и начинаем жить под диктовки тех правил, которые он диктует. Но когда мы сегодня читаем слова апостола Павла, то в современной реальности они звучат как контркультурное выражение. Павел говорит слова, которые не вписываются в современные тренды, и призывает к тому, чтобы мы успокоились от гонки этого мира и просто научились довольствоваться тем, что имеем от Бога на данный момент. На самом деле это очень сложно, потому что часто мы сравниваем себя с другими и смотрим больше на то, чего у нас нет, чем на то, что Бог нам уже дал. Однажды пастор Брайан Бродерсон, пастор церкви Часовня на Голгофе в Гостомесе, сказал такие слова: «Культура вокруг нас буквально кричит: посмотри, чего тебе не хватает для счастья. Она подталкивает нас к постоянному сравнению своего уровня жизни, внешности и успехов с другими людьми. Но в Иисусе Христе у нас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Довольство – это не когда у тебя есть все, что ты хочешь. Это осознание того, что Бог уже дал тебе все, в чем ты действительно нуждаешься». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь и на то, что Бог нам уже дал, то мы весьма удивимся, потому что под пристальным взором мы на самом деле весьма благословлены им. Мы имеем радость спасения, которой не имеют люди этого мира. Наши грехи и беззакония прощены, и у нас есть надежда вечной жизни со Христом. Мы имеем общение с Богом, который любит нас вечной и безусловной любовью. У нас есть Его Слово, которое полно Божьих обетований для нас. Мы имеем духовную семью, церковь, братьев и сестер, с которыми мы можем славить нашего Спасителя и вместе проживать жизнь на этой земле. У нас так много всего, что Бог даровал нам. И я думаю, что нам почаще нужно смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего у нас нет. Посмотрите сегодня на вашу жизнь и поблагодарите Бога за ваше спасение. Скажите спасибо Ему за вашу семью и вашу церковь, за дом, в котором вы живете, за друзей, которые окружают вас. Скажите Ему слова благодарности просто за дар жизни, который Он вам подарил. Ведь быть благочестивым и довольным – это великое богатство, которое есть у каждого из нас. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Музыка, слово –

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Не за грош ли пара воробьев продается? И все ж ни один из них на земь не упадет без ведома вашего отца. А у вас и волосы на голове все сочтены. Так не бойтесь, вы стоите много больше воробьев.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Татьяна Ефремова, я живу в городе Москва.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я поверила в Христа, потому что Он мне себя открыл. Я не просто верю, я знаю, что Он живой, Он существует, Он реальный.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера, она помогает поступать, когда ты не видишь, когда ты не знаешь, когда ты сомневаешься. В этот момент вера, она помогает тебе сделать следующий шаг. Ты доверяешь, что Бог ведет твою жизнь. Поэтому вера мне помогает каждый день.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Трость надломленная не сломит, и льна курящегося не угасит.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

But I want you to know something. Praise me. I ain't gonna.

Зинаида Миркина. Когда-нибудь наступит твой черед остановиться, пятясь и немея, когда тебя Господь наш перебьет, разверзшийся всецелостью своею. Течение мыслей и потоки слов столкнутся вдруг с незыблемым порогом, и ты прервешь стенанье, как Иов, застигнутый на полуфразе Богом. И позабудешь, кто не прав, кто прав, перемешаешь строки.

0: притчи Соломона.
1: Твердо знай, нечестивый не останется безнаказанным, но род праведных спасется.

Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения. Как-то раз мне позвонили из банка. Нет, это не то, что вы подумали, из настоящего банка. И предложили кредитную карту. Я отказался, хотя предложение звучало очень заманчиво, но речь сейчас не об этом. Главный аргумент, который озвучила девушка, мастерски заучившая скрипт беседы, звучал так: «Не обязательно использовать карту сейчас, это просто ваша подушка безопасности на всякий случай». Каждый человек хочет иметь план «Б», аварийный выход, парашют, потому что это создает иллюзию стабильности. Но жизнь вообще штука нестабильная, и доверять лучше не кредитной карте, а Богу.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Игорь Иванович Сикорский, один из основоположников мировой авиации. Работал в России до 1918 года, затем в Европе и Америке. Создатель первых тяжелых многомоторных самолетов в России, гидросамолетов универсального назначения и вертолетов в США. Его достижения в авиации во многом повлияли на ход Второй мировой войны. При помощи новаторских разработок он установил несколько мировых рекордов в авиации. Он известен как необычный человек, гений с огромными врожденными способностями, духовностью и гуманизмом. Вот что он пишет о молитве «Отче наш». «В отношении молитвы Господней я фундаменталист, готовый воспринять каждое слово и предложение в их прямом и полном значении. Историческое свидетельство не подвергает сомнению личность автора молитвы. Даже если представить, что по какой-то причине молитва не была бы записана в подлинном Евангелии, но попала бы к людям из какого-нибудь неясного и ненадежного источника, я уверен, что многие чуткие и мыслящие христиане безошибочно узнали бы автора по ее чрезвычайной духовной ценности и силе. Поэтому наше восприятие молитвы, как человеческого или сверхчеловеческого происхождения, попросту следует из того, как мы воспринимаем ее автора».

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Что делать, если ваши недобросовестные соседи выставляют бытовой мусор на общую площадку многоквартирного дома? Или хранят на этой площадке ящики, коробки и, может быть, даже мебель? Подъезд является общей долевой собственностью всех владельцев квартир. И жильцы обязаны содержать его в надлежащем состоянии. Если этого не происходит, необходимо принимать соответствующие меры. Это также касается подвалов, чердаков, общих балконов и тамбуров. Ваше право жить в чистоте, а не среди чужого мусора и, простите, может быть, даже запаха, защищено рядом норм и правил. Во-первых, это правила пожарной безопасности, жилищный кодекс Российской Федерации и санитарное законодательство Российской Федерации. Например, согласно правилам пожарной безопасности, запрещается размещать на хранение крупногабаритные предметы, мебель, легко воспламеняющиеся материалы и горючие вещества. Запрещается перегораживать посторонними вещами или оборудованием пути эвакуации и пожарные выходы, к которым относятся лестницы и выходы на эти лестницы. Если нарушены требования пожарной безопасности, то на первый раз соседи получат предупреждение. А вот повторное нарушение ведет к наложению административного штрафа. Составляет он от 1000 до 1500 рублей. Согласно жилищному кодексу, за складирование мусора также полагается штраф от 4 до 5000 рублей. Ну и, наконец, службы, следящие за санитарным состоянием, также могут привлечь недобросовестных соседей к административной ответственности. В этом случае размер выплаты колеблется от 500 до 1000 рублей. Если суммировать все возможные штрафы, захламление подъезда и хранение мусора на лестничной площадке становится довольно дорогим удовольствием. И вряд ли кому-то захочется нести такие убытки. Это в теории. А чтобы теория стала практикой, куда обращаться? Во-первых, это управляющая компания. Возможно, ТСЖ, председатель правления. Все зависит от выбранного способа управления многоквартирным домом. Но надо понимать, что в таком случае будет проведена профилактическая беседа. И собственникам квартир-нарушителей только настоятельно рекомендуют прекратить захламлять подъезд. А вот в случае, если это не сработает, следует написать соответствующее заявление на участкового для составления соответствующего протокола. Также можно обратиться непосредственно в пожарную инспекцию и орган санитарного надзора. Они обязаны отреагировать, проведя соответствующую проверку. По результатам проведения такой проверки на нарушителей будет наложен штраф в установленном размере. Главное, о чем стоит помнить при появлении мусора в подъезде, с этим явлением непременно нужно бороться. Чужой хлам на лестничной площадке – это прежде всего вопросы вашей личной безопасности и безопасности ваших детей.
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Свободное радио.

0: Мудрое семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Тот, кто был отделен. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Послание к евреям, 7 глава, 26 стих. В этом стихе перечислены различные характеристики Господа Иисуса Христа как нашего первосвященника. Сегодня мы хотели бы поразмышлять над тем, что Он был отделен от грешников. Это относится к Нему в настоящее время, ибо Он восседает на престоле на небе. Но Он являл это и когда жил здесь среди грешных людей. Сын Бога пришел на землю как чистый и святой. Он был полностью отделен от греха. Он не сделал греха, и в нем не было и нет греха, и все же Он жил в мире, полном насилия и зла. Он был окружен грешниками. Тем не менее, зло людей не оказывало на Него своего негативного влияния. Посреди этого нечестивого мира Он оставался чистым, святым и непорочным. Хотя Он пришел для того, чтобы спасти погибшее, Он осуждает грехи и мятеж против Бога. Один из толкователей Библии сказал: «Его благодать приблизила Его к нам в нашей нужде, но Его святость отделила Его от наших грехов». Он был небесным пришельцем на земле, который был отделен от грешников. Господь Иисус сильно страдал, видя повсюду грех и его ужасные последствия. Глубоко в своем сердце Он ощущал безбожность тем, с кем сталкивался. В своей святой душе Он питал отвращение ко всему злу, которое Его окружало.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
3: Но...

0: Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время к Иисусу принесли детей, чтобы он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили. «Пусть дети приходят ко мне, не мешайте им», — сказал им Иисус. «Царство небес принадлежит таким, как они».
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Привет, сосед!
1: Привет! Тебя можно поздравить с новой машиной?
0: Ага! Нравится тачка, а?
1: Хорошая.
0: Ну, конечно, не то, что твоя развалюха. Небось, тоже о такой мечтаешь, а?
1: Да, как тебе сказать? Это для меня не главное. Моя пока исправно ездит и достаточно.
0: Да ладно, знаю я. Ты только так говоришь, а в душе-то завидуешь, поди, а?
1: Нет, правда, Миш. У меня в жизни немного другие приоритеты.
0: Сейчас опять будешь проповедовать про истинные ценности, про Бога там и все такое. А что твой Бог для тебя сделал-то, а?
1: Отдал свою жизнь.
0: Ну, это все мистика. А что вот он такого конкретного сделал вот, ну, в твоей жизни?
1: Да столько, что долго рассказывать.
0: Да просто тебе сказать нечего. Твоя религия для неудачников, которым больше нечем хвастаться.
1: Да брось ты, Миша.
0: Не получилось добиться успеха, так нашел себе отговорку про другие приоритеты. Вроде не очень-то и хотелось. Реальных денег заработать не можешь. Оправдываешься тем, что это типа нельзя копить сокровища на земле. Ну-ну, продолжай ждать своей награды на том свете.
1: Понимаешь, Миш, вера в Бога, она не сводится к ожиданию награды. Тем более, что награда-то дается каждому верующему по благодати, а не за какие-то пройденные испытания. Но, пойми, для меня это не что-то такое, что ждет где-то в неопределенном будущем. Награда, она уже в самом общении с Богом сейчас.
0: Ну, если тебе нравится уповать на своего воображаемого Бога, пожалуйста. А я предпочитаю твердо стоять на ногах и держать в руках реальные ценности.
1: Твое дело. Да только чтобы держать что-то в руках, нужно точно знать, что будет, ну, хотя бы в следующую минуту. Не говоря уже о завтрашнем дне.
0: Ну, так ведь и ты этого не знаешь. Никто не знает.
1: Так ведь отличие между нами в том, что я уже понял, что моя жизнь не в моей власти, а ты еще нет.
2: К сожалению, так получается, что к мыслям о Боге мы приходим, только когда переживаем серьезные потрясения. И мы либо проклинаем его, либо молим о сиюминутной помощи. Но Бог был и раньше, когда мы жили в иллюзорном комфорте и наслаждались своей удачей. Так может, не стоит дожидаться трудностей и обратиться к Богу уже сейчас?
3: Свободное радио. Правильный выбор.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 24 августа католической церковью широко отмечается День святого Варфоломея, посвященный памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей – один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Евангелист сообщает, что Варфоломей был родом из Каны Галилейской. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета, может ли быть что доброе?». Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Традиция сообщает также о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Варфоломея вместе с апостолом Иудой Фадеем армянская церковь считает своими основателями. Евсевий Кесарийский сообщает, что в Индии Варфоломей оставил основанное им общение Евангелия от Матфея на еврейском языке, которое было найдено философом Пантеном, преподавателем Александрийской школы. Из новой истории «День памяти святого Варфоломея» нам известен событиями ночи, ему предшествовавшей. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами, кальвинистами или гугенотами. Это событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», положило начало длительной череде религиозных войн в Европе.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Обязательно обличай всех христиан вокруг, ведь без твоего мнения не обойтись. Кто еще будет спасать погибающих? И, кстати, ни в коем случае не дай сбить себя с толку чужой критики.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

0: Золотые библейские стихи.
1: Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Псалтырь, 55 глава, 4 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья! Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба против Бога. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы и вам не оказаться богопротивниками. Книга Деяния, 5 глава, 39 стих. Вновь арестованы. Смелое свидетельство учеников об Иисусе вновь привело их на разбирательство в религиозный Синедрион. Некоторые из членов Синедриона были так злы, что предложили убить учеников, но тут начал говорить уважаемый всеми раввин Гамалиил и призвал Синедрион выбрать более щадящие действия по отношению к этим людям. Он отметил, что если план учеников был от людей, то он не состоится, но если он был от Бога, то тогда тщетно с ними бороться. Как глупо бороться против Бога. Однако, как много людей пытаются это делать? В свой собственный ущерб. Как говорит Исаия, «горе тому, кто припирается с Создателем своим» 45 глава 9 стих. Когда вы боретесь с Богом, вы боретесь против своего собственного блага. Когда Гамалиил дал такой совет, Савл, позднее известный как апостол Павел, тоже находился там, однако он не внял этим словам, потому что позднее Павел пытался бороться против Бога. Намереваясь искоренить влияние церкви, Павел направился в Дамаск, и там он встретился с Господом, который спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Книга Деяния, 9 глава, 4 стих. «Никто не любит вас так, как любит вас Бог. Он желает вам только самого лучшего. Его план для вашей жизни гораздо превосходнее вашего. Если вы боролись против него, то самое мудрое решение, которое вы можете принять, это подчиниться ему. Хватит идти против рожна. Подчините себя Богу и позвольте ему начать осуществлять его замечательный план для вашей жизни. Отец, да не будем мы никогда виновны в том, что боролись против тебя. Да будем мы податливы в твоих руках. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Это «Свободное радио».

сравнении с Библией, все человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планетами, заимствующими весь свой свет и сияние от Солнца. Англо-ирландский натурофилософ, физик, химик и богослов Роберт Бойль.

0: 60-й псалом. «Боже, услышь мой крик, внемли молитве моей! С края земли я к Тебе взываю, сердце мое в унынии. Возведи меня на скалу, которая мне недоступна, ведь Ты — прибежище мое, крепкая башня от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем и под кровом крыльев Твоих покоюсь. Ты услышал, Боже, мои обеты, Ты дал мне наследие тех, кто боится Твоего имени. Умножь дни жизни царя, продли его годы из поколения в поколение. Да воссияет он вечно пред Богом, сохрани его своей милостью и истиной. И буду я Твое имя воспевать всегда, день за днем исполняя мои обеты».
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчей, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Свободное радио. Всегда

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. Свободному радио 7 лет.

0: меня.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Меняем мир к лучшему.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в его первом пастырском послании к Тимофею в 6 главе, в 6 стихе. Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Современный мир живет культурой потребления. С помощью вещей, которые покупают люди, они хотят показать свой успех, статус или стиль жизни. Мода и бренды постоянно культивируют новые желания, а товары устаревают еще до того, как успевают сломаться. Высокие технологии и скорости современной культуры загоняют людей в этот порочный круг. И порой даже мы, как последователи Христа, попадаемся на уловки этого мира и начинаем жить под диктовки тех правил, которые он диктует. Но когда мы сегодня читаем слова апостола Павла, то в современной реальности они звучат как контркультурное выражение. Павел говорит слова, которые не вписываются в современные тренды, и призывает к тому, чтобы мы успокоились от гонки этого мира и просто научились довольствоваться тем, что имеем от Бога на данный момент. На самом деле это очень сложно, потому что часто мы сравниваем себя с другими и смотрим больше на то, чего у нас нет, чем на то, что Бог нам уже дал. Однажды пастор Брайан Бродерсон, пастор церкви Часовни на Голгофе в Гостомесе, сказал такие слова: «Культура вокруг нас буквально кричит: посмотри, чего тебе не хватает для счастья. Она подталкивает нас к постоянному сравнению своего уровня жизни, внешности и успехов с другими людьми. Но в Иисусе Христе у нас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Довольство – это не когда у тебя есть все, что ты хочешь. Это осознание того, что Бог уже дал тебе все, в чем ты действительно нуждаешься». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь и на то, что Бог нам уже дал, то мы весьма удивимся, потому что под пристальным взором мы на самом деле весьма благословлены им. Мы имеем радость спасения, которую не имеют люди этого мира. Наши грехи и беззакония прощены, и у нас есть надежда вечной жизни со Христом. Мы имеем общение с Богом, который любит нас вечной и безусловной любовью. У нас есть Его Слово, которое полно Божьих обетований для нас. Мы имеем духовную семью, церковь, братьев и сестер, с которыми мы можем славить нашего Спасителя и вместе проживать жизнь на этой земле. У нас так много всего, что Бог даровал нам. И я думаю, что нам почаще нужно смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего у нас нет. Посмотрите сегодня на вашу жизнь и поблагодарите Бога за ваше спасение. Скажите спасибо Ему за вашу семью и вашу церковь, за дом, в котором вы живете, за друзей, которые окружают вас. Скажите Ему слова благодарности просто за дар жизни, который Он вам подарил. Ведь быть благочестивым и довольным – это великое богатство, которое есть у каждого из нас. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Настройся на хороший день. Свободное радио.

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «С кем сравнить мне людей нашего времени? Они похожи на детей, которые сидят на площади, и одни кричат другим. Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не плакали. Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И они говорят, смотрите, вот обжора и пьяница, приятель сборщиков подати и прочих грешников. Но Божья мудрость своими делами оправдана».
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache?

Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы. Свободная радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя,

0: Но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
1: Новая музыка на свободном радио.

Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.

на море, когда был ребенком, строил песчаные замки. Волна накрывала, и все растворяя, следа не оставив на завтра. А завтра опять кто-то заново строит, не понимая,

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Чувство тревоги и беспокойства переполнили души людей в наши дни. Это характерная черта современного нам мира. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие из нас время от времени испытывают определенный душевный дискомфорт. Но для большинства людей гнетущий страх и беспокойство – постоянные спутники. Тревога может проявиться в приступах головной боли, тошноте, спазмах желудка, неспособности сосредоточиться или в постоянных конфликтах с другими людьми. Всем, кто оказался в подобном положении, хочу дать пару здравых советов. Прежде всего, следите за своим здоровьем. Высыпайтесь, занимайтесь спортом, отдыхайте. В здоровом теле здоровый дух. Во-вторых, полезно время от времени прислушиваться к себе. Принято считать, что такое проявление душевной тревоги, как агорафобия, болезнь пространства, и другие фобии возникли как следствие очень сильных чувств и переживаний. Нам следует научиться владеть собой. Нам нанесли обиду. Давайте найдем в себе силы простить. Мы страшимся собственной ярости, жадности или сладострастия. Давайте стараться побеждать их или принимать себя такими, какие мы есть. И когда мы начнем постепенно избавляться от подавляемых эмоций, этой свалки токсичных отходов, отравляющих наш мозг, тогда они перестанут отравлять и нашу жизнь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: В новый день со свободным радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Благо, благодать.

57-й псалом. «Подлинно ли вы, правители, говорите беспристрастно? Справедливо ли судите меж людьми? Нет, неправду вы замышляете, ваши руки творят на земле произвол. От утробы матери нечестивые среди отступников, с рождения сбились с пути и обманывают. Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает и не слышит голоса заклинателя, как бы тот не был искусен. Раздроби зубы у них во рту, о Боже! Вырви, Господи, клыки у львов! Да исчезнут, как высохшая вода! Пусть будут, как надломленные стрелы в натянутом луке, как улитка, что растает слизью и зайдя, как мертворожденный, что не увидит света. Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн, зелен он или сух, нечестивые будут погублены. Праведники возрадуются, когда увидят возмездие, когда омоют стопы в крови нечестивых, и будут тогда говорить: «Поистине праведным есть награда, поистине есть Бог, судящий на земле».

Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют».
2: Да восхвалят тебя

Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 24 августа католической церковью широко отмечается День святого Варфоломея, посвященный памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей – один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Евангелист сообщает, что Варфоломей был родом из Каны Галилейской. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета, может ли быть что доброе?». Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Традиция сообщает также о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Варфоломея вместе с апостолом Иудой Фадеем армянская церковь считает своими основателями. Евсевий Кесарийский сообщает, что в Индии Варфоломей оставил основанное им общение Евангелия от Матфея на еврейском языке, которое было найдено философом Пантеном, преподавателем Александрийской школы. Из новой истории «День памяти святого Варфоломея» нам известен событиями ночи, ему предшествовавшей. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами, кальвинистами или гугенотами. Это событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», положило начало длительной череде религиозных войн в Европе.
1: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

круг общения нас определяет. И это правда. Или скорее правда. Все-таки есть примеры, когда какое угодно даже негативное окружение не становится поводом для того, чтобы светлый человек сломился. Но вот это «с кем поведешься, от того и наберешься» не зря сформулировано, правда? Проводишь время среди интересных людей и сам по вершкам хватаешь, того и глядишь, становишься интересным. Проводишь время среди книг, даже не понял как, а словарный запас увеличился, и говорить стал так как-то вкусно, сочно. Главное вот эти принципы о влиянии окружения до абсурда не доводить. Потому что все чаще слышны рекомендации от тех, кто якобы точно знает, как стать успешным и как вам жить. Мол, надо взять 5-7 человек из вашего окружения, выяснить их средний уровень дохода, ну, если не знаете, то просто прикинуть. И если он выше вашего, продолжайте дружить. Это хорошие друзья. Будете расти и до них подтягиваться. А если их уровень дохода ниже вашего, отворачивайте нос, больше не общайтесь, они вас тянут на дно. Такие советы раздают, как правило, те, кто сам уже давным-давно пробил всяческое дно. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, с кем бы вы ни общались, где бы мы ни вращались, никто не снимает нас самих ответственности за прожитую нами жизнь.

тихо, так тебе вас зову. Прости за все, где я был слаб, лишь только шанс все изменить. Я жить по-новому хочу, когда рассеется туман. Останусь лишь среди людей, но мне не нужен их обман. Теперь хочу я быть другим.

0: 43-й псалом. «Но теперь ты оставил нас и посрамил, и уже не выходишь с войсками нашими на битву. Ты обратил нас в бегство пред врагом, и ненавистники наши нас грабят. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и рассеял нас между народами. За бесценок ты продал народ свой, ничего от продажи не выручив. Ты сделал нас глумлением для наших соседей. Все окружающие смеются и издеваются над нами. Ты сделал нас посмешищем для других народов. Люди качают головой, глядя на нас. Всякий день бесчестие мое предо мною, и лицо мое горит от стыда. Из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит, из-за мстительного врага. Все это случилось с нами, хотя мы тебя не забыли. И не предали твой завет, не отступали наши сердца, и наши стопы с пути твоего не сходили. Но ты сокрушил нас, превратил наше жилище в шакалье логово и покрыл нас непроглядной тьмой. Если бы забыли мы имя нашего Бога и к чужому Богу простерли руки, неужели Бог не узнал бы об этом, тот, кто ведает тайны сердца? Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец пред бойней. Пробудись, владыка, почему ты спишь? Восстань, не отвергни нас навсегда. Почему ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и гонение? Сведена наша жизнь во прах, и тела наши льнут к земле. Восстань, помоги нам, спаси нас по своей милости.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Вы уже видели все христианские фильмы и не знаете, что посмотреть? Тогда самое время узнать о новинках кинематографа, которые выходят на экраны в 2020 году. Привет, с вами Катя. И я расскажу вам о фильмах, на которые стоит обратить внимание. В 2020 году на экраны выходит фильм «Switched». Можно перевести как «поменявшиеся». Картина о двух школьницах, которые живут совершенно разными жизнями, а затем приходят к пониманию своей истинной ценности в Иисусе Христе. Согласно описанию, устав от издевательств в школе, Кассандра Эванс молится, чтобы ее заклятый враг и королева соцсетей Кэти Шарп узнала, каково это – быть объектом насмешек. И вот однажды утром девочки просыпаются и понимают, что поменялись телами. Им придется научиться ценить благословения и испытания, с которыми другие сталкиваются каждый день. По словам исполнительного продюсера картины Николь Вайдер, фильм обладает силой изменить жизнь людей и дать надежду тем, кто сталкивается с издевательствами в школе. Главные роли в фильме исполнили Мия Хотчер, Мадлен Бирн, Джон Шнайдер и другие. Это фильм «Switched».

0: факты.
1: В дохристианские времена цвет свадебного платья был каким угодно, только не белым. Например, в Древнем Риме свадебный наряд невесты был желтого цвета. Своим появлением белое свадебное платье обязано христианскому влиянию. Как мы знаем, белый цвет символизирует чистоту, непорочность и девственность. В книге Откровения мы также можем найти места, где церковь, невеста Христова, облечена в белые одежды. Тем не менее, в Скандинавии, где господствовали пуританские законы, платье для невесты шили в черном цвете. Традиционное белое свадебное платье, используемое в качестве праздничной одежды, предназначенной исключительно для сочетания браком или венчания, появилось в XIX веке, а именно 10 февраля 1840 года, когда английская королева Виктория впервые надела белый наряд на церемонию бракосочетания с герцогом Альбертом Саксен-Кобург-Готским. Официальная фотография в свадебных облачениях королевских особ была опубликована и пользовалась большой популярностью. Другие невесты стали выбирать белый цвет для своих платьев, подражая королеве. И это стало высшим проявлением моды, стиля и шика.

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом, ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Когда в очередной раз слышишь незатейливое «все будет хорошо», так и хочется уточнить, во-первых, а откуда вы знаете, а во-вторых, можно ли точную дату, когда уже все будет хорошо. Но не спешите раздражаться на оптимистов. Это ведь еще выдающийся Макаренко писал. Человек не может жить на свете, если у него впереди нет ничего радостного. Стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость, пусть даже и несбыточная.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержи».

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляю вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
0: Ай, привет всем, дорогие друзья. 24 августа. Да, неприятно это говорить, я понимаю, потому что многие уже сокрушаются и грустят. У меня супруга вчера говорит, ну как так мы дожили вообще до такого, что уже конец лета, уже всего неделя остается до начала учебного года. Не только школьники страдают по этому поводу, я бы даже сказал, возможно, родители страдают больше. Поднимите ручку, если это так, напишите в нашем чате, если вы родитель. И вы очень сильно расстраиваетесь, что благодатный период летних каникул заканчивается. А может быть, наоборот, может быть, вы рады избавиться от детей, которых вы упихнете в школу, и, наконец-то, дом станет потише, и возможности заняться домашними делами будут получше, побольше. Вот, не знаю, Ульяна, моя дочь, со мной в эфире. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к тому, что меньше недели остается до начала учебного года?
2: Всем привет. Я считаю, что это одновременно и круто, и грустно, потому что, с одной стороны, хочется еще поотдыхать, еще одно лето, как бы.
0: Но с другой стороны,
2: все-таки я соскучилась по школе, и многие мои друзья тоже мне говорили, что они уже хотят учиться, что надоело отдыхать.
0: С одной стороны, отдыхать нравится и приятно, с другой стороны, скучно становится, да, когда не знаешь, куда себя применить и чем заняться. А все потому, что хочется чего-то вот полезного, да? Например, просто что-то узнавать, в чем-то развиваться, да, где-то в чем-то расти, куда-то двигаться, чего-то достигать. Ведь школа — это и площадка для общения, и тренировка мозга, знаешь, как говорится, мозг почесать приятно бывает. И что-то новое узнаешь. И в каком смысле ты двигаешься по каким-то ступенечкам, да? Ты двигаешься к тому, чтобы получить образование среднее и вот какую-то уже платформу в жизни, да, такую основную базисную.
2: Ну да.
0: Поэтому это в своем роде как в компьютерной игре, да? Ты продвигаешься, набираешь очечки опыта, чтобы уровень повысился. Вот. Поэтому трудиться — это приятно. Это хорошо, на самом деле.
2: Ну, главное, не переборщить.
0: Ну, это ты умеешь не переборщить, это точно. Друзья, всем хорошего дня и замечательной последней летней недели мы желаем. Но у нас есть хорошие новости для вас. Мы не с пустыми руками. Дело в том, что мы ждем во втором часе гостя. Мы ждем в гостях Андрея Бережного, который наверняка уже совсем скоро к нам сюда подъедет. Будем с ним беседовать, будем с ним слушать музыкальные новиночки. И он нам обещал даже вживую спеть и сыграть. Вот, Ульян, ты Андрея Бережного знаешь хорошо, потому что я так понимаю, что вы пересекались на каких-то детских и подростковых проектах.
2: Это да.
0: Что ты о нем скажешь?
2: Ну, он очень харизматичный человек, очень активный, и я бы назвала его такой фонтан идей.
0: Человек-фонтан?
2: Да.
0: Человек-улыбка, человек-смех, человек-гитара. Да. Все это можно сказать про Андрея Бережного.
2: Ждем если он его. Поет, то невозможно не петь.
0: Это точно. Заражающий всех вокруг. Вот, побеседуем, и я надеюсь, что вместе с ним споем, потому что, как ты говоришь, если он поет, невозможно не петь. И, конечно же, мы о чем будем говорить? Конечно, будем говорить о фестивале, который вот-вот просто уже на носу сидит у нас с вами в субботу, в эту 29 августа, уже через 5 дней. Фестиваль свободного радио, пикник свободного радио, который в этом году называется «День хвалы», потому что мы особенным образом посвящаем его именно музыке хвалы и поклонения. Будем слушать самых лучших представителей московских групп поклонений, я в этом убежден. Будем много общаться, будем, возможно, даже не просто общаться, духовно общаться и молиться. У нас пасторы будут служить. Вот. Будем развлекаться, будем играть, будем кушать вкусно.
2: Ура!
0: Вот, поэтому обязательно приходите. Если вы еще не зарегистрировались по какой-то причине, нужно скорее это исправить. Как обычно, по традиции, я скину ссылочку в наш чат в Телеграме и в комментарии к этому анонсу ВКонтакте, чтобы вы, если вдруг почему-то пропустили информацию о нашем фестивале, зашли, посмотрели информацию, обязательно зарегистрируйтесь, чтобы вы понимали, сколько гостей мы ждем. Вот такие у меня замечательные для вас новости, друзья. А в этом часе, как обычно, читаем новости, которые мы не могли не заметить. И, конечно же, читаем Евангелие от Иоанна. Продолжим читать сегодня. Говорим о том, что Иисус заявляет о себе как о свете миру и даже что вообще было страшно для его слушателей, говорит, что он есть сущий. Но об этом в серединке этого часа.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Не поленитесь, зайдите на наши каналы в Телеграме и ВКонтакте и посмотрите на замечательные призы, которые вот буквально вчера мы получили от нашего друга, мастер кожаных дел Алексея Мищенко из далекой Сибири, как он говорит. Друзья, посмотрите, разыграем эти призы уже в следующем часе, уже через 45 минут.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Настоящее твое.
0: Еще одна музыкальная новиночка и поделимся новостями.

0: новый день со свободным радио.
1: Значит, из новостей, которые мы не могли не заметить, мы уже опубликовали в наших каналах фотографию призов. Или призов? Да, призов. Не подарков. Подарок — это просто так, а приз — это надо заслужить. Призов, который мы разыграем в следующем часе. Вместе с Андреем Бережным придумаем какой-нибудь заковыристый вопросик. Кто первый ответит, тот и получит. Да, тут даже три приза. Я думаю, что даже, может быть, даже и первой троицы, да? Кто первый ответит. Разошлем. В общем, аттракцион невиданной щедрости мы устраиваем. Наш друг и наш спонсор Алексей Мищенко, который является опытным мастером кожаных дел и который представляет бренд Pinetta. Вот у нас тут даже отпечатано все это. Вот. Он, как обычно, каждый год делится с нами своими работами. Причем они индивидуально, они сделаны специально для нашего радио. Вот у нас тут, например, такие вот брелочки с логотипом Свободного радио, и там даже подписано 7 лет. Потому что, как вы знаете, 7 лет исполнилось Свободному радио в этом августе, и мы весь месяц празднуем и завершаем празднование нашим бурным фестивалем. Вот. В общем, разыграем вот такой вот комплектик. В комплекте у нас обложка на документы, паспорт или что бы то ни было еще, и брелочек соответствующий цвету, насколько я понимаю, да?
2: Да.
1: Да, вот моя дочь постаралась и создала такие симпатичные комплектики. В общем, такие вот шикарные призы у нас на следующий час. Никуда не уходите. Будьте здесь, мы озвучим вопрос, наверное, около, ну, где-то в начале часа, и, наверное, будем определять победителя. Ну, пока все, все счастливые обладатели этих вот обложечек не объявятся, не найдутся. Вот. А пока что другие новости, которые мы не могли не заметить. Вы знаете, я люблю статистику, и вот среди статистики мне попался рейтинг автомобильных брендов с самыми преданными клиентами. То есть вот какие бренды обладают клиентами, которых никогда не меняют. Вот ездят всегда только на таких автомобилях. На первом месте это удивительно и неудивительно одновременно. Это автомобиль Tesla. Это такой вот электромобиль. Опять же, от компании нашего незабвенного Илона Маска, которого мы упоминаем в каждом эфире. Вот косвенно мы его, хобана, и снова упомянули. Ferrari на втором месте. Ну, о-хо-хо, ничего себе. Ну, конечно, если вы ездите на Ferrari, то ничто Ferrari заменить не может. Это дорогущий итальянский спортивный автомобиль. И на третьем месте троечку замыкает Toyota. Дальше Subaru, Honda, как ни странно, Ford, Chevrolet и прочие марки уже идут ниже с большим отрывом. Еще циферки. Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата. Ульян, скажи мне, ты максимально с какой высоты прыгала?
2: Ну, наверное, 1.5 метра. Может, меньше.
1: Вот, а россиянин Сергей Бойцов прыгнул с аэростата, то есть с воздушного шара, на высоте в 11 551 метр. Он превысил предыдущее достижение польских спортсменов. 11,5 тысяч метров вскакнул он. Ну, конечно, с парашютом, понятное дело. Вот. Но тут на фотографии есть. Вот, даже видно, как закругляется горизонт. Потому что планета-то у нас все-таки шаровидная. Хотя некоторые в это не верят.
2: Надо было его в каскадеры отправить, кино сниматься.
1: Так да, я думаю, что... Ну, он профессиональный спортсмен, я думаю, что ему не проблема сняться в кино. А еще про рекорды. Тут уже не человеческий рекорд, в смысле не человеческий рекорд, а в смысле не человек его установил. В Китае человекоподобный робот побил мировой рекорд в беге на дистанции в 100 метров. Был такой легендарный ямайский спринтер Усейн Болт. Возможно, вы про него даже слышали. Он действительно был непобедимым спринтером долгое время, долгие годы. Его рекорд не был никем побит. И, собственно говоря, людьми его рекорд так и не побит. Он остается абсолютным рекордсменом по скорости в дистанции 100 метров. Но вот робот его опередил. Если Усейн Болт пробежал 100-метровку за 9 секунд и 58 сотых, то робот за 9 секунд и 32 сотые секунды. Так что робот впервые опередил человека-спринтера.
2: Ну, мне кажется, это не считается.
1: Нечестно?
2: Да.
1: Ну, вот так вот, что поделать. Жизнь штука несправедливая. ЦИОМ зафиксировал резкий рост пессимизма среди россиян. Такая вот новость, но она не совсем новая, это недельной давности новость. Доля россиян, считающих, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, в конце июля выросла до 66%. Это максимум с апреля 2020 года, когда, как вы помните, свирепствовал ковид. Вот тогда так отвечали 72% опрошенных. Очень люди были напуганы, действительно. Происходило много трагедий, многие умирали. Тогда еще в апреле не совсем даже и лечебные протоколы, наверное, были разработаны. Вот. Сейчас догоняем те самые тревожные времена. Вот 12% опрошенных полагают, что страна в самом тяжелом кризисе находится именно сейчас. А заявляет о том, что трудный период уже позади, только 13%. Вместе с тем, большинство опрошенных россиян, это уже другой опрос, 67% копят на покупку квартиры или планируют начать делать это, то есть копить, не покупать, копить в ближайшее время. Вот так, с одной стороны пессимизм, а с другой все-таки надежда на лучшее имеется. Ульян, ты уже копишь на свою квартиру?
2: Ну, вроде бы нет.
1: А надо. Откладывай с карманных денег.
2: Ну, можем попробовать.
1: Давай, начинай откладывать. Тут Джастис когда-то рассказывал, помню, в передаче, что нужно откладывать хотя бы по чуть-чуть. Там, и если на протяжении времени это постоянно делать, то скопится кругленькая сумма. Вот. И еще россияне рассказали, что они... Ну, насколько они скучают по Европе. Россиян в Европе привлекали достопримечательности, кухня и культура, следует из результатов опроса Online Tours. При этом большинство респондентов вспоминают о поездках редко, и только 19% уверены, что вернулись бы при возможности отдыхать в Европу. Вот. А 68% опрошенных, которые раньше в Европе отдыхали, признались, что вообще не испытывают ностальгии по этому направлению. Типа, ну, не очень-то и хотелось. Ты испытываешь ностальгию по Европе?
2: Но я в ней живу, разве нет?
1: Ишь какая! Начиталась про Петра Первого, да, что он окно в Европу прорубил. Так, у меня еще была новость, я ее сейчас вам найду. Вот сейчас найду ее. А может, и не найду. Убежала от меня новость, была перед глазами только что, значит, о том, что в Соединенных Штатах Америки впервые человек-работник выиграл суд, в котором он получил официальное разрешение не посещать работу по воскресеньям. Дело в том, что этот человек, вот имени не могу найти его, вот нашел, сотрудник лесной службы Адам Диммерт, вот, в штате Колорадо. Он пресвитерианин, посещающий церковь по воскресеньям, и он не соглашался выходить на работу, только если какой-то крайний совершенно экстренный случай, вот, и ему грозили увольнением. Однако суд выступил на его стороне, и теперь он официально может не работать по воскресеньям.
2: Человек проложил дорогу остальным, что, оказывается, так можно.
1: Ну да, если Верховный суд принял такое решение, это суд высшей инстанции, по идее теперь люди могут не ходить на работу по воскресеньям, если религиозные их соображения, которые они могут доказать, естественно, им это, ну, скажем так, ну, продиктовано это религиозными соображениями. Вот. Ну, конечно же, наверняка какие-то нюансы типа внутреннего договора будут, но не суть. В общем, такие вот у нас новостишечки на сегодня. Дорогие друзья, расставлять приоритет правильно, и если вы устраиваетесь на работу, где вам говорят, что по воскресеньям вы будете обязательно работать, то, может быть, пересмотреть, да, ситуацию, может быть, ну, такую работу. Все-таки церковь — это важно, и без церкви христианин, ну, сохнет и увядает, как цветок, который не поливают, потому что мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу, чтобы общаться, друг друга где-то затачивать, где-то учиться терпению, а где-то просто действительно для помощи, восстановления и взаимной поддержки. Так что церковь не оставляйте, как Писание говорит, не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычаи, не будем же этими некоторыми. Через несколько минут откроем Священное Писание, будем читать Евангелие от Иоанна.

Вот так вот, прошу прощения. Внезапно тут Андрей Бережной ворвался, к нам позвонил. Побежал я его встречать, открывать ворота. А тут на тебе, у нас библейские чтения уже, оказывается, идут. Друзья мои, мы читаем Евангелие от Иоанна. Продолжаем неотступно грызть гранит этой науки. Вот, и Евангелие от Иоанна, 8 глава. Открываем события после того, как фарисеи и книжники привели женщину к Иисусу. Тут начинается целая такая, целый большой спор между Иисусом и его оппонентами, которые пытаются его подловить снова и снова. Вот. И читаем с 12 стиха. Давайте с 12 прочитаем до 30. Сегодня такой большой отрывочек будет, состоящий, по сути, из двух кусочков. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели он убьет себя сам? И потому что говорит: „Куда я иду, вы не можете прийти“. И сказал им: „Вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, а я не от мира сего. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то вы умрете во грехах ваших“. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю“.

Знаете, тогда они пожали плечами и разошлись, да? И после этого начинается вот такой вот разговор, где Иисус объявляет народу то, что он свет. Вот он противопоставляет свет и тьму. Он говорит, что я во свете, вы во тьме, говорит он, да, и своим оппонентам, фарисеям, книжникам. Вот. И он говорит, что тот, кто будет со мной, тот будет видеть, куда идет. Очень часто используется вот эта метафора в Писании, да, со светом, со светильником, со свечой, потому что ведь темнота — это не просто, ну, как-то некомфортная, там, нельзя приготовить пищу или нельзя почитать. В абсолютной тьме даже ходить небезопасно, да, представьте, что вы находитесь у себя дома, и настала абсолютная тьма, ну, совсем абсолютная. Вы даже у себя дома можете удариться обо что-то, да, забыли, куда поставили там стул, или если у вас дети, дети разбросали машинки, игрушки, вы наступите на них. Вот даже у себя дома, если уж говорить о каком-то незнакомом месте, тем более, в абсолютной тьме вы не в безопасности, в абсолютной тьме вы парализованы, в абсолютной тьме вы не знаете, куда ступить, да. Именно поэтому в Писании мы встречаем такую странную метафору, как светильник ноге моей, то есть казалось бы, ну как это светильник ноге, зачем светить на ногу, да? Но это свет, который показывает, куда я прямо сейчас могу ступить. И, возможно, Господь не дает этого света больше, чем на один шаг. Так в жизни бывает, да? Мы можем только на шажочек двигаться, но мы знаем, по крайней мере, куда мы можем наступить благодаря тому, что Он свет, и как раз Он себя называет светом. Про свидетельство тут целый спор состоялся. Они говорят... Ну, кто ты такой, как, чем ты докажешь, что ты тот, ну, значит, за кого себя выдаешь? Потому что, ну, в общем, они не верят, хотят его дискредитировать всячески, говорят, ты самозванец, ты сам о себе такие вещи говоришь, а кто тут о тебе подтвердит, да? Ты, типа, ты чьих будешь, грубо говоря, кто у тебя крыша, кто прикроет тебя, да? Вот. Но Иисус заявляет громкую такую серьезную вещь. Он говорит, что Отец Небесный его крыша, потому что Отец Небесный свидетельствует о нем. Каким образом? Через чудеса, которые творит Иисус, да? Как еще? Он говорит, и я говорю, и Отец говорит. То есть он, Иисус говорит словами, Отец говорит чудесами, которые Иисус творит, которые через него происходят. Поэтому свидетельство его действительно не пустое, оно имеет серьезный вес. Вот. И еще одна часть разговора. Иисус говорит, что он уходит, что он скоро отходит. И здесь он уже пророчествует о своем, о своей смерти и своем вознесении. Говорит, что я ухожу, и туда, куда я ухожу, вы за мной не пойдете. Он говорит, что я ухожу к Отцу Небесному. И если бы вы веровали в меня, как в Сына Божьего, тогда добро пожаловать, мы идем к Отцу вместе. Но он предупреждает их, что вы за мной не идете. Вот. И он снова говорит об этом разделении, да, о том, что не может, ну, это известный факт, духовный закон не может к Отцу попасть ничто грешное. И он говорит, что вы, ребята, заблуждаетесь. Если вы думаете, что вы самые крутые, самые религиозные и духовные, то это не так. Вы не идете со мной. Вот. И говорит, что вы от этого мира. Вот. И на самом деле, как важно нам с вами быть не от мира сего. Знаете, есть такое выражение. Ну, он был тогось, типа, не от мира сего. Иисус это про себя говорит, да? Это оскорбление, которое пытаются нанести, когда говорят, да, он был не от мира сего. На самом деле, это величайший комплимент. Потому что так про себя говорил Иисус, что он не от мира сего. И нам с вами тоже надо быть не от этого мира, а от другого мира. То есть от мира Царства Небесного, от мира Божьего. Потому что в этом мире ничего хорошего, да, и в этом мире столько глупости и безумия происходит. Я, знаете, когда был маленький, я думал, что взрослые люди, они такие вот умные, мудрые, которые не ошибаются и всегда делают правильный выбор. Чем я старше становлюсь, тем я больше понимаю, что взрослые люди творят полную дичь и безумие. Вот, и поэтому гордиться тем, что ты от мира этого, представляешь его и, ну, скажем так, ему принадлежишь,
Ну, это такое себе, тут мало поводов для гордости. Лучше я буду принадлежать миру Царства Божьего, чем этому миру. Вот. И Иисус снова пророчествует о своей смерти. Он говорит, когда вознесете Сына Человеческого, вознесете, здесь два смысла, вознесете

на кресте как бы поднимете вверх, но вместе с тем и Бог его вознесет уже как царя над людьми. Вот. Тогда вы уже увидите, да? «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, говорит он, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Иисус не делает ничего от себя, он всегда делает только то, что говорит ему Отец. Вот такую линию проводит Иисус между собой и между его оппонентами. Он уже напрямую прям обостряет этот конфликт. Вот. Они как раз считают, что они-то к Богу ближе всех. Вот. Но он говорит, вы вообще совсем не понимаете, о чем вы говорите. Вы очень далеко от него, и вы не идете в Царствие Небесное, если вы не веруете в меня. Но здесь уже прямой текст, прямее совершенно некуда. Вот. Но вместе с тем, 30 стих обнадеживает. Он говорит, что когда он это говорил, многие в него уверовали. Вот такой на сегодня отрывок. Друзья мои, ждем в этой студии Андрея Бережного, который уже тут вот в коридорчике репетирует. Будем играть, будем петь и разыгрывать наши призы. Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Время держать слово. Мы вам обещали, что у нас в прямом эфире будет Андрей Бережной. И вот мы слово-то сдержали. Правильно я говорю?
3: Правильно. Всем привет.
2: Здорово. Ты у нас сегодня представляешь Russia Worship Band. У вас большой бенд? Сколько у вас?
3: The Band, да.
2: Сколько составов у вас?
3: Составов, да. Слушай, ну на самом деле нас человек этак 8 стабильно.
2: Но это не густо.
3: Нет, стандартный, да.
2: У меня тут слово жизни мьюзик были в гостях. Они говорят, у них, значит, в группе поклонения 160 участников.
3: Ну, извините.
2: Сколько составов там?
3: Да, состав.
2: Вообще?
3: Нет, вот слушай, у нас одна команда, да, Russia Worship Band, музыканты стабильный состав, клавишник, барабанщик, гитарист, электро, значит, басист и я на акустике. Вот, а вот вокалисты у нас периодически меняются. Мы сотрудничаем, там, то с Милей иногда поем.
2: А вот рассказывай, в этом году кто будет у нас, в каком составе, точнее, кто будет вокализировать в эту субботу
3: будет сопрано Мария Мищенко.
2: Вот. Знакомые люди.
3: Да, значит, тенор это Павел Горин, наш басист. Вот, он же.
2: То есть он будет на басу и петь одновременно,
3: да,
2: это сложно.
3: Да, по-моему. Да. На самом деле, Паша большой молодец. Вот как-то у него удается еще и пританцовывать активно.
2: Вот это да. То есть не только Джон Купер из группы Skillet может петь и играть на басу.
3: Да, вообще, не только он однозначно.
2: Оказывается, еще кто-то умеет. Он и Горин, вот.
3: Да, да, да, их всего два. Альт, у нас будет Анастасия Антоник.
2: Постоянная участница.
3: Да, да, да, практически тоже она постоянно с нами поет. Ну и лид-вокал это я. Вот. Маша будет лидировать,
2: я буду. Целый прям получается.
3: На самом деле у меня поют все музыканты. Потому что Женя Полехин, это клавишник, он лидер своей церкви, он ведет поклонение. Паша поет. Артем Балановский. У него прекрасный тенор вообще. Вот, он поет. Гитарист наш, Сережа Свешников, он тоже ведет поклонение и поет прекрасно.
2: Как ты с этим справляешься, если все хотят петь? Это же, знаешь, такая ситуация, когда все хотят к микрофону.
3: У меня золотые ребята. Они, видимо, устают петь у себя, поэтому со мной они просто играют.
2: Они могут, и поэтому... Они могут, но не хотят, да?
3: Нет, на самом деле я мечтаю сделать что-нибудь бойс-бендом таким, ну, условно говоря. Ну, условно говоря.
2: В стиле Backstreet Boys. Танцевать будете?
3: Нет. Ну, в смысле, чтобы...
2: Ну, Брайан Литтл не стеснялся.
3: Чтобы там, я не знаю, голоса на 4 разбиться нам, парнями, и спеть что-нибудь. Вот, но я пока не сдюжил еще.
2: Слушай, какая заманчивая идея.
3: Представь, это было бы шикарно просто. А еще акапелла.
2: Вообще не хватает в целом русскоязычной христианской музыки. Я тебе, как музыкальный редактор, не просто... Знаешь, это я видел футболку, я не нытик, я аналитик. Вот, я поною тебе. Я просто постоянно подыскиваю свежую музыку, и вот смотришь каждую неделю англоязычной христианской музыки, и у них там в неделю альбомов по 7 полноценных выходит. Таких прям качественных, что ого-го, да? У нас, ну, может, в неделю наскребется одна песенка какая-нибудь, и то, как бы, далеко не каждая пойдет в эфир, потому что, ну, нейронки очень много стало, качество падает, а нейронки все больше становятся. Ну, прям печаль-беда. Поэтому нам нужны такие деятели.
3: Деятели, да. Но понимаешь как, все стандартно. Творчество, оно требует, как бы, музыка тоже, она такая ревнивая история, она требует времени, вложений, усилий. И когда ты живешь, там у тебя служение в церкви, там семья, там какие-то задачи, работа и так далее, то, конечно же, творчество потихонечку отходит на второй план. Это проблемка. А так как за творчество у нас никто не хочет платить, то и работать как бы в творчестве мало кто может.
2: Тяжко. Это,
3: ну,
2: да,
3: в общем,
2: это
3: да.
2: Болезненная
3: это,
2: история.
3: Да, можно слезу пустить по этому поводу.
2: Тоже
3: по-моему. Да, но как бы зато то, что рождается, ну, как мне кажется, да, такое вымученное, да, выстраданное людьми, это имеет определенную ценность. И для тех, кто делает, и для, в принципе, слушателей всех.
2: Вот. Ну, вот в том числе поэтому мы организуем каждый год фестиваль «Пикник свободного радио». В этом году мы делаем это совместно с МТСМ. Я забыл, как расшифровать.
3: Международное творческое содружество музыкантов.
2: Я же сам это озвучиваю в рекламе. То есть, фактически, ну, ты как представитель этой организации, вот мы в партнерстве с Андреем Бережным делаем в этом году фестиваль «День хвалы», который пройдет уже в эту субботу, всего лишь через 5 дней. Вот для этого такие события и есть. Для того, чтобы христианская музыка продолжала жить, продолжала развиваться, не увидала, и, знаешь, голос, который воспевает Бога, чтобы он не умолкал.
3: Не, я думаю, что он, в принципе, никогда не умолкнет, потому что жив Господь.
2: Да вот, и потому что если мы умолкнем камни...
3: Однозначно, нет, Господь найдет, как провозгласить, да, по свою победу. Вот, но хочется быть частью Божьей работы на этой земле, поэтому я уверен, что пока, да, хоть один христианин будет на земле, будет звучать.
2: А то, знаешь, будет потом фестиваль поющих камней.
3: Нет, не, надеюсь, такого не будет.
2: Не будет. Вот. И в этом месяце «Свободному радио» исполняется 7 лет. И мы традиционно дарим подарки. Мы подарим их, мы сейчас разыграем их сейчас, потому что на всех подарков не хватит. И будем разыгрывать много подарков от нашего партнера, кожаных дел мастера Алексея Мищенко. Во время фестиваля я, как ведущий, тоже буду дарить брелочки. Вот. А суперпризы у нас прямо сейчас будут разыгрываться. Тоже мы обещали время держать слово, как было сказано в начале.
3: Ну все, держим, да.
2: Держим слово. И у нас есть три обложки на документы, на паспорт. Одна обложечка написана «Мечты сбываются там, где в них верят». И так и написано «Паспорт». Паспорт. То есть сюда только паспорт, других вариков нету, подписано. На второй написано «Байкал». Почему? Потому что Алексей Мищенко, собственно говоря, вот оттуда, из тех краев, поэтому там написано «Байкал». Это вот вам так на память Циркутска. Вот. А на третьем, на третьей обложке ничего не написано. Вот. Вы можете положить в нее вообще все, что хотите.
3: Надо к Байкалу еще бутылочку Байкала, газировочки, и все будет вообще.
2: Вчера пил, вообще вкусная штука. Вот. Вот сюда можно даже деньги класть. Я не знаю, что можно еще. Ничего не подписано. Что хотите, то и кладите. Вот. Три таких вот обложечки трем людям, которые правильно ответят на вопрос.
3: Внимание, вопрос.
2: Зуболомный вопрос, который мы тут придумали. Я не знаю, может, он на самом деле очень простой. Может быть, как знать?
3: Ну, я думаю, что отчасти он простой, да. Но мы тоже, как бы, мы же хотим, чтобы люди выиграли, правильно?
2: Да. В Священном Писании упоминается человек, которого можно назвать отцом всех музыкантов. Вот кто это? Назовите имя человека, который в Священном Писании упоминается как прародитель или отец всех музыкантов. Вот, можете назвать имя и откуда, собственно говоря...
3: Адрес текста желательно.
2: Да, адрес этого текста. И стоп, не пишите нам в чат. Ну-ка, стоп, начали писать в чат. Нет, в личку. Потому что если вы напишете в чат, все, ну, как бы, сразу все догадаются, и уже будет неинтересно. Вот, правильно, удаляйте. Молодцы. Вот, а вы напишите личным сообщением «Свободному радио», чтобы никому не подсказывать. Вот, и первые три человека, которые напишут в личные сообщения, получат...
3: Начали писать,
2: вот,
3: наверное.
2: Вот эти вот замечательные...
3: Да, чудесные
2: попозже.
3: Призы.
2: Вы пишите, мы вот это разберем чуть-чуть попозже, да, собственно, поближе, ну, да, может, к концу часа. Угу. Вот, а вы пока напишите. Итак, еще раз повторим. Отец всех музыкантов согласно Священному Писанию. Кто это?
3: Ждем-с.
2: Вот, ну, а мы давай начнем с музыки.
3: Давай. Да, собственно.
2: Послушаем, да?
3: Давай послушаем, да, наш авторский трек, который...
2: Расскажи про него.
3: «Дар вечной жизни» называется он. Это один из последних синглов, которые мы... Предпоследний, наверное, сингл, который мы выпустили. Лайв, командой мы записали. Это был такой сонграйтинг совместный с ребятами, и в том числе и с Елисеем Захаровым мы встречались.
2: Который тоже будет, надеемся.
3: Да, он будет 100%. Будет, конечно, петь на нашем пикнике. Вот, и на самом деле удивительная песня, такая по посланию к римлянам, довольно глубокая, мощная, энергичная, как мы любим. Вот, такой, именно, на самом деле, нечастая история сотворчества такого, соавторства. Вот, как мне кажется, очень удачно, да?
2: Ну так вот, без ложной скромности скажем, что очень удачная песня получилась.
3: Да, и спели мы ее вместе с Милеушей Шаламовой. Вот, это наш такой дуэт получился. Поэтому давайте слушать.
2: Давайте, заценим, давайте.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: А, в общем-то, мы и уже определились с победителями нашего розыгрыша. Все. Я думал, мы тут будем долго, понимаешь, весь час ждать, когда они там прочитают, да, они начнут читать Священное Писание. Собственно, как раз к концу эфира они бы дошли до вот этого места, если начать с самого начала. Вот, все на самом деле довольно-таки просто оказалось. Это книга «Бытие», 4 глава, 21 стих. Там есть такой фрагмент. Значит, перечисляются люди, которые являются праотцами ремесел. Да, и вот такой стих есть: имя брату его Ивуал, и он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4:21. Вот мы, собственно, и приплели его. Тут нужно нам определиться, кто был первым, потому что это довольно сложно, признаюсь.
2: Думал, самым шустрым.
1: Очень как-то все это одновременно произошло, но давайте сделаем так. Я вот смотрю, так. Все написали 11.09, прям все синхронно написали 11.09. Mm-hmm. Но мне кажется, что первой была у нас Алиса. Она получает одну
2: Алиса,
1: ложку.
2: Поздравляем тебя.
1: Алиса. Второй у нас был Кирилл.
2: Кирилл, и третий у нас поздравляем тебя.
1: Дмитрий.
2: Оба.
1: Вот, Дмитрий, возможно, класс. Из-за того, что сначала начал в чат писать, потом начал в личку писать, может, чуть-чуть поэтому потерял драгоценную минуту. Но так, да. В общем, Алиса, Кирилл и Дмитрий, поздравляем вас. Вы получаете обложечки.
2: Давайте молодцы, ребята.
1: Здесь, да, у меня тут дочь.
2: Завидую вам.
1: Для массовки.
2: У вас классные такие подарочки-то.
1: Да, Андрей,
2: я смотрю
1: не
2: на них,
1: такого.
2: И вот да, я вот прям...
1: Вот так. У меня есть типа такой. Мне Алексей еще задарил давным-давно.
2: Да, класс.
1: Да. И ремень у меня тоже от него, кстати.
2: Ох ты.
1: Уже... Получается, 7-й год я ношу этот ремень.
2: Ничего себе.
1: Качественная, очень качественная продукция у него. Кожа высшего качества.
2: Респект.
1: Поэтому ничего с ней не происходит. Ничего ее не берет. Ни огонь, ни вода.
2: Ни вода, да.
1: Вот, поэтому, ребят, я вас поздравляю. Напишите, как вам передать. Ну вот, по крайней мере, с двоими у меня вопросов нет. Я знаю, как, по крайней мере, что мы увидимся на фестивале. Mm-hmm. Вот. Знаю, что собираетесь. А вот с одним человеком не знаю, как. Приедете ли вы на фестиваль или почтой переслать, напишите, не теряйтесь. А то заберем себе, да? Я смотрю, Андрей с таким аппетитом смотрит на эти обложки. Так что лучше поторопитесь рассказать. Да. Друзья, у нас с вами есть, как обычно, тема недели, да, и тема дня. Поэтому обычно я с гостями на эту тему разговариваю. У нас тема недели — благодарность. Что неудивительно, я думаю, да, мы подходим к фестивалю и говорим о благодарности. Сегодняшний отрывок — это послание, первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Ты наверняка даже бы... Вот я вот сейчас начну, вот скажу первое слово, и ты сразу же, наверное. Великое...
2: Приобретение. Будь благочестивым и довольным.
1: Вот видите, с первого слова сразу же человек знает Писание. Да, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. У тебя получается быть довольным? Начнем с этого.
2: Аккуратно, давай с этого, да. Слушай, ну, те, кто знают меня, в целом могут, наверное, подтвердить, что это будет не обман, вот, что у меня часто это получается. Вот, и связано, конечно, отчасти с там, характером позитивным, да, в целом с отношением к жизни, но на самом деле Бог произвел большую работу за многие годы в сердце по вот восприятию всего, что происходит с тобой. Вот, потому что происходит то же самое, что со всеми. Да, и кризисы, и переживания, и потери, и так далее. Вот, вопрос часто, как мы это понимаем в свете Евангелия, на самом деле. Вот. И когда ты понимаешь, что, да, какие-то вещи не в твоей власти, ты внутренне способен их отпустить, тебе становится легче. И тогда ты способен быть довольным, даже когда ты находишься, может быть, в сложных обстоятельствах. Mm-hmm. Естественно, не всегда. Естественно, когда там что-то тяжелое происходит, там, ты теряешь финансы, там, да, или близкого человека, естественно, ты не ходишь такой весь воздушный такой и ни о чем не думаешь. Mm-hmm. Нет, конечно, это все давит, угнетает, но просто ты способен осмыслить это правильно, довериться Господу, отдать это Богу. Или, в конце концов, допустим, увидеть, что условно, да, то, что сейчас тебе не хватает финансов, это не то, что как бы определяет тебя сейчас. Mm-hmm. У тебя есть нечто большее во Христе, что способно дать тебе радость. Но на самом деле меня часто спасает именно само поклонение. Когда я пою, вот, осмысляя то, что я делаю, как тексты песен, меня это сильно вытаскивает mm-hmm. из всякого рода эмоциональных переживаний. Mm-hmm. Вот. И иногда даже там, ну, это раздражает людей. Говорят, что такое? Что-то радостное чересчур. Вот, мы ехали тут, улыбались, разговаривали. Я что, улыбнулся полицейскому? Он нас остановил.
1: Типа, а что ты улыбаешься?
2: Что ты улыбаешься?
1: Выпивали давно?
2: Да. И первый вопрос был, выпивали?
1: Какие наркотики употребляете, да?
2: Говорим, мы вообще на репетицию едем, мы верующие ребята. В общем, было интересно. Ну, то есть, да, вот это по-разному воспринимается. Но, тем не менее, как мне кажется, да, я думаю, люди подтвердят, довольным быть в большинстве случаев удается.
1: Слушай, ну, тут много очень аспектов. Ну, первый, который мне в голову пришел, вот быть довольным, значит ли это, что можно просто сложить лапки и ни к чему не стремиться?
2: О, нет.
1: Вот перфекционизм, например, и быть довольным. Это как? Ну, например, ну да, человек перфекционист, он вечно недоволен, он вечно хочет лучше, вечно хочет больше. И это вроде как благое стремление, ведь перфекционист тот, кто добивается большего и, может быть, двигает в каком-то смысле проекты вперед и... какие-то вещи вперед.
2: Ты знаешь, часто вот на музыкальную, да, мою сферу, друзья были музыканты, которые переписывали свой альбом 4 раза. Именно по причине того, что то гитару они лучше купили, то они там барабаны живые записали, то они по-другому записались, то они там, я не знаю, что-то еще купили и так далее. И в итоге материала у них так и не было. Хотя они вживую играли классно. Uh-huh. Вот. И у меня вопрос, стоит ли это того? То есть материал... Мы с ребятами придерживались такого принципа еще в группе «Миротворец» в свое время, что вот на этом этапе мы вот так играем, мы это записываем и отдаем. Иногда mm-hmm. есть песни, которые мы потом переделывали и делали там, да, ремиксинг там mm-hmm. или что-нибудь еще, или версию другую. Вот. Но через там год, через два у тебя появляется новый материал, ты на новом этапе развития, мудрости, не знаю, там, умения играть. И ты делаешь это лучше. Mm-hmm. Ты выдаешь это лучше. Потому что творчество — это живая штука. Вот она сейчас есть, ее надо выдавать. Иногда перфекционизм, он губит. И вот здесь вот я не уверен, что это полезно очень. Когда люди вот закапываются в деталях, и в итоге результата никакого нету. Mm-hmm. То есть они вот эту благодать, которую Бог им дал, если мы говорим о христианском творчестве, да, они как, так ее и не передали, не отдали. Они ее где-то там похоронили, потому что им что-то не нравится.
1: Ну а так где грань здравая между быть довольным и таким вот отношением, да, по барабану? Пусть будет как будет.
2: По барабану тоже плохо, безусловно, 100%. Это как раз неуважение к тому дару, который тебе Бог дал. Mm-hmm. То есть ты должен стараться трудиться, хорошо подготовиться. Вот mm-hmm. старайся лучше в момент подготовки. Потом ты выдал, отдал, благословил и поехал дальше. Я думаю, что здесь полезно иметь друзей рядом, которым ты доверяешь, которые скажут: Андрей, остановиться надо. Хватит уже ковыряться. Угу. Давай уже закончим.
1: Знаешь, как закончим, и на новом будешь уже тренироваться,
2: да, то есть,
1: дальше.
2: Нету. На самом деле, когда ты делаешь какой-то проект, закончится он тогда, когда ты скажешь: все, мы заканчиваем. Угу. Потому что доделывать можно бесконечно.
1: Как ремонт, да, его нельзя завершить, его можно только прекратить. Я, знаешь, сейчас по-больному тебя ударил.
2: Да сейчас прямо, да, под дых, я бы сказал.
1: Мы озвучивали фильм «Хилсинг. Да придет надежда». Угу. Не смотрел?
2: Еще нет.
1: Документальный фильм. Посмотри, еще классный, нет. Очень еще вдохновляющий нет. фильм, где один из главных спикеров, Джоэл Хьюстон, угу. Хьюстон, да, угу. лидер группы, вот, говорит, что я хочу вкладывать труд, вкладывать усилия в то, что я делаю. Я хочу, ну, сделать максимум из того, что я могу сделать. Говорит, я хочу, чтобы мои пальцы кровоточили.
2: О-о-о.
1: Вот, то есть чтобы угу. наше поклонение имело вес, имело м-м-м. Цену, чтобы там был труд, много труда, да. И они действительно, там показано, как они просто ночью не спят, как он там пишет песни, как они оттачивают, как они там mm-hmm. и крутят, и вертят, а может так лучше будет, а может так лучше будет. Вот. То есть
2: ну,
1: такой серьезный подход у них.
2: Это профессиональный подход. Вот здесь все время вот эта борьба, да, пофигизма такого, да, с профессиональным.
1: Типа, по благодати.
2: А как пойдет?
1: Знаешь, был такой старый, в простоте. Братья, mm-hmm. давайте в простоте.
2: Поэтому с расстроенным инструментом, да, коряво, да, сыгранно.
1: Как-нибудь, да, Господь нас и так примет.
2: Нет, здесь, конечно, должен быть баланс здравый, когда ты понимаешь, действительно, хвала, она стоит. Она стоит, она имеет цену. Uh-huh. Вот. И истинные поклонники, они понимают, да, что время потраченное, силы на репетиции, а ты не можешь, если ты хочешь Богу отдать лучшую хвалу, ты не можешь не репетировать тогда, получается. Uh-huh. Потому что сегодня я вот так сыграл, это моя лучшая хвала сейчас, а через неделю я порепетирую и сделаю еще лучше что-то. Uh-huh. Да, и понятно, что это постоянная борьба с ленью, все это не идеально там, все так работает. Бывает, когда ты совершенно неподготовленный, Господь благословляет, и происходит что-то сверхъестественное. Но это исключение, да, на которое нельзя делать правилом. Угу. То есть ты должен трудиться, и Бог благословляет труд. Вот. Бог 100% не благословляет ленивых. И мы однозначно это видим, и в притчах очень много. Mm-hmm,
1: да, да, это точно. Там про ленивых.
2: Там прямо их хорошенько прикладывают.
1: Смотри, тут картиночку нам Андрей Мухин в чате прислал. Говорит, мне иногда Андрей Бережной напоминает вот этого персонажа.
2: Да, да, да. А здесь, знаете, кто изображен? Здравствуйте, друзья, доктор Липси. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: О, улыбка.
2: Кстати, без шуток, но одна из вокальных позиций на улыбке. Вот, она есть. То есть ты, когда поешь, ты как будто немножко улыбаешься. Это раскрывает немножко мышцы, дает там возможность, да?
1: Да, рот раскрывает элементарно. Многие поют, не открыв рот.
2: Это отдельное умение вообще, не раскрывая.
1: Надо рот. Я когда в школу озвучки пришел, он говорит, знаете, какая главная проблема? Вы, говорит, рот не открываете.
2: Да.
1: Вы говорите с закрытым ртом.
2: Да, да, это вообще, я старался все время, это умение такое. Да, это правда.
1: Вот. Мы послушаем сейчас еще одну песню. «Ты так нужен мне, Иисус», называется она.
2: Да, очень искренняя такая, тоже в соавторстве написанная. Это все песни, когда мы собрались на большой songwriting, вот, выезд песнеписателей, это еще произошло довольно много лет назад. Там целая плеяда музыкантов, в том числе Эмилия, и Карен там был. И мы там писали серию песен, некоторые из которых потом вот вышли в эфир. И эта песня поет Миля, а тенором здесь поет друг наш большой, Денис Соколов. Угу. Вот, тоже
1: который
2: потрясающий
1: тоже
2: музыкант.
1: Будет на фестивале.
2: Опять же, который, да, в эту субботу тоже с группой «Весть». Будут они делать свой воршип-сет. Вот. Как мне кажется, тоже потрясающе получился дуэт. И песня сама очень такая искренняя, трогательная.
1: Вау. С огромным предвкушением включаю вторая премьера в прямом эфире свободного радио. «Ты так нужен мне, Иисус».

0: Мы тут делим призы. Сидим, написали.
1: Кому что? Давай вот это, а давай вот это.
0: Да. Интересно. Так, мы идем дальше.
1: Погнали.
0: И говорим сегодня про...
1: Благодарность.
0: Довольство, благодарность. Смотри, другой аспект, если мы, знаешь, обсудили довольство собой, скажем так, своим уровнем, своим творчеством, своими дарами в каком-то смысле, да, вот, и важность того, чтобы в поиске лучшего не закапывать свой дар, а то можно так стараться выдать лучшее, что не выдать вообще ничего абсолютно, да? И многие люди так и делают, к сожалению. Многие не уверены в себе и думают, да что я могу вообще? Да кто я такой? Вон там, вон какие они там опытные музыканты, профессионалы, например. Или они там вон как хорошо работают с молодежью, а я не умею. Или да они там хорошо с детьми как ладят, а я не умею. И так люди ничего и не отдают.
1: Ну, в церкви, кстати, эта проблема часто сталкиваешься, когда, ну, допустим, да, вот у нас на сцене есть команда уже, прославление, поклонение, и люди думают, ну, все там, как бы, все у них есть, они там, там мест нету, как будто бы, и вроде бы ты говоришь, что там приглашаешь, да, и сидят в зале люди там с образованием часто, и они не ревнуют. Вот здесь немножко досадно, потому что, как мне кажется, внутренне они не понимают, что дар, который Бог тебе дал, если ты его не отдаешь, как бы этот продукт, который портится. То есть он гниет внутри тебя, и на самом деле тебе от этого только хуже. Вот, то есть это нужно нам в первую очередь. Мы иногда думаем, что там церкви нужно, чтобы служили. Я не знаю, там, кому еще Богу нужно, наверное, чтобы мы служили, ага, да, у Бога ангелов там столько. Это мне нужно, я не могу не реализовывать тот потенциал Божий. Причем, конечно, можно же реализовывать тоже для своей славы, да, как бы, и кичиться этим. И здесь вот этот нюанс, когда ты осознаешь, кто ты перед Богом, кем ты был, да, грешником погибающим, тебя Бог спас. Для чего? Для того, чтобы ты приносил плод. Там написано, много плода, чтобы приносили. Я хочу служить, потому что я не могу ни этого не делать. Я Бога люблю. А значит, я люблю его церковь, значит, хочу в ней служить. Ну, в общем, там целая вот эта цепочка. И так досадно, что действительно люди сидят и не двигаются вообще.
0: И по разным причинам могут не двигаться. Могут недооценивать свои возможности и так не попробовать. А может быть, человек скажет, что, ну, вот еще, не буду я ничего делать, что вы меня хотите использовать. Может быть и так. Но вместе с тем, человек таким образом лишает себя. То есть он себя обкрадывает. Да. Вот. И так годами.
1: Нет,
0: годами
1: я согласен.
0: Годами сидельцы такие сидят и не подключаются, и никак не вкладываются. Речь ведь не только про то, чтобы взять и идти там с музыкальным инструментом. Мы вообще сейчас не про это говорим.
1: Да, любое.
0: Мы говорим про то, что в церкви мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу, что мы можем друг другу служить. Да просто даром, не знаю, поддержки, общения, рядом побыть, помолчать рядом с кем-то, выслушать, помолиться с кем-то.
1: Ну, слушайте, вон...
0: физически помочь там бабушке где-нибудь на даче. Забор упал там. Ну, поезжай,
1: иди,
0: поставь
1: помоги.
0: Забор.
1: Да, да. В воскресенье парень новокрещенный, паренечек, вышел, и он хочет быть парковщиком. Потому что у нас нет парковщиков в церкви. И он хочет помогать в этом. И мы такие, ого, вот это да. То есть, не проповедников, там, не знаю, там, лидеров молодежи. Вот. Не, понятно, там, да, всегда...
0: Про парковщика я озвучиваю проповедника Джека Хипса. Вот такая программа «Настоящая жизнь с Джеком Хипсом». И, значит, он рассказывает, что у них в церкви большая парковка, у них не так, мега-церковь, и говорит, что наши парковщики — это самые благословенные христиане. Потому что такого уровня терпения и смирения, которые есть у них, сколько они негатива как бы через себя пропускают, но благословляет в ответ, говорит, такого чуда я не видел нигде больше.
1: Сильные духом.
0: Да, сильнейшие духом служители. Да, ну мы шутим, но это правда так. То есть можно служить Богу, славить Бога, быть благословением для братьев и сестер вообще на любой позиции, где бы ты ни был.
1: Это да, кто-то сказал очень хорошую фразу, мне запомнил для себя, что если даже у тебя нет какого-то особого яркого дарования, у тебя все равно есть одно, ты можешь ободрять. И мне это так запало в сердце, потому что правда, ведь на самом деле самое мощное действие происходит даже не на сцене. и не во время богослужения. Mm-hmm. А когда ты вот молишься с кем-то, ты увидел человека в печали, ты подошел и просто привел к нему внимание.
0: Да, да, просто, не знаю, дар общения. Угу. Пригласите кого-то после служения там, семьями сходить на обед. Вместе там просто чуть скромненько перекусить и просто поговорить рядом, да, разделить пищу вместе. Это уже служение. Не абстрагироваться и, ну, у меня свои дела, там, до свидания, а отдать свое время.
1: Это прямо служение.
0: А свои ушки отдать тоже. Да. Это служение.
1: Да, да, да. И это, ну, на самом деле, мы тоже в церкви с ребятами об этом говорим много, и с ребятами, и в коллективе, в нашем worship-бенде говорим о том, что, ну, как бы мало того, что мы там сыграли, где-то послужили, уже, да, послужили, уже отдали. Угу. На самом деле очень важно быть готовым после того, как ты сошел, да, там, со сцены условно, или после богослужения, угу. быть открытым к вопросам, к каким-то разного рода людям, которые будут что-то спрашивать, предлагать, не знаю, поговорить с кем-то, помолиться. То есть это дополнительно, нужны силы для этого, безусловно. Угу. Но это важная часть, когда как раз люди, они вот видят тех, кто сейчас служит им, может быть, это их вдохновляет сильно, благословляет. Но потом, когда ты встречаешься с этими людьми после... Вот, как бы, должно быть подтверждение, да, такое. Потому что, когда человек сошел и ни с кем не хочет ни общаться, ни разговаривать, плевать он хотел на всех людей, и вообще дайте мне, где моя машина. Ну, условно, да. То есть, о чем мы вообще говорим? Здесь, конечно, ну вот, характер Христов, он как раз, наверное, в большей степени выражается не во время там пения, да, а вот после как раз
0: момент общения. Ну и на репетициях тоже, наверное, проявляется очень хорошо духовная зрелость.
1: Да, когда... На самом деле, восприятие критики.
0: Да,
1: когда... Может быть...
0: Кстати, и восприятие, и другая сторона. Как ты критикуешь, какими словами ты это делаешь.
1: Тоже, да.
0: Не то, что ты бездарь, что ты лезешь сюда, да? А как-то совершенно по-другому нужно подходить с любовью.
1: Да. Я один раз пошутил, мы играли на репетиции, и басист наш там так... сложал знатно.
0: Он играл другую песню просто.
1: После этой песни я говорю, слушай, такая была интересная импровизация у тебя.
0: Джазовая.
1: Да, он улыбнулся, сказал, да, там вообще, прости, я забыл. То есть все понятно всем, но в такой в доброй форме, mm-hmm. как бы, не хлыстом, да, ударить, а вот mm-hmm. так подать, что в целом человек, который делает что-то не так, он обычно понимает это. Ну, за это редким исключением. Вот. Mm-hmm. И на самом деле, да, тут вопрос, как подавать. Но это прям вот большая тема уже тогда, mm-hmm. да, образа Христова в целом в человеке, в служителе.
0: Мы проходим в церкви первое послание к Коринфянам, уже до конца его почти прошли. Там же очень много он говорит, ну, это ремонтное послание, которое он к Коринфянам. Mm-hmm. Вот это у вас не так, вот это не так, вот это не так.
1: Разобрал
0: по Но по сути-то у них... основные проблемы с отсутствием единства, с разделениями, да, mm-hmm. и с тем, что они были обильно одарены Богом, но они эти дары использовали вообще не так.
1: Не туда совсем.
0: Как говорила mm-hmm. Лайма Вайкуле, я делала все не так. Помнишь, старая песня была? Вот. И у них тоже, они делали все не так вообще, да, то есть они были безмерно одарены дарами Духа Святого, но использовали их не на благо церкви, не на единение, а на то, что
1: на созидание,
0: типа,
1: да.
0: мой дар круче, чем твой дар.
1: Да, давай-ка посоревнуемся.
0: Мой дар важнее, чем твой дар. Угу. И сегодня в церквях точно так же. То есть люди могут говорить, что вот мое служение важно, а твое так себе. Типа миссионер скажет там, все должны быть миссионерами. Душепопечитель скажет, все должны быть душепопечителями. Прославление скажет, да вы ничего не понимаете, все мы должны петь и славить Бога. Пастор скажет, да нет, мы должны все изучать священное писание, вгрызаться, так сказать, в греческий язык, чтобы наизусть это все, да, от зубов отскакивало.
1: Да, по какую сторону я сяду от тебя, Господи? Право или по левую? Давай-ка разберемся.
0: Ну вот, получается, я Павлов, я Полосов, я Кифин, да? И мой дар круче твоего.
1: Ты понимаешь, вот эти человеческие, мне кажется, такие минусы, да?

0: играть только на басу, да, а электрогитарист скажет, да нет, все должны пилить запилы электрические, да, а барабанщик скажет, да нет, все должны только барабанить. Ну, то есть песни не получится.
1: Не получится. У каждого есть своя часть определенная, задуманная.
0: И чтобы вот симфония вместе играла, чтобы это все звучало хорошо, мы должны каждый выполнить свою часть.
1: Свою часть работы.
0: В часть другого человека.
1: Ну, доверить.
0: Да.
1: Довериться и доверить. В коллективе, да, опять же, да, там, в моем случае, все музыканты там есть значительно круче с образованием, чем даже мое. Вот. Но они доверяют мне, и это доверие тоже выстраивается через действия определенные. То есть они видят результат, который получается.
0: Но это тоже твоя часть лидерства.
1: Да, это уже вопрос взаимоотношений с ними личными. И иногда бывает, что кто-то, ну, как сказать, выпендривается. Это тоже нормально. Вот, иногда на репетиции сложные нужно просто чуть-чуть остановиться и побаловаться музыкально. И взять и какой-нибудь регги сыграть, не знаю, или и что-нибудь джазовенькое просто пофанковать чуть-чуть, да, чтобы чуть-чуть выдохнули и поехали дальше делать то, что нужно. Вот. Но это надо чувствовать, и надо тоже как бы умело как бы этим, да, распределяться.
0: Ну, апостол Павел говорил, что он покажет путь совершеннейшим, говорит, ревнуйте о дарах духовных, но я покажу вам, как этим пользоваться. И он говорит как раз, там, 13 глава 1 Коринфянам, там, собственно, любовь ко всему ключик-то. Вот если все будет с любовью, вот тогда все на свои места встает. И это как раз, ну, почему я об этом заговорил, ты сказал, да, сказать даже критику с любовью.
1: Это на самом деле, как оказалось, непросто. Потому что иногда сказать, знаешь как, можно же сказать критику так, чтобы человек вообще не понял. Как-то очень витиевато, так как будто бы не обидеть его. Так сказал, что он даже не понял, о чем речь идет. То есть эффекта не будет. Да, сказать резко, грубо, однозначно.
0: Другой эффект будет.
1: Другой эффект, который, да. То есть вот здесь вот все время этот баланс, это тоже, ну, это работа.
0: Да.
1: В том числе, ну, как бы.
0: Ну, это работа лидера, это вызов для лидера.
1: Да, подбирать слова,
0: потому
1: уметь
0: что
1: взаимодействовать.
0: Это его ответственность.
1: Да? Перед Богом, в конце концов. Бог доверил тебе.
0: Да и перед всей остальной командой.
1: Да.
0: Вот, мы же говорим не только о музыкальной команде, мы в целом и о церкви говорим, да и о любом человеческом сообществе в каком-то смысле.
1: Да.
0: Вот. Так, Зоя написала, очень нравится эта песня, она говорит про песню «Ты так нужен, Иисус».
1: Спасибо, Зоя.
0: Вот. Кто-то еще что-то писал. Кто-то еще что-то писал. Мы с вами споем, говорит Андрей Мухин. А давай мы споем, кстати.
1: Ну, давай.
0: У тебя же есть с собой гитара?
1: Есть гитара даже.
0: Гитара, которая, как выяснилось, тут треснула.
1: Так, спокойно, это была информация закрыта.
0: Давайте помолимся за гитару Андрея.
1: Ну, вдруг как будто бы ощущение, что есть трещина. Надо проверить. Вот. Я думаю, что, наверное, в контексте вот наших размышлений о своем месте перед Богом, вообще своей идентификации такой, для меня очень ценно, мы записали песню на эту тему, да, мы как раз размышляли о том, что часто люди себя оценивают, потому что они достигли, или потому как их другие воспринимают. Что на самом деле самое важное, это понимать, кто ты в Боге. Да, и когда ты понимаешь, что ты Божье дитя, что ты куплен дорогою ценой, ты видишь, какой любовью возлюбил тебя Господь, и ты воспринимаешь себя, свою ценность, не с позиции этого мира, а ты ценен, потому что Бог тебя принял. Ты ценен, потому что Христос за тебя умер. Тогда твое восприятие ко всему остальному меняется. И мы написали песню «Я Божье дитя», вот, в которой выразили эти мысли.

0: Ой, ты далеко не убирай гитару.
1: А, не убираю.
0: Я знаю, что ты вторую песню подготовил, да? У нас с тобой время
1: есть.
0: Поджимает.
1: А, вот как же.
0: Время бежит, летит бежит. Моментально. Вчера с женой вздыхали. Как так? Чему лето-то закончилось? Куда оно вообще делось-то? Ты заметил, куда лето прошло вообще?
1: Вот и лето прошло.
0: Или у тебя столько конференций было и движухи, что ты оценил?
1: Слушай, на самом деле, действительно, активность этим летом была такая...
0: Зашкаливающая, да?
1: Да, на редкость. Там, начало лета — это всегда детские программы, и в том числе, да, по работе, там, детское творчество и церковные. Потом подростковый выезд чуть-чуть захватили, там, я вел вечер поклонения. Потом был церковный выезд. Все это параллельно с подготовкой к пикнику, потом к поездке нашей в октябре. Мы, кстати, едем в Майкоп с нашей конференцией «Sol Do Gloria Light». Вот. И это все параллельно, все это движется, плюс там строительство, ты знаешь, и так далее, строительный проект наш. В общем, было весело, и до сих пор все в целом очень весело.
0: Пишет человек с ником «Божье дитя». Как раз вот в тему этой песни, одна из моих любимых песен, подпеваю.
1: Брат, спасибо. Вот.
0: А, у нас остается время для одной песенки.
1: То есть, да? Прям вот так вот сходу, да, еще раз.
0: И будем уже прощаться.
1: А песенка длинная, кстати.
0: Вот как раз, давай длинную песенку, потом мы еще раз напомним о том, где и когда мы можем с вами встретиться уже через 5 дней. И вживую очно пообщаться и пообниманькаться.
1: Да, пообниманькаться.
0: Но сначала послушаем еще одну композицию.
1: Кстати, вот песня «Я Божье дитя», она будет звучать на пикнике, если что, уже в полном составе.
0: Она в рекламе звучит у меня, и я просто уже... Ну, я эту рекламу слушал раз 100, наверное, потому что сам ее еще и озвучил. А вот и сейчас я был очень рад услышать. Наконец, знаешь, как гештальт закрылся, потому что там фрагмент. Вся сущность моя, «Я Божье дитя».
1: Это мучает.
0: Да, это мучает. А теперь, наконец-то, целиком. Фух, хорошо.
1: Песня следующая, это опять же наша песня, которую мы написали совместно с моим другом Джерри. Эта песня называется «Хвала только тебе». Любим тоже в церкви ее петь. Написана она, по сути, как отражение пяти соло реформации, да, где и, соответственно, только Писание, да, только вера, только благодать, только через Христа, только Богу слава. И вот, собственно, «Хвала только тебе» — это такой финал, да, который, к которому каждый из нас должен прийти в нашей вере. Вот так, Господу слава.

0: прекрасно и замечательно. И это, и другое вы услышите вживую. Наша отдышка, смотри, у меня это и другое. Вы услышите вживую на пикнике Свободного радио День хвалы, который пройдет в эту субботу, 29 августа.
1: А у нас... С 12 до 20.
0: А может и позже.
1: Ну, давай не будем. Ну, как бы надо все-таки чуть.
0: Знаешь, как пойдет. Если разойдемся, может быть.
1: Пойдем.
0: Да. У нас выступят такие группы, как «Слово жизни мьюзик», «Весть воршип», «Белые кирпичики», «Размер неба», «РБЦ мьюзик» и «Раша воршип бэнд», собственно говоря, которых ты представлял сегодня. Когда я перечислил эти группы своему знакомому, рассказывая про фестиваль, он сказал: «Слушайте, вы собрали вообще все сливки».
1: Сливочки, конечно.
0: Да, говорит, вы все сливки собрали. Лучшая группа прославления нашего региона.
1: Ну, еще, наверное, парочка есть.
0: Ну, безусловно, есть.
1: Но
0: вот
1: безусловно,
0: получилось собраться это... у нас вот таким
1: да,
0: составом.
1: Да. Не, это на самом деле большая радость и честь с ребятами дружить, служить, вот, и вместе делать одно чудное дело.
0: Помимо этого, помимо музыки, у нас еще будет возможность пообщаться с пасторами. Такая духовная забота пасторов будет.
1: Да, будет во второй половине нашего пикника. Будут доступны две точки, где вас будет ждать служитель, пастор, и вы сможете помолиться, поговорить, может быть, о проблеме, об исцелении.
0: Исповедаться.
1: Да, исповедаться. Ну, то есть, на самом деле, это мы хотим создать такую духовную атмосферу, где будет слово, где будет поклонение, где будет молитва, где будет общение наше совместное. И на самом деле я 100% уверен, что Бог будет действовать. 100%.
0: Ну и добавлю еще, ты в духовное такое русло пошел, мне как-то неловко сказать, что будет хороший кофе. Потому что я своего друга позвал, который занимается кофе уже много лет, он фанат абсолютно этого дела. Безумный фанат.
1: Для духовности нужна, так сказать, почва.
0: Так что лучшие кофейные сорта, обжаренные вручную, вот это вот все. Все это будет...
1: Слово Божье, молитва и кофе.
0: И не только. Еще еда. Я еще не закончил перечисление.
1: Ты еще не закончил.
0: Еда еще вкусная будет.
1: Класс. Нет, кстати, это важно.
0: Плов, шашлык будет у нас. И всякие вкусняшки дополнительные будут. Чи, узвары, вот это вот все.
1: Шикарно.
0: Вот. А еще возможность приобрести и христианскую литературу. И
1: мерч какой-то.
0: Какой-то мерч, футболки, толстовки, украшения, брелочки. Все вот это вот все будет представлено. И для детей отдельные палаточки тоже будут. Аквагрим, игры и какой-то специальный интерактив от группы «Белые кирпичики».
1: Шикарно просто.
0: Так что,
1: как
0: ребята,
1: можно не прийти, друзья?
0: Вот именно. Вот давайте просто, знаете, шлифанем это лето как следует просто.
1: Да-да-да. Под конец уже.
0: Раз так вот, чтобы его запомнить, чтобы оно не прошло даром. И не прошло просто так. Спасибо большое, Андрей, что был сегодня здесь с нами. Увидимся совсем скоро.
1: Да. До скорой встречи!
0: Добро пожаловать. Ссылочку я уже опубликовал. Да сейчас еще раз продублирую ссылочку на регистрацию на наш фестиваль. Все, пока, до встречи.
2: Новый час на свободном.
3: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Все бока испробовал, все без толку. Верчусь и не могу уснуть, не нахожу места. Полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета же, она съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что нужно, я сам собой

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Христианство – религия смерти. Думаю, вы такое уже где-то слышали. Ну, то есть это такая мертвящая идеология, которая только про то, как здорово за гробом и как плохо и греховно сейчас. Идеология, которая ненавидит и отвергает реальную жизнь с радостями, с цветами и танцами. Унылая, мрачная идеология умерщвления плоти, чтобы плоть поскорее загнулась уже и перешла бы в мир иной. Противоположность религии смерти – приводится, конечно, мясистый и радостный материализм, который всеми руками за праздник жизни, и который сейчас, ко всеобщему счастью, доминирует над мрачной средневековой религией смерти – христианством. Вроде бы хорошая такая схема. И вот сидишь ты и думаешь, почему же год от года продажи антидепрессантов все растут? Люди живут хорошо, сыто, свободно. Никто их не заставляет молиться, поститься и умерщвлять плоть. А им почему-то неспокойно. Помню, когда тоже ела тонны новопосита, борясь с тревогой. Со временем, наверное, перешла бы на что-то потяжелее. И вот я вспоминаю, как я, вся из себя естественно атеистка, вдруг столкнулась с мыслью о смерти. И дело было даже не в страхе смерти как таковом, а в том, как бессмысленно на фоне этого оказалась вся моя жизнь. Одинаковая для всех неизбежная смерть делала убогими все попытки что-то сделать в этой жизни. Выделиться, оставить что-то для потомков? Что за пафосные глупости? Наслаждаться всеми радостями жизни, пока жив? Хорошая идея. Но как, простите, на это время ампутировать ту часть мозга, которая помнит о смерти? Трястись каждый день над своим тельцем? Бояться потерять тот жалкий кусочек бытия, который у тебя есть здесь и сейчас? Идти на все, чтобы спасти свою шкуру и набить пузо, так что ли? Вместо радости гедониста получался какой-то пир во время чумы. То есть смерть вдруг бросила на мою жизнь бесконечно длинную тень. И жизнь показалась мне унылой репетицией смерти. Мой страх смерти не был каким-то острым страхом, как пугаются собаку, выскочившую из-за угла. Это был тошнотворный, давящий страх школьника, когда боишься, что мама неизбежно заметит тройку в дневнике. И все ждешь, ждешь мучительно этого момента. Как будто стоишь на краю обрыва, и так тошнотворно страшно, что хочется прямо сейчас прыгнуть вниз. От этого гадкого чувства меня спасло христианство. Тень смерти сползла с моей жизни. Жизнь перестала быть бесконечной чередой смены биоматериала. Моя никчемная нематериальная личность обрела смысл жизни. Я вздохнула свободно. Теперь не страшно умирать. А значит, нечего бояться и по жизни. Я маленькая девчонка в мире злых, сильных, властных, могущественных. Стала очень смелой. Ведь как можно запугать человека, чем угрожать ему, если он, в общем, не против умереть? Теперь я думаю о смерти даже с каким-то любопытством. Думаю, многие из вас читали чудесный текст про двух младенцев в утробе, когда неверующий младенец говорит, мол, после родов жизни нет, никто оттуда не возвращался. А верующий младенец отвечает, что слышит песни мамы из другого мира, и после родов мы будем жить как-то иначе, еще интереснее. Теперь я вот такой же младенец. Жду по апостолу Павлу, что же я увижу, когда буду видеть не через мутное стекло материального мира? Мое новое чувство смерти чем-то напоминает настроение тех фильмов, где герой узнает, что скоро умрет, и это является для него поводом поехать к морю, уйти со скучной работы и вообще всячески вкусить жизнь. Их мертвенная жизнь внезапно оживает накануне смерти. Парадокс? Но это парадокс христианства. Помни о смерти и радуйся жизни. Так что же такое настоящая религия смерти? Вера, что даже смерть не остановит жизнь? Что она сестра жизни, или вера, что все, что нам дано, это медленная смерть при жизни, бессмысленное существование, со страхом за свое здоровье и благополучие, с ощущением бессмысленности и случайности собственной нелепой жизни, с ожиданием неумолимого и бессмысленного конца. Святитель Лука Воина Ясенецкий пишет об этом. Наша религия не религия уныния, наоборот. Она религия бодрости, энергии, силы воли, силы характера. Религия наша плодом своим имеет не уныние, а нечто совершенно противоположное, то, о чем говорит апостол Павел. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.

все бока испробовал, все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет, крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт, лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусанный, покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри, порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо, все, что

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
2: «Поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук. Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Так не стыдись свидетельства о нашем Господе и не стыдись меня, Его узника, но раздели со мной мои страдания за радостную весть, положившись на силу Бога. Он спас нас и призвал своим святым призывом не по нашим делам, но в силу своего замысла и по своей великой доброте. Он одарил нас ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой явлением нашего Спасителя Христа Иисуса, уничтожившего смерть и радостной вестью открывшего миру жизни бессмертия.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба против Бога. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы и вам не оказаться богопротивниками. Книга Деяния, 5 глава, 39 стих. Вновь арестованы. Смелое свидетельство учеников об Иисусе вновь привело их на разбирательство в религиозный Синедрион. Некоторые из членов Синедриона были так злы, что предложили убить учеников, но тут начал говорить уважаемый всеми раввин Гамалиил и призвал Синедрион выбрать более щадящие действия по отношению к этим людям. Он отметил, что если план учеников был от людей, то он не состоится, но если он был от Бога, то тогда тщетно с ними бороться. Как глупо бороться против Бога. Однако, как много людей пытаются это делать? В свой собственный ущерб. Как говорит Исаия, «горе тому, кто припирается с Создателем своим» — 45 глава, 9 стих. Когда вы боретесь с Богом, вы боретесь против своего собственного блага. Когда Гамалиил дал такой совет, Савл, позднее известный как апостол Павел, тоже находился там. Однако он не внял этим словам, потому что позднее Павел пытался бороться против Бога. Намереваясь искоренить влияние церкви, Павел направился в Дамаск, и там он встретился с Господом, который спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Книга Деяния, 9 глава, 4 стих. «Никто не любит вас так, как любит вас Бог. Он желает вам только самого лучшего. Его план для вашей жизни гораздо превосходнее вашего. Если вы боролись против Него, то самое мудрое решение, которое вы можете принять, это подчиниться Ему. Хватит идти против рожна. Подчините себя Богу и позвольте Ему начать осуществлять Его замечательный план для вашей жизни. Отец, да не будем мы никогда виновны в том, что боролись против Тебя. Да будем мы податливы в Твоих руках. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Библейская кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Геннесаретским озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна из сопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья!
0: Библейская кухня. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: тех самых пор, как я пришел в церковь, я то и дело слышу, что религия убивает дух. Но что это значит? И может ли тот самый дух жить без религии? Я думаю, что вере необходимо реальное проявление, личное и совместное исповедание, и даже ритуалы. Да, когда появляется реальная живая вера, религия формируется вокруг нее автоматически. Правда, иногда, кроме внешних ритуалов, ничего и не остается, но это уже совсем другая история.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в его первом пасторском послании к Тимофею в 6 главе, в 6 стихе. Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Современный мир живет культурой потребления. С помощью вещей, которые покупают люди, они хотят показать свой успех, статус или стиль жизни. Мода и бренды постоянно культивируют новые желания, а товары устаревают еще до того, как успевают сломаться. Высокие технологии и скорости современной культуры загоняют людей в этот порочный круг. И порой даже мы, как последователи Христа, попадаемся на уловки этого мира и начинаем жить под диктовки тех правил, которые он диктует. Но когда мы сегодня читаем слова апостола Павла, то в современной реальности они звучат как контркультурное выражение. Павел говорит слова, которые не вписываются в современные тренды, и призывает к тому, чтобы мы успокоились от гонки этого мира и просто научились довольствоваться тем, что имеем от Бога на данный момент. На самом деле это очень сложно, потому что часто мы сравниваем себя с другими и смотрим больше на то, чего у нас нет, чем на то, что Бог нам уже дал. Однажды пастор Брайан Бродерсон, пастор церкви Часовни на Голгофе в Гостомесе, сказал такие слова: «Культура вокруг нас буквально кричит: посмотри, чего тебе не хватает для счастья. Она подталкивает нас к постоянному сравнению своего уровня жизни, внешности и успехов с другими людьми. Но в Иисусе Христе у нас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Довольство – это не когда у тебя есть все, что ты хочешь. Это осознание того, что Бог уже дал тебе все, в чем ты действительно нуждаешься». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь и на то, что Бог нам уже дал, то мы весьма удивимся, потому что под пристальным взором мы на самом деле весьма благословлены им. Мы имеем радость спасения, которую не имеют люди этого мира. Наши грехи и беззакония прощены, и у нас есть надежда вечной жизни со Христом. Мы имеем общение с Богом, который любит нас вечной и безусловной любовью. У нас есть Его Слово, которое полно Божьих обетований для нас. Мы имеем духовную семью, церковь, братьев и сестер, с которыми мы можем славить нашего Спасителя и вместе проживать жизнь на этой земле. У нас так много всего, что Бог даровал нам. И я думаю, что нам почаще нужно смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего у нас нет. Посмотрите сегодня на вашу жизнь и поблагодарите Бога за ваше спасение. Скажите спасибо Ему за вашу семью и вашу церковь, за дом, в котором вы живете, за друзей, которые окружают вас. Скажите Ему слова благодарности просто за дар жизни, который Он вам подарил. Ведь быть благочестивым и довольным – это великое богатство, которое есть у каждого из нас. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Свободному радио 7 лет.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Эмма, я из Москвы, но Московская библейская церковь.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я поверила в Него, когда я увидела изменения в своей сестре, когда она покаялась, и я поняла, что это реальность, что люди реально могут так настолько сильно измениться. В тот момент я поняла, что Он реально живой, изменяет сердца людей по-настоящему. Да, решила попробовать. Вроде получается пока. Мне, наверное, было лет 9-10. Я близко с сестрой нахожусь в близких отношениях, и ты не можешь не заметить, когда твой близкий человек меняется настолько сильно. Поэтому это было что-то невероятное.
0: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на Северном.

северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Здесь Катя, и вы на Свободном радио. Недавно увидела ролик о том, как люди, всю жизнь не различавшие цветов, надевают специальные коррекционные очки и впервые видят мир таким, какой он есть на самом деле. Очки надевали и подростки, и взрослые, и уже пожилые люди. И перед тем, как их надеть, они вели себя по-разному. Кто-то шутил, кто-то был невозмутим, кто-то с интересом брал новинку в руки. Но знаете, после того, как они надевали очки, у всех была одна и та же реакция. Они плакали. Плакали и благодарили. Мир вокруг оказался таким прекрасным. Мне кажется, когда мы понимаем Божью истину, мы тоже начинаем видеть мир по-новому. Он уже не черно-белый, он прекрасный и цветной. Вот поэтому мы и благодарим Бога за это открытие, откровение в Иисусе Христе. А у вас какой мир? Цветной или черно-белый?
1: У любви есть голос. Свободное радио.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: Марка.
1: Было 9 часов утра, когда его распяли. Над головой у него была надпись с указанием вины «Царь Иудеев». Вместе с ним распяли двух преступников, одного справа, а другого слева от него. Прохожие бранили его, презрительно качая головой, и говорили: «Эй, ты! Ну что, разрушил храм и в 3 дня построил? Спаси самого себя! Сойди с креста!» Так издевались над ним и старшие священники с учителями закона. «Других спасал», — говорили они, — «а себя спасти не может. Помазанник, царь Израиля! Пусть сойдет с креста у нас на глазах, тогда ему поверим». Даже те, что были с ним распяты, оскорбляли его. В полдень по всей земле настала тьма до 3 часов дня. А в 3 часа Иисус вскрикнул громким голосом: «Элои, Элои, лема савахтани!» В переводе это значит: «Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня?» Некоторые из тех, кто стоял рядом, услышав его слова, говорили: «Слышите? Зовет Илью!» Один подбежал, намочил губку в кислом питье и стал его поить, говоря: «Ну-ка посмотрим, придет ли я снять его или нет». Иисус, вскрикнув громким голосом, испустил дух. Завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Центурион, стоявший перед крестом, видел, как Иисус испустил дух, и сказал: «Поистине, этот человек был сыном Бога».

0: Петр Мамонов. Как-то говорю местному батюшке, отцу Владимиру, что тело, шкурка, все равно сдохнет. Он говорит: «Петя, лошадку надо беречь». Прав он, ведь тело везет нашу душу. И я берегу лошадку всячески. В прорубь прыгаю каждое утро, окунаюсь. За едой слежу. Ем не вкусненькое, а качественное, хорошее, простое, чистое, что произрастает на земле. Раньше я вкусности разные любил. Теперь для меня нет ничего лучше хлеба и воды. У этих продуктов самый чистый вкус. В любом возрасте лучший повар – голод. Если не поешь 2 дня, то манная каша позавчерашняя покажется вкуснее всякой дичи и рябчиков.
1: Свободная.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Иногда человек проживает жизнь подобно быстро сгорающей свече. Доусон Тротман был именно таким человеком. В колледже он являлся студенческим лидером, главой студенческого комитета и капитаном баскетбольной команды. Доусон с отличием завершил свое обучение, поэтому ему было поручено выступить с прощальной речью на выпускной церемонии. Но потом его жизнь покатилась вниз по наклонной плоскости. В течение нескольких последующих лет он только и делал, что играл в азартные игры, пил до беспамятства и кутил с утра до поздней ночи. Однажды пьяный Доусон брел по улице в поисках своей машины, которую припарковал где-то поблизости. Неожиданно он натолкнулся на полицейского, который остановил его, забрал ключи от машины и спросил: «Сынок, тебе нравится такая жизнь?» «Сэр», — ответил Тротман, — «я ненавижу все это». Полицейский и не сомневался. Вместо того, чтобы арестовать юношу за появление на улице в нетрезвом виде, он, как отец, призвал его изменить свою жизнь. Для Доусона Тротмана этот разговор стал переломным в его жизни. Несколько дней спустя он зашел в церковь, где ему, как и другим присутствующим, предложили запомнить 10 стихов из Библии о спасении. Тротман был единственным, кто справился с заданием. На следующей неделе он выучил еще 10 стихов, и они начали говорить к его сердцу. Через некоторое время, когда он размышлял над значением выученных строк, Доусон обратился в молитве к Богу. «Господь, если эти стихи призывают меня принять Иисуса, я хочу сделать это прямо сейчас». Доусон никогда не забывал о силе Слова Божьего. Углубившись в Святое Писание, Тротман начал понимать, что духовный рост христианина зависит от сочетания определенных элементов, а именно молитвы, поклонения Богу и служения, а также изучения Писания. Когда Тротман стал делиться с другими тем, чему он научился, возникла система ученичества, которая позже была использована Богом для того, чтобы достучаться до сердец миллионов людей. Хотя Тротман сам никогда не пытался создать какого-либо объединения, он в конце концов стимулировал возникновение организации под названием «Навигаторы», представители которой благовествуют Евангелие почти в 90 странах мира. В центре основных принципов Тротмана было убеждение, что поднять руку в знак принятия Христа, присоединиться к церкви или сказать, что «вы христианин», недостаточно. Самая важная задача церкви – готовить последователей, что требует не только правильного понимания того, что говорит Писание, но и практического применения этих истин, чтобы они в значительной степени могли повлиять на жизнь людей. В 1956 году, в пик своего служения, жизнь Тротмана преждевременно оборвалась. При попытке помочь утопающему человеку он утонул сам. На его похоронах Билли Грэм сказал: «Я думаю, Доусон Тротман изменил большее количество жизни людей, чем кто-либо другой, с кем я встречался в жизни». Тротман довел до совершенства основу, заложенную Билли в евангелизационных кампаниях на ранних этапах его служения. Неожиданная смерть Доусона Тротмана взволновала многих людей. Почему человек, который посвятил всего себя Господу и был орудием в руках Божьих, так рано ушел из жизни? Однако вскоре другие стали на его место и продолжили то, что начал Тротман. Он был искренним и преданным своему делу человеком, но самым впечатляющим в нем было то, что он всегда отражал в своей жизни евангельскую истину: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Жизнь Доусона Тротмана является живым примером того, что когда человек становится учеником и последователем Иисуса Христа, его жизнь может радикально измениться. Смерть Тротмана является напоминанием, что пути Господни отличаются от наших, и что намного лучше прожить короткую, целеустремленную жизнь, чем долгую и бесцельную. такие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Отличная новость. Статья в местной газете была короткой, но светлой. После участия в программе по укреплению семейных отношений группе заключенных устроили открытую встречу с семьями. Некоторые не видели своих детей годами. Вместо того, чтобы общаться через стеклянную панель, они могли обнять дорогих людей, подержать их за руки. Слезы текли из их глаз, раны на сердце начинали затягиваться. Для большинства читателей это была просто статья. Но для семей, которые участвовали в программе, это было событие с большой буквы. Во многих из них начался процесс прощения и восстановления. Прощение грехов и примирение с Богом стало возможным для нас благодаря Его Сыну. И это намного больше, чем просто часть христианского учения. Жертва Христа – это удивительная и прекрасная новость не только для мира, но и лично для меня и вас. Когда нас мучает вина за сделанное в прошлом, нужно всеми силами ухватиться за эту новость. Истина о бесконечной Божьей милости должна стать нашим личным сокровищем. Иисус умер за нас, и поэтому мы можем прийти к Отцу омытыми и чистыми, белее снега. Понимая, что недостойны милости, мы можем прибегнуть к единственной надежде – Божьей великой милости и множеству Его щедрот. Небесный Отец, я прошу прощения, что часто принимал Твою милость и любовь как должное. Благодарю Тебя за удивительный дар и привилегию, которых я не заслужил, но которые Ты даришь мне по благодати.
1: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы – наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 24 августа католической церковью широко отмечается День святого Варфоломея, посвященный памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей – один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Евангелист сообщает, что Варфоломей был родом из Каны Галилейской. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета, может ли быть что доброе?». Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Традиция сообщает также о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Варфоломея вместе с апостолом Иудой Фадеем армянская церковь считает своими основателями. Евсевий Кесарийский сообщает, что в Индии Варфоломей оставил основанное им общение Евангелия от Матфея на еврейском языке, которое было найдено философом Пантеном, преподавателем Александрийской школы. Из новой истории День памяти святого Варфоломея нам известен событиями ночи, ему предшествовавшей. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами, кальвинистами или гугенотами. Это событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», положило начало длительной череде религиозных войн в Европе.
3: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 по 24 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

Отличный день у нас сегодня на Свободном радио, правда? С вами Катя. Кто-то сказал, что жизнь большинства людей не столько трудна, сколько запутана. А как у вас? Все сложно? Или просто запутано? В любом случае, у меня для вас хорошие новости. Нет такой сложности или запутанности, которую не мог бы распутать Господь. Что нужно для этого? Да просто попросите Его об этом. Своими словами. И все кривизны исправятся, будьте уверены. Все будет хорошо.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Джон Рональд Толкин. Многие из тех, кто живет, заслуживают смерти. И многие из тех, кто умер, заслуживают жизни.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас. We are gathered.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ходатаев Игорь, Пермь.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Об Иисусе Христе я узнал в тюрьме, отсидел 20 лет, и пришло Евангелие. Я более глубоко познал, кто такой Христос, покаялся, познал его лично. Сейчас имею семью, 5 детей, пастор церкви. Слава Богу.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами. Новая музыка на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит:
2: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
1: Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
3: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидевши Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им:
2: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил:
2: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?»
1: Но Иисус сказал ему в ответ:
4: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».
1: Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий:
3: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио. Нам по пути».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Псих дня.
1: Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в его первом пастырском послании к Тимофею в 6 главе, в 6 стихе. Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Современный мир живет культурой потребления. С помощью вещей, которые покупают люди, они хотят показать свой успех, статус или стиль жизни. Мода и бренды постоянно культивируют новые желания, а товары устаревают еще до того, как успевают сломаться. Высокие технологии и скорости современной культуры загоняют людей в этот порочный круг. И порой даже мы, как последователи Христа, попадаемся на уловки этого мира и начинаем жить под диктовки тех правил, которые он диктует. Но когда мы сегодня читаем слова апостола Павла, то в современной реальности они звучат как контркультурное выражение. Павел говорит слова, которые не вписываются в современные тренды, и призывает к тому, чтобы мы успокоились от гонки этого мира и просто научились довольствоваться тем, что имеем от Бога на данный момент. На самом деле это очень сложно, потому что часто мы сравниваем себя с другими и смотрим больше на то, чего у нас нет, чем на то, что Бог нам уже дал. Однажды пастор Брайан Бродерсон, пастор церкви Часовни на Голгофе в Гостомесе, сказал такие слова: «Культура вокруг нас буквально кричит: посмотри, чего тебе не хватает для счастья. Она подталкивает нас к постоянному сравнению своего уровня жизни, внешности и успехов с другими людьми. Но в Иисусе Христе у нас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Довольство – это не когда у тебя есть все, что ты хочешь. Это осознание того, что Бог уже дал тебе все, в чем ты действительно нуждаешься». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь и на то, что Бог нам уже дал, то мы весьма удивимся, потому что под пристальным взором мы на самом деле весьма благословлены им. Мы имеем радость спасения, которую не имеют люди этого мира. Наши грехи и беззакония прощены, и у нас есть надежда вечной жизни со Христом. Мы имеем общение с Богом, который любит нас вечной и безусловной любовью. У нас есть Его Слово, которое полно Божьих обетований для нас. Мы имеем духовную семью, церковь, братьев и сестер, с которыми мы можем славить нашего Спасителя и вместе проживать жизнь на этой земле. У нас так много всего, что Бог даровал нам. И я думаю, что нам почаще нужно смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего у нас нет. Посмотрите сегодня на вашу жизнь и поблагодарите Бога за ваше спасение. Скажите спасибо Ему за вашу семью и вашу церковь, за дом, в котором вы живете, за друзей, которые окружают вас. Скажите Ему слова благодарности просто за дар жизни, который Он вам подарил. Ведь быть благочестивым и довольным – это великое богатство, которое есть у каждого из нас. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: есть. Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Еще и потому мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв Божье Слово, которое услышали от нас, приняли его не просто как человеческое Слово, а воистину как Слово Бога, как силу, действующую в вас, потому что вы и верите. Ведь вы, братья, во всем стали подобны Божьим церквам Иудеи, верующим во Христа Иисуса, потому что вы терпите от своих соплеменников то же, что те от иудеев, убивших Господа Иисуса, как раньше они убивали пророков, а теперь изгнавших нас. Их дела неприятны Богу и превращают их во врагов всего человечества. Они мешают нам проповедовать язычникам спасительную весть. Всем этим они пополняют меру своих грехов, но Божий гнев настиг их раз и навсегда».
2: Храни истину. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа. И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Скальпель.
1: Скальпель.
0: Зажим.
1: Зажим.
0: Тампон.
1: Тампон.
0: Ну вот, почти готово.
1: Зашивать?
0: Погоди. Может, еще что-нибудь вырежем?
1: Что?
0: Ну вот это, например. Что за штуковина?
1: А это ж почка.
0: Ну ничего, у него еще одна есть. А это что за ерундовина? Долой!
1: Так что же вы делаете? Это же...
0: Да ладно! Он и не заподозрит никогда, что ее нет. Но это безобразие тут зачем?
1: Нет! Вы что? Он не сможет без этого жить!
0: Да ну не сможет. Скажешь тоже. Сестра! Электрошок! Быстро!
2: Многие люди ощущают ненужность и бессмысленность своей жизни. Если вы один из них, то знайте, что согласно Библии вы появились на свет не по воле слепого случая, но по замыслу предвечного Творца. И это делает вашу жизнь ценной в его глазах. Прочтите Новый Завет. Узнайте, какую цену заплатил Бог, желая вас спасти.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Макс Лукада. Так же, как художник наносит краски на холст в закрытый от посторонних глаз студии, Бог созидает вас в некой тайной комнате. Моисей использовал это же слово, описывая создание внутренней завесы скинии. Она была сделана умелыми руками для того, чтобы служить высочайшей цели. Величайший из ткачей подобрал нити вашего темперамента, решил, какой будет текстура вашего характера и пряжа, определяющая особенности вашей личности. И все это было сделано до вашего рождения. Бог не привел вас в этот мир совершенно беззащитным, с пустыми руками. Вы появились на свет, будучи полностью подготовленными. Все дни для меня назначенные.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Смотреть за детьми – лучший способ смотреть за собой. Ян Маккьюэн, британский писатель.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.media.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда Иисус сказал им:
2: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
1: Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка:
3: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»
1: Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия:
3: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
1: Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал:
2: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
4: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Время. Деньги. Зи Газун.
1: В далеком 1958 году в Китае был подписан исторический указ об уничтожении в стране всех крыс, всех мух, комаров и воробьев. Тогдашнего лидера страны убедили, что массовое уничтожение птиц и крыс приведет к невиданному расцвету сельского хозяйства. Мол, китайцы никак не могут побороть голод, потому что их объедают прямо на полях все эти прожорливые воробьи. С мухами, комарами и крысами не заладилось сразу. Крысы, приспособленные для выживания в любых условиях, вплоть до ядерной зимы, никак не хотели истребляться полностью. Мухи и комары и вовсе не заметили того, что им объявили войну. Так козлами отпущения стали воробьи. Поначалу птиц пробовали травить, отлавливать силками, но такие методы оказались малоэффективными. Тогда воробьев решили брать измором. Завидев птиц, любой китаец старался их пугать, заставляя как можно дольше находиться в воздухе. Старики, школьники, дети, мужчины, женщины – абсолютно все. С утра до ночи размахивали тряпками, стучали в кастрюли, орали, свистели, делали все, чтобы вынудить обезумевших от страха птиц порхать от одного китайца к другому. Метод оказался действенным. Воробьи не могут находиться в воздухе длительное время. Изможденные, они падали на землю, после чего их добивали и складировали в огромные кучи. Под удар тогда попали не только воробьи, но и все мелкие птицы в принципе. Чтобы вдохновить и без того полных энтузиазма китайцев, в прессе регулярно публиковались фотографии многометровых гор из трупов птиц. Обычной практикой было снять с уроков учеников школ, выдать им рогатки и отправить отстреливать любых мелких пернатых. А особо отличившимся школьникам выдавали грамоты. Особых противников этой кампании ни среди ученых, ни среди экологов тогда не нашлось. Оно и понятно. Протесты и возражения, даже самые робкие, были бы восприняты как антипартийщина. Ну а к концу 1958 года птиц в Китае практически не осталось. Дикторы с телеэкранов рассказывали об этом как о невероятном достижении страны. Китайцы задыхались от гордости. Причем в следующем, 59-м, в бескрылом Китае действительно уродился небывалый урожай. Даже скептики, если таковые имелись, вынуждены были признать, антиворобьиные меры принесли положительные плоды. Конечно, уже тогда все заметили, что всевозможных гусениц, саранчи и тли заметно прибавилось. Но учитывая объемы урожая, все это казалось незначительными издержками. Оценить эти издержки в полной мере китайцы смогли уже через год. В 1960 году насекомые-вредители расплодились в таком объеме, что за ними сложно было разглядеть и понять, какую именно сельхозкультуру они пожирают в данный момент. Китайцы были растеряны. Теперь целые школы и производства опять снимали с работы и учебы, но уже для того, чтобы собирать гусениц. Но эти меры были абсолютно бесполезны. Никак не регулируемые естественным путем, насекомые размножались ужасающими темпами. Они быстро уничтожили весь урожай и в буквальном смысле принялись за леса. В стране начался голод.
0: Время. Деньги. Зи Газун.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником!

0: Ну что, играем?
1: Анжелка, смотри, что это он делал такое? Игра, что ли, такая?
2: Гарик, даже не думай, пойдем.
1: Почему смотреть прикольно? Как? Давай сыграем.
2: Это же лохотрон.
1: Давай один раз попробуем.
2: Что ты?
1: Давай.
0: Ну что, играем?
1: А в чем суть игры, да?
2: Гарик, пойдем отсюда.
0: Кладем вот эту горошину. Видишь горошину?
1: Ну?
0: Под один из трех наперстков. И перетасовываем.
1: Так.
2: Гарик, смотри. Не надо, ну прошу тебя.
0: Теперь угадываешь, под каким наперстком горошина. Угадал? Бабки твои.
1: Вроде все просто.
0: Это ребенку, понятно.
2: Гарик, не надо, прошу
0: тебя. Да постой, постой, ты красавец. Ну, смотри, командир. Смотри. Смотришь?
1: Ну.
0: Смотри. Оба. Под каким наперстком?
1: Под этим.
0: Ах ты, пострел, а?
1: Класс.
0: Угадал. Ну что, давай еще раз попробуем. Давай, ну.
1: Давай.
0: Оба. Все. Все, парень, все, не угадай.
1: Под этим.
0: Слушай, ты оборзел, друг мой. Оборзел, точно, молодец, ах.
1: Легко.
0: Ты какая, а?
1: Делов-то.
0: Делов. Ладно, что, на денежки попробуем?
1: А на сколько?
2: Гарик,
1: сколько,
2: ну не сколько, надо, сколько? Прошу
0: любая
2: тебя.
0: Любая сумма, но до 10 тысяч. До 10 тысяч, сам понимаешь. Вот такие вот, как ты, подходят лично, все угадывают, денег ни копейки практически.
1: 300 рублей ставлю.
0: Банкротом меня сделаете. Ова. Где?
1: Этот.
0: Везунчик. На, держи свои деньги.
2: Мне кажется, он намеренно поддается тебе.
0: Подожди, ты еще чуть-чуть, видишь, как прет-то.
2: Говорю тебе, он просто подает тебе ложную надежду.
1: Какую еще ложную надежду?
0: Ну что, дорогой, еще разок?
1: Давай.
0: Вон, смотри, птичка полетела. Раз.
2: Ну! Остановись, это шарлатан чистой воды.
0: Это кто дурак,
1: а? Тихо ты. Тот наперсток, под который он всегда кладет горошину, на нем маленькое белое пятнышко.
0: Ну!
1: Этот.
2: Уверена, что под ним пусто.
1: Ставлю 5000 рублей, что горошина под этим наперстком.
2: Ты чё, того, да?
3: Ну ладно, может, твоя подружка-то и права, не стоит столько денег сразу на кон ставить.
1: Да ладно, просто знаете, что горошина там, пытаетесь выкрутиться.
2: Он просто глупенький, пытается вынудить тебя выложить на кон еще больше денег.
1: Да, кстати, сколько вы говорили, я максимально могу поставить?
3: 10 тысяч.
1: 8, 9, 10.
2: Гарик, одумайся.
0: Ладно, мужик, давай, друг мой, давай пострел.
1: Да под этим.
3: На этот раз не повезло.
2: Я тебя предупреждала, Гарик.
0: Не проходите мимо, практически беспроигрышная лотерея. И ребенку понятно. Мужчина, командир.
2: Не сказала. Я тебе говорила, ты меня не слушал.
1: Слушай, может, он специально его положил под тот наперсток с белым пятнышком, чтобы запутать меня, может? Этакий такой отвлекающий маневр.
2: Да, конечно, у них же все продумано. Что-то непонятно. Это народец своего не упустит.
1: Слушай, ну куда же она девалась? Я же видел, как он ее под этот наперсток...
2: Да том-то и обман. Тебе только показалось, что он накрыл горошину наперстком. На самом деле он зажал ее между пальцами. Вот так.
1: Что?
2: Оп.
1: Ее вообще не было ни под одним из наперстков.
2: Ну нет, конечно, дурачок.
1: Вот тебе один к трем.
2: Один к трем.
1: Ой, дурачок, чушь, я тебя не послушаю.
2: Ой.
1: Хотя ты знаешь, правильно говорят, нет худа без добра.
2: Ты о чем?
1: Да мне тут журнальчик один накануне дали почитать.
2: Ну.
1: И ты знаешь, после прочтения у меня создалось такое впечатление, что лучший способ разбогатеть... Это стать христианином.
2: Подожди, извини, что-то до меня не доходит. При чем здесь наперстки-то?
1: Ложная надежда, Анжел. Как ты сама выразилась, они подают людям ложную надежду. Сначала тебе говорят о том, что Иисус пришел в этот мир, чтобы своей кровью искупить нас от вечной смерти, а затем постепенно предлагают возложить свои надежды на кое-что другое.
2: Как на то пятнышко на наперстке.
1: Да-да, этим пятнышком станет нечто... Что отвлечет глаза людей от изначальной истины.
2: Хорошо, ты подметил. Спустя какое-то время люди возлагают свои надежды уже не столько на Христа, сколько на пятнышко.
1: И точно так же, как в игре в наперстке, шансы выиграть. Сама понимаешь.
2: Понятно.

больше жизни, Господь.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. 24 августа католической церковью широко отмечается День святого Варфоломея, посвященный памяти одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Существует практически единодушное мнение библеистов о том, что упомянутый в Евангелии от Иоанна Нафанаил – это одно лицо с Варфоломеем. Следовательно, апостол Варфоломей – один из первых учеников Христа, призванный четвертым вслед за Андреем, Петром и Филиппом. Евангелист сообщает, что Варфоломей был родом из Каны Галилейской. По-видимому, он был родственником или близким другом апостола Филиппа, поскольку именно Филипп привел Варфоломея к Иисусу. И в списках апостолов они упоминаются рядом. В сцене призвания Нафанаила Варфоломея он произносит знаменитую фразу «Из Назарета, может ли быть что доброе?». Иисус, увидев его, говорит о нем «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Более определенных сведений Священное Писание о Варфоломее не сообщает. Большая часть его жизнеописания известна по апокрифическим источникам. Согласно преданию, Варфоломей вместе с Филиппом проповедовал в городах Малой Азии. Традиция сообщает также о его поездке в Индию и проповеди в Армении. Варфоломея вместе с апостолом Иудой Фадеем армянская церковь считает своими основателями. Евсевий Кесарийский сообщает, что в Индии Варфоломей оставил основанное им общение Евангелия от Матфея на еврейском языке, которое было найдено философом Пантеном, преподавателем Александрийской школы. Из новой истории «День памяти святого Варфоломея» нам известен событиями ночи, ему предшествовавшей. В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти святого Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами, кальвинистами или гугенотами. Это событие, получившее название «Варфоломеевская ночь», положило начало длительной череде религиозных войн в Европе.
2: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А конец света скоро? Почему-то и в светской, и в церковной жизни очень модно вычислять дату конца света. Все новое и необычное записывается в его приметы. Если раньше к ним относили трехперстное крестное знамение, европейское платье и бритье бороды, теперь чипирование интернет-технологий. Видимо, нам легче принять апокалипсис, чем тот факт, что мир неизбежно меняется. К тому же, если умрут все и сразу, это, во-первых, не так обидно, а во-вторых, есть надежда затеряться среди масс, уйти от ответственности за свои поступки. В ожидании конца света мы часто забываем, что у каждого из нас своя дата конца света и свой судный час, в который придется отвечать за все, что мы делали на Земле.
2: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Сделано с любовью.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: самые известные распространители христианства. Апостол Павел, Святой Патрик, Мартин Лютер, Джон Уэсли, Джордж Уитфилд, Билли Грэм и Иван Воронаев.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

0: Весть. Выдержка из письма Иакова.
1: Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Борьба против Бога. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы и вам не оказаться богопротивниками. Книга Деяний, 5 глава, 39 стих. Вновь арестованы. Смелое свидетельство учеников об Иисусе вновь привело их на разбирательство в религиозный Синедрион. Некоторые из членов Синедриона были так злы, что предложили убить учеников, но тут начал говорить уважаемый всеми раввин Гамалиил и призвал Синедрион выбрать более щадящие действия по отношению к этим людям. Он отметил, что если план учеников был от людей, то он не состоится, но если он был от Бога, то тогда тщетно с ними бороться. Как глупо бороться против Бога. Однако, как много людей пытаются это делать? В свой собственный ущерб. Как говорит Исаия, «горе тому, кто припирается с Создателем своим» 45 глава 9 стих. Когда вы боретесь с Богом, вы боретесь против своего собственного блага. Когда Гамалиил дал такой совет, Савл, позднее известный как апостол Павел, тоже находился там. Однако он не внял этим словам, потому что позднее Павел пытался бороться против Бога. Намереваясь искоренить влияние церкви, Павел направился в Дамаск, и там он встретился с Господом, который спросил: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Книга Деяния, 9 глава, 4 стих. «Никто не любит вас так, как любит вас Бог. Он желает вам только самого лучшего. Его план для вашей жизни гораздо превосходнее вашего. Если вы боролись против Него, то самое мудрое решение, которое вы можете принять, это подчиниться Ему. Хватит идти против рожна. Подчините себя Богу и позвольте Ему начать осуществлять Его замечательный план для вашей жизни. Отец, да не будем мы никогда виновны в том, что боролись против Тебя. Да будем мы податливы в Твоих руках. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь».
2: Свободное радио.

0: Я вам сейчас такое расскажу. Я только что пролетала над Вифлеемом и видела, как они положили Господа в ясли.
1: Да мы тут уже 2 часа головы ломаем над тем, как правильно возвестить о нем пастуха.
0: Что? Мы возвещаем величайший момент в истории простым пастухам?
1: Это приказ свыше.
0: Да в такой тьме они и не увидят нас.
2: Ну не волнуйся, мы все предусмотрели.
1: Пиротехники, готовы? Итак, генеральная репетиция.
3: Я возвещаю вам...
1: Стоп. Так ты их напугаешь.
4: Хорошо, тогда так. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
1: Хорошо, вот так лучше. Здесь вступает хор. Хор, готов?
5: Рождение Христа было возвещено простым людям, обыкновенным пастухам. Позже Иисус сказал, что только тот, кто как ребенок,

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Опросы показывают, что уровень тревожности населения достигает максимальных значений. И это неудивительно. Каждое утро перед тем, как открыть новости, невольно съеживаешься. Тем не менее, Господь обещает нам удивительную силу для победы над страхами. Надеясь на Бога, мы сможем не бояться зла. Но такая надежда — не мимолетная эмоция. Скорее, это духовная дисциплина.
1: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера — это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения свободного, друзья!
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Сейчас на свободном.
1: Время светить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в его первом пастырском послании к Тимофею в 6 главе, в 6 стихе. Павел пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Современный мир живет культурой потребления. С помощью вещей, которые покупают люди, они хотят показать свой успех, статус или стиль жизни. Мода и бренды постоянно культивируют новые желания, а товары устаревают еще до того, как успевают сломаться. Высокие технологии и скорости современной культуры загоняют людей в этот порочный круг. И порой даже мы, как последователи Христа, попадаемся на уловки этого мира и начинаем жить под диктовки тех правил, которые он диктует. Но когда мы сегодня читаем слова апостола Павла, то в современной реальности они звучат как контркультурное выражение. Павел говорит слова, которые не вписываются в современные тренды, и призывает к тому, чтобы мы успокоились от гонки этого мира и просто научились довольствоваться тем, что имеем от Бога на данный момент. На самом деле это очень сложно, потому что часто мы сравниваем себя с другими и смотрим больше на то, чего у нас нет, чем на то, что Бог нам уже дал. Однажды пастор Брайан Бродерсон, пастор церкви Часовни на Голгофе в Гостомесе, сказал такие слова: «Культура вокруг нас буквально кричит: посмотри, чего тебе не хватает для счастья. Она подталкивает нас к постоянному сравнению своего уровня жизни, внешности и успехов с другими людьми. Но в Иисусе Христе у нас уже есть все необходимое для жизни и благочестия. Довольство – это не когда у тебя есть все, что ты хочешь. Это осознание того, что Бог уже дал тебе все, в чем ты действительно нуждаешься». И сегодня, если мы посмотрим на свою жизнь и на то, что Бог нам уже дал, то мы весьма удивимся, потому что под пристальным взором мы на самом деле весьма благословлены им. Мы имеем радость спасения, которой не имеют люди этого мира. Наши грехи и беззакония прощены, и у нас есть надежда вечной жизни со Христом. Мы имеем общение с Богом, который любит нас вечной и безусловной любовью. У нас есть Его Слово, которое полно Божьих обетований для нас. Мы имеем духовную семью, церковь, братьев и сестер, с которыми мы можем славить нашего Спасителя и вместе проживать жизнь на этой земле. У нас так много всего, что Бог даровал нам. И я думаю, что нам почаще нужно смотреть на то, что у нас есть, а не на то, чего у нас нет. Посмотрите сегодня на вашу жизнь и поблагодарите Бога за ваше спасение. Скажите спасибо Ему за вашу семью и вашу церковь, за дом, в котором вы живете, за друзей, которые окружают вас. Скажите Ему слова благодарности просто за дар жизни, который Он вам подарил. Ведь быть благочестивым и довольным – это великое богатство, которое есть у каждого из нас. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободная

сердца, и греха полна земля. Суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

Нет надежды никакой, а свобода стала лишь мечтой. Чтоб спасти мир от грехов, нет достойных никого, ведь принять смерть может только

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Юность – весьма тревожное время, наполненное стрессами. Но сейчас, в наши дни, бремя забот становится иногда просто непосильным для подростков. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Недавно «Денвер Пост» опубликовала сообщение о результатах одного конгресса психологов. На нем был представлен вполне обычный набор исследовательских работ в области психологии, но одна тема повторялась особенно часто – крах семьи. Словно эпидемия охватила Америку, это трагедия, которая калечит жизни тысяч подростков. Одно исследование наглядно показало, что злоупотребление алкоголем и наркотиками является вполне характерным для тех семей, где есть только один родитель, особенно если второй потерял всякий контакт с семьей. В сообщении из колледжа Лонг-Бич говорится, что студенческие центры поддержки все больше и больше напоминают неврологические клиники, которым постоянно приходится иметь дело с такими распространенными среди подростков в наше время явлениями, как психоз и попытки свести счеты с жизнью. Морин Кенни из Бостонского колледжа утверждает, что подростки все реже идут на открытый бунт в своей семье. Они тем самым говорят нам: «Мне не нужны ссоры, мне нужна любовь и поддержка». Сомневается ли хоть кто сейчас, что наше общество в последние десятилетия свернуло с правильного пути? Сейчас, как никогда раньше, родители должны противостоять тому давлению, которое современный мир оказывает на семью и институт брака в целом. Да, мы не можем подарить нашим детям совершенный мир, но давайте хотя бы дадим им прочную основу для развития. Они этого заслуживают. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

История христианских гимнов. «Ближе Господь к тебе» по-английски «Nearer my God to thee». Английский христианский гимн XIX века, написан поэтессой Сарой Флауэр Адамс в 1841 году. Наиболее популярная музыкальная версия этого гимна была создана композитором Лоуэллом Мейсоном в 1856 году, хотя существуют и другие варианты мелодии. Время перевода на русский язык неизвестно, однако этот гимн был включен уже в сборник евангельских христиан «Гусли» и с тех пор известен именно под этим названием, хотя буквальный его перевод «Ближе мой Бог к тебе». Этот евангельский гимн традиционно связывают с катастрофой «Титаника», поскольку выжившие пассажиры рассказывали, что оркестр корабля играл именно его, когда судно начало тонуть. Гимн «Ближе Господь к тебе» исполнялся на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

0: История христианских гимнов.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вот пришел на студию, потому что мне обязательно нужно вам кое-что рассказать. Я только что из-за границы приехал. Я вообще туда очень редко езжу, но работа, знаете, такая. Ну, если удается уехать, то вообще очень-очень большое событие для меня. И особенно мне запомнилось мое последнее путешествие в Испанию. Но не само путешествие произвело на меня впечатление, а то, что я услышал еще до того, как самолет поднялся в воздух. В общем, прошел я регистрацию, занял свое место в самолете. Сижу, значит, жду. Ну и тут бортпроводица, значит, выходит и начинает рассказывать о том, что делать в случае катастрофы. Ну, показала там, как жилет спасательный одевать, где выходы запасные находятся. Ну, короче, все как обычно. Но затем она сказала то, на что я раньше не обращал внимания. В случае разгерметизации салона авиалайнера кислородные маски автоматически опустятся сверху. Не, ну вся там эта процедура, как эту маску на себе надеть, мне, в общем, было понятно. Но тут стюардесса сказала то, что перевернуло всю мою жизнь. Сейчас вы поймете. Она, значит, говорит, родители с маленькими детьми должны сначала надеть кислородную маску сами и только после этого надеть маску ребенку. Ребята, моему удивлению не было предела. «Как же это так?» — говорю я себе. «Сначала себе, а потом только ребенку». Я был так возмущен, что повернулся к соседу и говорю. «Почему это?» «Чего?» — буркнул он. Похоже, он так был занят своей газетой, что все сказанное стюардессой пропустил мимо ушей. Я его тогда еще раз спрашиваю. «Почему родители должны сперва надеть маску сами? Разве не естественно сначала надеть маску маленькому беспомощному ребенку?» Гробовое молчание. Я уж было хотел обратиться к другому человеку, как мой сосед, видимо, дочитав статью, говорит. Если взрослый сначала не позаботится о себе, от недостатка кислорода он может упасть в обморок. И тогда ни он, ни ребенок не получат доступ к кислороду. Друзья, до конца полета я молча сидел и размышлял над услышанным. Если взрослый сначала не позаботится о себе, он может упасть в обморок. И тогда ни он, ни ребенок не получат доступ к кислороду. И знаете, какая вдруг интересная аналогия мне в голову пришла? Слушайте, я всегда считал, что христианин должен целиком и полностью посвятить себя служению. Не, ну не поймите меня неправильно, я и сейчас так считаю. Но если я взваливаю на себя слишком много, я рискую сам оказаться без кислорода. Понимаете, если я ежедневно не молюсь и не размышляю над Словом Божьим, ну, просто потому, что я слишком занят, потому что у меня дел не в проворот, я не смогу помочь людям, которым служу. Ведь не я... Ни они не получат кислород. Неплохой совет дал небывалый путешественник, а?

0: Классики о вере.
1: Луи Пастер. Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь непостижимыми делами Создателя.
2: Свободное радио.

этом году Свободному радио исполняется 7 лет. Свободное радио – это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Иисус Христос – Бог и человек. Христос, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Послание к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Я есть тот, кем я был. Я не был тем, кто я есть. Меня называют одновременно Богом и человеком», гласит латинская надпись первого столетия. «Я есть тот, кем я был». Так может сказать только неизменный Бог. В первой части Библии он представляет себя еще более поразительно. «Я есть сущий» или «Я есть тот, кто я есть». Он вечный, существующий во веки веков. Он не меняется. Он извечно свят и никогда не идет на компромисс со злом. Но также он есть любовь. Его любовь простирается к каждому из нас. Бог любит человека. «Я не был тем, кто я есть». Иисус, который извечно есть Бог, стал тем, кем Он был, человеком. Почему? Бог вынес людям смертный приговор из-за совершенных ими злодеяний. Человек согрешил и был осужден. Эта трагическая ситуация привела к тому, что Сын Бога стал человеком Иисусом Христом, чтобы претерпеть суд, который заслужили мы. «Меня называют одновременно Богом и человеком». Иисус Христос действительно является и Богом, и человеком. Хотя Он всегда был Богом, Он был человеком с момента Своего рождения в Вифлееме. Небеса приняли Его, совершенного человека, что является доказательством того, что они примут всех, кого Он сделал совершенным посредством Своей жертвы на кресте.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробности на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

проблем и магазинов. Я видел, что вам, люди, не слышно ничего.

0: Наталья Мелешко. Жизнь для Бога. Прекрасна жизнь, когда посвящена от всей души живому Богу, когда с небесных сфер освящена земная узкая дорога, когда все помыслы и сердце пыл прильнуть лишь ко Христу желают, душа, которую Господь простил, одно лишь имя прославляет. Прекрасна жизнь, доверившись Христу, открытой любви и свету, надежду обретая и мечту, небесной славою согрета. Сокрыта в ней духовная война, где вера в битве побеждает. Плодами добрыми та жизнь полна, и Бог ее благословляет.
1: Свободному радио 7 лет.

Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни. Господи.

0: мои мечты.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни –

0: У меня к вам вопрос. Вам когда-нибудь было сложно верить в Бога, которого вы никогда не видели? В то, что Он любит вас, понимает, принимает? Недавно в моей жизни было как-то все грустно и печально. Сразу куча разных проблем навалилась. В общем, чувствовала я себя неважно, и сердце мое приуныло. Мне казалось, что я одна-одинешенька на всем белом свете. И вот как-то утром я решила записать в своем дневнике, да, у меня есть такая тетрадь, что, собственно, меня тревожит. И тут порыв сильного ветра распахнул окно у меня в комнате. И я вспомнила, как в свое время Чарльз Спёрджен сравнивал Бога с ветром, который мы чувствуем, но при этом не видим. И я поняла, что Бог действительно рядом. Когда у вас наступит тяжелый день и будет казаться, что рядом нет никого, даже Бога, вспомните, что в Писании Он обещал, что будет рядом с нами до скончания века, не оставит и не покинет. Никогда. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость построила себе дом, вытесала для него 7 столбов, она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенностей городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестие наживет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. «Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел». Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит.

Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.

0: Проект «Помним» и «Свободное радио» представляют живые истории и свидетельства христиан, которые прошли гонения за веру во времена Советского Союза. Эти истории о преследованиях, дискриминации и быте евангельских верующих второй половины минувшего 20 века. Чтобы мы помнили, какой ценой досталась нынешняя, пусть и относительная, свобода вероисповедания. Помним.
1: Вера или диплом? Выбирайте. Епископ Павел Александрович Савельев. Я родился в 1947 году в семье инженеров в Москве. Отец был на войне, вернулся, родил меня и в 1950 году умер. Мама, Анна Тимофеевна Карпович, воспитывала нас троих. Меня и двух моих братьев. Она работала старшим инженером, была передовиком, строила мосты в Москве. Метромост на Ленинских горах и другие тоже. Жили мы с мамой, трое братьев и бабушка. Бабушкин муж до революции закончил православную семинарию. Они жили в Российской империи на территории нынешней Польши. Но в 1914 году они вынуждены были бежать оттуда. Я иногда в шутку говорю, не в ту сторону побежали. Деду пришлось отказаться от своего образования, поменять специальность и стать инженером. А его братья оставались православными священниками. Один, Николай, жил в Москве, другой, Андрей, остался в Польше. Участвовал в Первой мировой войне, попал в австрийский плен. До сих пор сохранились фотографии, свидетельствующие об этом. Наши родственники остались в Польше. В 60-х годах в первый раз приехали к нам в СССР и как раз говорили о Боге. Брат отца Николай был священником в Москве. В 20-е годы на него начались гонения со стороны красных священников, сотрудничавших с властями, потому что он был достаточно популярен. Много актеров, интеллигенции было в приходе. Сначала его перевели служить куда-то за город, а оттуда он исчез. Посадили без права переписки. Скорее всего, он был в числе расстрелянных на Бутовском полигоне. Но мы как-то об этом не думали, не жили этим. Хотя бабушка постоянно молилась, и была своя икона, своя лампада. Она в юности пела в церковном хоре и всегда говорила: «Помните, детки, придет время, и люди к Богу обратятся». Атмосфера богопочитания была в доме. Несмотря на все это, я вырос атеистом, неверующим, поскольку среда, школа и окружение оказывали свое влияние. Но внутри что-то такое я чувствовал. У меня есть воспоминания моего детства, очень интересные. В возрасте 5-6 лет бабушка меня повела на Пасху в православную церковь. Там освящали куличи. А потом мы пошли в здание церкви, где мне преподали причастие, хлеб и вино. Это было весной, а в начале лета, когда обычно бывает День Троицы, я испытал интересные переживания. Такое было ощущение, что на меня сходит какой-то поток. Светлый поток, как струя чистой воды. Это очень глубокое личное переживание. А потом со временем стали появляться какие-то темные вкрапления. И поток остался, но все потемнело. Ну и многие годы спустя я ощущал этот поток. В церковь я не ходил тогда, зато с детства рисовал. Детские рисунки мои педагоги носили экспертам. Специалисты говорили: этот мальчик пережил какую-то серьезную трагедию. Меня спрашивали, что это такое? Отвечаю: это Танька отняла у меня все карандаши, оставила только красный и черный. Много рисовал с детского сада и в школе, и везде. А потом на курсы при Суриковском институте и при Строгановке. И специальная школа была от архитектурного института с художественным уклоном на Сретенке за кинотеатром «Форум». Уже после школы меня стала занимать тема духовная – поиск смысла жизни. Я был очень увлечен искусством. Сутками мог работать. Иногда получались шедевры. И, поступив в Строгановку, я уже на втором курсе стал переживать томление какое-то. Вот ты живешь искусством, рисунок, композиция, живопись, скульптура. Но нет смысла во всем этом. Иногда я смотрел на свои работы, целую гору холстов и думал, зачем это все надо. К 1969 году меня все это реально достало, и 5 декабря было настоящее покаяние. Я прямо в своей мастерской упал на колени и просто плакал от безысходности и отчаяния. Я, наверное, впервые возненавидел себя. Видел, что неладно со мной, плохо. Какая-то злобность появилась. И вот это и было покаяние. В детстве, когда я бывал на природе, я восхищался красотой, гармонией звуков, запахов, цветов, всего этого мира. К 1961 году стал курить, ругаться плохими словами, появился цинизм. Но после этого переживания, уже весной 1970 года, я вошел в лес, и вернулись все эти детские ощущения. Свежие, радостные, живые. И я стал искать ребят, с которыми можно было бы как-то разделить мою веру. У нас был круг достаточно известных художников, они были православными. И я даже хотел поступить в то время, в 70-м году, в семинарию. Но одна, приближенная к Московской патриархии женщина, мне сказала, «Таких искренних туда не берут. Там есть специалист из КГБ, который определяет, быть или не быть». Так мне и не удалось найти контакт с православными художниками. Но в институте нашелся один верующий парень из Белоруссии, Илья. Он был сыном пастора Пятидесятнической церкви. Рядом оказался и мой друг Владимир Григорьевич Мурашкин, позднее епископ Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской, у которого тоже начались какие-то духовные изменения. Он сам был с Дальнего Востока и жил в общежитии. И как-то мы разговаривали, и нашлись точки соприкосновения в духовных поисках. И этот студент-белорус, который был старше нас на пару курсов, сказал, что он верующий, и мы стали встречаться. В Строгановке образовалась группа человек 15, наверное, и мы общались, молились, как могли. Читали тексты Священного Писания о том, что есть крещение в воде и есть еще крещение духовное. Когда в 1970 году весной, в мае, приехал отец Ильи, тот самый пастор, мы увидели в нем необычайное присутствие любви. Потом мы крестились в одной из церквей. Все эти данные попали, естественно, в КГБ. В то время все официально зарегистрированные церкви, и православные, и евангельские, должны были отчитываться о каждом крещаемом. Может, и удавалось кого-то укрыть, но это было очень рискованно и серьезно. Мы студентами ездили делать обмеры церковных зданий в Ярославской области. Как-то вошли в кабинет секретаря местной администрации, а она по телефону получала информацию от диакона местной церкви. Он передавал сведения о том, кто крестился. Прошла пара лет, и когда мы готовились к защите диплома, пришел в академию офицер КГБ и меня вызвал к ректору. Сидел этот офицер, нога на ногу, так вольно-привольно, а ректор краснел, бледнел, кричал, умолял, говорил. Известный человек, архитектор, автор Курской кольцевой станции московского метро, Григорий Алексеевич Захаров. Но офицер принудил ректора поставить нам двойки. На экзамене по марксистско-ленинской философии мне должны были поставить автоматом 5. Я не разделял эти вещи, но знал их. На экзамене меня спросили, какие бывают мировоззрения. Я ответил, что научное и религиозное. А у вас какое, спрашивают? Религиозное. 2. И ректор нам перечеркнул оценки и поставил двойки. 20 декабря 1972 года вышел приказ о нашем отчислении за неуспеваемость. Это был нонсенс. 5 лет успешно учились, и тут вдруг двойки. Мы ходили к министру образования. Заместитель министра нас принял и сказал: «Ребята, да, нам нужны специалисты, но у нас идеологическая установка, мы не можем вас выпустить с этим. Или вера, или диплом. Выбирайте». Ну, выбор уже был в сердце сделан. Было больно, потому что я всю жизнь посвятил искусству, рисованию, но решение было принято. Здесь начались сложности. Я попал в армию сразу, в 1973 году. Там меня пытались убить, не раз, солдаты и не только. Однажды офицер публично приставил ко мне свой пистолет и сказал с матом: «Я заставлю тебя уважать советскую власть». Страха не было, только спокойствие. Тут пришел другой офицер и разогнал всех. Сказал: «У меня дед такой же был, старовер. Повел в офицерскую столовую, накормил меня жареной картошкой. Я всегда это вспоминаю, потому что это было чудо. Другой солдат потом подошел ко мне сзади, ударил и сломал ключицу. Я обнаружил это только через 25 лет, когда врач сказал, что у меня была сломана ключица. В армии давление было очень сильным, но я сказал себе, что лучше умру, чем отступлю от веры. Много постился и молился. Я весил 47 килограмм при росте 181 сантиметр. Одни кости и кожа. В конце концов, меня просто выгнали из армии. Я вернулся домой, быстро восстановился. Мои друзья меня приняли, была церковь подпольная. В основном мы были связаны через того самого белорусского друга из института. Он познакомил нас с пастором церкви, которая была под Москвой, в Малаховке, Владимиром Анатольевичем Говорушко. В 1979 году меня пригласил вместе работать мой друг Владимир Григорьевич Мурашкин и Федотов Иван Петрович, и мы вместе занимались малярными работами. Иван Петрович вернулся в 70-м году после 10 лет заключения, а после этого еще 8 лет отсидел. Мы организовали что-то типа библейской школы при церкви, достали фотографии Святой Земли, археологические данные, слайды, карты, схемы. Вскоре, в 80-м году, КГБ наехало на нас, и все эти материалы забрали. Я женился в 1980-м и был вынужден переехать из Малоярославца в Москву. Через несколько месяцев после этого моего друга Владимира Мурашкина арестовали и дали ему 5 лет. И Ивана Петровича Федотова тоже арестовали и посадили уже в третий раз. До этого, в 1974 году, ему дали 3 года за то, что он провел церковное венчание в Калуге. Его обвинили в организации нелегального собрания. А это как раз была свадьба Владимира и Ольги Мурашкиных. В это время снова я занялся детской воскресной школой. Наши епископы не могли позволить себе этого. Официально нельзя было учить детей основам веры. Сразу дали бы 10 лет всем епископам. Были случаи, когда родителей сажали на 5 лет, а детей затем разбрасывали по всему СССР, по детским домам. Через 5 лет те возвращались и искали детей по всему Союзу. В конце 80-х все изменилось, наступила новая эпоха для России. Это началось в 1985 году. У нас был знакомый американец. Однажды он поделился словами проповедника Билла Брайта про символические 70 лет атеистического плена для России, по аналогии с описанным в Библии пленом израильского народа, которые заканчиваются. Было предложено объявить пост и молитву на месяц среди российских и западных христиан. Знакомый уехал на рождественские каникулы и встретился с мировыми церковными лидерами, такими как Билл Брайт, Билли Грэм, и рассказал им об этом. Начали эту акцию с января 1987 года, и я заметил, что именно в январе того года Горбачев начал что-то менять в политике СССР. Я женат на еврейке. В советское время шутили, еврейская жена не роскошь, а средство передвижения, намекая на возможность уехать в Израиль. И нам действительно пришло 2 приглашения от ее родственников, чтобы мы уехали. Но я сказал ей: «Марина, у меня такое ощущение, что нам надо остаться». А она ответила мне: «У меня то же самое. 90-е годы, они не лихие, они потрясающие. Помню, как за несколько месяцев наша церковь выросла с 300 до 700 человек. Конечно, нельзя сравнить наши проблемы с тем, что пришлось пережить нашим братьям ранее, в 60-е годы, в хрущевское время. Тогда все было гораздо серьезнее».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Уютный вечер.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
0: Ай, привет всем, дорогие друзья. 24 августа. Да, неприятно это говорить, я понимаю, потому что многие уже сокрушаются и грустят. У меня супруга вчера говорит, ну как так мы дожили вообще до такого, что уже конец лета, уже всего неделя остается до начала учебного года. Не только школьники страдают по этому поводу, я бы даже сказал, возможно, родители страдают больше. Поднимите ручку, если это так, напишите в нашем чате, если вы родитель. И вы очень сильно расстраиваетесь, что благодатный период летних каникул заканчивается. А может быть, наоборот, может быть, вы рады избавиться от детей, которых вы упихнете в школу, и, наконец-то, дом станет потише, и возможности заняться домашними делами будут получше, побольше. Вот, не знаю, Ульяна, моя дочь, со мной в эфире. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к тому, что меньше недели остается до начала учебного года?
2: Всем привет. Я считаю, что это одновременно и круто, и грустно, потому что, с одной стороны, хочется еще поотдыхать, еще одно лето, как бы.
0: Но с другой стороны,
2: все-таки я соскучилась по школе, и многие мои друзья тоже мне говорили, что они уже хотят учиться, что надоело отдыхать.
0: С одной стороны, отдыхать нравится и приятно, с другой стороны, скучно становится, да, когда не знаешь, куда себя применить и чем заняться. А все потому, что хочется чего-то вот полезного, да? Например, просто что-то узнавать, в чем-то развиваться, да, где-то в чем-то расти, куда-то двигаться, чего-то достигать. Ведь школа — это и площадка для общения, и тренировка мозга, знаешь, как говорится, мозг почесать приятно бывает. И что-то новое узнаешь. И в каком смысле ты двигаешься по каким-то ступенечкам, да? Ты двигаешься к тому, чтобы получить образование среднее и вот какую-то уже платформу в жизни, да, такую основную базисную.
2: Ну да.
0: Поэтому это в своем роде как в компьютерной игре, да? Ты продвигаешься, набираешь очечки опыта, чтобы уровень повысился. Вот. Поэтому трудиться — это приятно. Это хорошо, на самом деле.
2: Ну, главное, не переборщить.
0: Ну, это ты умеешь не переборщить, это точно. Друзья, всем хорошего дня и замечательной последней летней недели мы желаем. Но у нас есть хорошие новости для вас. Мы не с пустыми руками. Дело в том, что мы ждем во втором часе гостя. Мы ждем в гостях Андрея Бережного, который наверняка уже совсем скоро к нам сюда подъедет. Будем с ним беседовать, будем с ним слушать музыкальные новиночки. И он нам обещал даже вживую спеть и сыграть. Вот, Ульян, ты Андрея Бережного знаешь хорошо, потому что я так понимаю, что вы пересекались на каких-то детских и подростковых проектах.
2: Это да.
0: Что ты о нем скажешь?
2: Ну, он очень харизматичный человек, очень активный, и я бы назвала его такой фонтан идей.
0: Человек-фонтан?
2: Да.
0: Человек-улыбка, человек-смех, человек-гитара. Да. Все это можно сказать про Андрея Бережного.
2: И если он поет, то невозможно не петь.
0: Это точно. Заражающий всех вокруг. Вот, побеседуем, и я надеюсь, что вместе с ним споем, потому что, как ты говоришь, если он поет, невозможно не петь. И, конечно же, мы о чем будем говорить? Конечно, будем говорить о фестивале, который вот-вот просто уже на носу сидит у нас с вами в субботу, в эту 29 августа, уже через 5 дней. Фестиваль свободного радио, пикник свободного радио, который в этом году называется «День хвалы», потому что мы особенным образом посвящаем его именно музыке хвалы и поклонения. Будем слушать самых лучших представителей московских групп поклонений, я в этом убежден. Будем много общаться, будем, возможно, даже не просто общаться, духовно общаться и молиться. У нас пасторы будут служить. Вот. Будем развлекаться, будем играть, будем кушать вкусно.
2: Ура!
0: Вот, поэтому обязательно приходите. Если вы еще не зарегистрировались по какой-то причине, нужно скорее это исправить. Как обычно, по традиции, я скину ссылочку в наш чат в Телеграме и в комментарии к этому анонсу ВКонтакте, чтобы вы, если вдруг почему-то пропустили информацию о нашем фестивале, зашли, посмотрели информацию, обязательно зарегистрируйтесь, чтобы вы понимали, сколько гостей мы ждем. Вот такие у меня замечательные для вас новости, друзья. А в этом часе, как обычно, читаем новости, которые мы не могли не заметить. И, конечно же, читаем Евангелие от Иоанна. Продолжим читать сегодня. Говорим о том, что Иисус заявляет о себе как о свете свете миру, и даже, что вообще было страшно для его слушателей, говорит, что он есть сущий. Но об этом в серединке этого часа.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Не поленитесь, зайдите на наши каналы в Телеграме и ВКонтакте и посмотрите на замечательные призы, которые вот буквально вчера мы получили от нашего друга, мастер кожаных дел Алексея Мищенко из далекой Сибири, как он говорит. Друзья, посмотрите, разыграем эти призы уже в следующем часе, уже через 45 минут.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Настоящее твое.
0: Еще одна музыкальная новиночка и поделимся новостями.

0: новый день со свободным радио.
1: Значит, из новостей, которые мы не могли не заметить, мы уже опубликовали в наших каналах фотографию призов. Или призов? Да, призов. Не подарков. Подарок — это просто так, а приз — это надо заслужить. Призов, который мы разыграем в следующем часе. Вместе с Андреем Бережным придумаем какой-нибудь заковыристый вопросик. Кто первый ответит, тот и получит. Да, тут даже три приза. Я думаю, что даже, может быть, даже и первой троицы, да? Кто первый ответит. Разошлем. В общем, аттракцион невиданной щедрости мы устраиваем. Наш друг и наш спонсор Алексей Мищенко, который является опытным мастером кожаных дел и который представляет бренд Pinetta. Вот у нас тут даже отпечатано все это. Вот. Он, как обычно, каждый год делится с нами своими работами. Причем они индивидуально, они сделаны специально для нашего радио. Вот у нас, например, такие вот брелочки с логотипом Свободного радио. И там даже подписано 7 лет. Потому что, как вы знаете, 7 лет исполнилось Свободному радио в этом августе. И мы весь месяц празднуем и завершаем празднование нашим бурным фестивалем. Вот, в общем, разыграем вот такой вот комплектик. В комплекте у нас обложка на документы, паспорт или что бы то ни было еще, и брелочек соответствующий цвету, насколько я понимаю, да?
2: Да.
1: Да, вот моя дочь постаралась и создала такие симпатичные комплектики. В общем, такие вот шикарные призы у нас на следующий час. Никуда не уходите, будьте здесь. Мы озвучим вопрос, наверное, около, где-то в начале часа, и, наверное, будем определять победителя. Но пока все... все счастливые обладатели этих вот обложечек не объявятся, не найдутся. Вот. А пока что другие новости, которые мы не могли не заметить. Вы знаете, я люблю статистику, и вот среди статистики мне попался рейтинг автомобильных брендов с самыми преданными клиентами. То есть вот какие бренды обладают клиентами, которых никогда не меняют, и вот ездят всегда только на таких автомобилях. На первом месте это удивительно и неудивительно одновременно. Это автомобиль Tesla. Это такой вот электромобиль, опять же, от компании нашего незабвенного Илона Маска, которого мы упоминаем в каждом эфире. Вот косвенно мы его, хобана, и снова упомянули. Ferrari на втором месте. Ну, о-хо-хо, ничего себе. Ну, конечно, если вы ездите на Ferrari, то ничто Ferrari заменить не может. Это дорогущий итальянский спортивный автомобиль. И на третьем месте троечку замыкает Toyota. Дальше Subaru, Honda, как ни странно, Ford, Chevrolet и прочие марки уже идут ниже с большим отрывом. Еще циферки. Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата. Ульян, скажи мне, ты максимально с какой высоты прыгала?
2: Ну, наверное, 1.5 метра. Может, меньше.
1: Вот, а россиянин Сергей Бойцов прыгнул с аэростата, то есть с воздушного шара, на высоте в 11 551 метр. Он превысил предыдущее достижение польских спортсменов. 11 500 метров вскакнул он. Ну, конечно, с парашютом, понятное дело. Вот. Но тут на фотографии есть. Вот, даже видно, как закругляется горизонт. Потому что планета-то у нас все-таки шаровидная. Хотя некоторые в это не верят.
2: Надо было его в каскадеры отправить. Кино сниматься.
1: Так, да, я думаю, что... Ну, он профессиональный спортсмен, я думаю, что ему не проблема сняться в кино. А еще про рекорды. Тут уже не человеческий рекорд, в смысле не человеческий рекорд, а в смысле не человек его установил. В Китае человекоподобный робот побил мировой рекорд в беге на дистанции в 100 метров. Был такой легендарный ямайский спринтер Усейн Болт. Возможно, вы про него даже слышали. Он действительно был непобедимым спринтером долгое время, долгие годы. Его рекорд не был никем побит. И, собственно говоря, людьми его рекорд так и не побит. Он остается абсолютным рекордсменом по скорости в дистанции 100 метров. Но вот робот его опередил. Если Усейн Болт пробежал 100-метровку за 9 секунд и 58 сотых, то робот за 9 секунд и 32 сотые секунды. Так что робот впервые опередил человека-спринтера.
2: Ну, мне кажется, это не считается.
1: Нечестно?
2: Да.
1: Ну, вот так вот, что поделать. Жизнь штука несправедливая. ЦИОМ зафиксировал резкий рост пессимизма среди россиян. Такая вот новость, но она не совсем новая, это недельной давности новость. Доля россиян, считающих, что самые тяжелые времена для страны еще впереди, в конце июля выросла до 66%. Это максимум с апреля 2020 года, когда, как вы помните, свирепствовал ковид. Вот тогда так отвечали 72% опрошенных. Очень люди были напуганы, действительно. Происходило много трагедий, многие умирали. Тогда еще в апреле не совсем даже и лечебные протоколы, наверное, были разработаны. Вот. Сейчас догоняем те самые тревожные времена. Вот 12% опрошенных полагают, что страна в самом тяжелом кризисе находится именно сейчас. А заявляет о том, что трудный период уже позади, только 13%. Вместе с тем, большинство опрошенных россиян, это уже другой опрос, 67% копят на покупку квартиры или планируют начать делать это, то есть копить, не покупать, копить в ближайшее время. Вот так, с одной стороны пессимизм, а с другой все-таки надежда на лучшее имеется. Ульяна, ты уже копишь на свою квартиру?
2: Ну, вроде бы нет.
1: А надо. Откладывай с карманных денег.
2: Ну, можем попробовать.
1: Давай, начинай откладывать. Тут Джастис когда-то рассказывал, помню, в передаче, что нужно откладывать хотя бы по чуть-чуть. Там, и если на протяжении времени это постоянно делать, то скопится кругленькая сумма. Вот. И еще россияне рассказали, что они... Ну, насколько они скучают по Европе. Россиян в Европе привлекали достопримечательности, кухня и культура, следует из результатов опроса Online Tours. При этом большинство респондентов вспоминают о поездках редко, и только 19% уверены, что вернулись бы при возможности отдыхать в Европу. Вот. А 68% опрошенных, которые раньше в Европе отдыхали, признались, что вообще не испытывают ностальгии по этому направлению. Типа, ну, не очень-то и хотелось. Ты испытываешь ностальгию по Европе?
2: Но я в ней живу, разве нет?
1: Ишь какая! Начиталась про Петра Первого, да, что он окно в Европу прорубил. Так, у меня еще была новость, я ее сейчас вам найду. Вот сейчас найду ее. А может, и не найду. Убежала от меня новость, была перед глазами только что, значит, о том, что в Соединенных Штатах Америки впервые работник выиграл суд, в котором он получил официальное разрешение не посещать работу по воскресеньям. Дело в том, что этот человек, вот имени не могу найти его, нашел. Сотрудник лесной службы Адам Диммерт, вот, в штате Колорадо. Он пресвитерианин, посещающий церковь по воскресеньям, и он не соглашался выходить на работу, только если какой-то крайний совершенно экстренный случай. Вот, и ему грозили увольнением. Однако суд выступил на его стороне, и теперь он официально может не работать по воскресеньям.
2: Человек проложил дорогу остальным, что, оказывается, так можно.
1: Ну да, если Верховный суд принял такое решение, это суд высшей инстанции, по идее теперь... Люди могут не ходить на работу по воскресеньям, если религиозные их соображения, которые они могут доказать, естественно, им это, ну, скажем так, ну, продиктовано это религиозными соображениями. Вот. Ну, конечно же, наверняка какие-то нюансы типа внутреннего договора будут, но не суть. В общем, такие вот у нас новостишечки на сегодня. Дорогие друзья, расставлять приоритет правильно, и если вы устраиваетесь на работу, где вам говорят, что по воскресеньям вы будете обязательно работать, то, может быть, пересмотреть, да, ситуацию, может быть, ну, такую работу. Все-таки церковь — это важно, и без церкви христианин, ну, сохнет и увядает, как цветок, который не поливают, потому что мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу, чтобы общаться, друг друга где-то затачивать, где-то учиться терпению, а где-то просто действительно для помощи, восстановления и взаимной поддержки. Так что церковь не оставляйте, как Писание говорит, не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычаи, не будем же этими некоторыми. Через несколько минут откроем Священное Писание, будем читать Евангелие от Иоанна.

Вот так вот, прошу прощения. Внезапно тут Андрей Бережной ворвался, к нам позвонил. Побежал я его встречать, открывать ворота. А тут на тебе, у нас библейские чтения уже, оказывается, идут. Друзья мои, мы читаем Евангелие от Иоанна. Продолжаем неотступно грызть гранит этой науки. Вот, и Евангелие от Иоанна, 8 глава. Открываем события после того, как фарисеи и книжники привели женщину к Иисусу. Тут начинается целая такая, целый большой спор между Иисусом и его оппонентами, которые пытаются его подловить снова и снова. Вот. И читаем с 12 стиха. Давайте с 12 прочитаем до 30. Сегодня такой большой отрывочек будет, состоящий, по сути, из двух кусочков. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели он убьет себя сам? И потому что говорит: „Куда я иду, вы не можете прийти“. И сказал им: „Вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, а я не от мира сего. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то вы умрете во грехах ваших“. Тогда сказали ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце“. Итак, Иисус сказал им: „Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно“. Когда он говорил это, многие уверовали в него». Итак, после событий с грешницей, которую привели к Иисусу и сказали, что нужно ее побить камнями, Иисус сказал: «Ну хорошо, кто из вас без греха, давайте начинайте». Тогда они пожали плечами и разошлись, да? И после этого начинается вот такой вот разговор, где Иисус объявляет народу то, что он свет. Вот он противопоставляет свет и тьму. Он говорит, что «я во свете, вы во тьме», говорит он, да, и своим оппонентам, фарисеям, книжникам. Вот. И он говорит, что тот, кто будет со мной, тот будет видеть, куда идет. Очень часто используется вот эта метафора в Писании, да, со светом, со светильником, со свечой, потому что ведь темнота — это не просто, ну, как-то некомфортно, там, нельзя приготовить пищу или нельзя почитать. В абсолютной тьме даже ходить небезопасно, да, представьте, что вы находитесь у себя дома, и настала абсолютная тьма, ну, совсем абсолютная. Вы даже у себя дома можете удариться обо что-то, да, забыли, куда поставили там стул, или если у вас дети разбросали машинки, игрушки, вы наступите на них. Вот даже у себя дома, если уж говорить о каком-то незнакомом месте, тем более, в абсолютной тьме вы не в безопасности, в абсолютной тьме вы парализованы, в абсолютной тьме вы не знаете, куда ступить, да. Именно поэтому в Писании мы встречаем такую странную метафору, как светильник ноге моей. То есть, казалось бы, ну как это светильник ноге? Зачем светить на ногу, да? Но это свет, который показывает, куда я прямо сейчас могу ступить. И, возможно, Господь не дает этого света больше, чем на один шаг. Так в жизни бывает, да? Мы можем только на шажочек двигаться, но мы знаем, по крайней мере, куда мы можем наступить благодаря тому, что Он свет. И как раз Он себя называет светом. Про свидетельство тут целый спор состоялся. Они говорят: «Ну, кто ты такой, как, чем ты докажешь, что ты тот, ну, значит,
за кого себя выдаешь. Потому что, ну, в общем, они не верят, хотят его дискредитировать всячески. Говорят, ты самозванец, ты сам о себе такие вещи говоришь, а кто тут тебе подтвердит, да? Ты, типа, ты чьих будешь? Грубо говоря, кто у тебя крыша, кто прикроет тебя, да? Вот. Но Иисус заявляет громкую такую серьезную вещь. Он говорит, что Отец Небесный его крыша, потому что Отец Небесный свидетельствует о нем. Каким образом? Через чудеса, которые творит Иисус, да? Как еще? Он говорит, и я говорю, и Отец говорит. То есть Иисус говорит словами, Отец говорит чудесами, которые Иисус творит, которые через него происходят. Поэтому свидетельство его действительно не пустое, оно имеет серьезный вес. Вот. И еще одна часть разговора. Иисус говорит, что он уходит, что он скоро отходит. И здесь он уже пророчествует о своей смерти и своем вознесении. Говорит, что я ухожу, и туда, куда я ухожу, вы за мной не пойдете. Он говорит, что я ухожу к Отцу Небесному. И если бы вы веровали в меня, как в Сына Божьего, тогда добро пожаловать, мы идем к Отцу вместе. Но он предупреждает их, что вы за мной не идете. Вот. И он снова говорит об этом разделении, да, о том, что не может, ну, это известный факт, духовный закон не может к Отцу попасть ничто грешное. И он говорит, что вы, ребята, заблуждаетесь. Если вы думаете, что вы самые крутые, самые религиозные и духовные, то это не так. Вы не идете со мной. Вот. И говорит, что вы от этого мира. Вот. И на самом деле, как важно нам с вами быть не от мира сего. Знаете, есть такое выражение. Ну, он был того, типа, не от мира сего. Иисус это про себя говорит, да? Это оскорбление, которое пытаются нанести, когда говорят, да, он был не от мира сего. На самом деле, это величайший комплимент, потому что так про себя говорил Иисус, что он не от мира сего. И нам с вами тоже надо быть не от этого мира, а от другого мира, то есть от мира Царства Небесного, от мира Божьего. Потому что в этом мире ничего хорошего, да, и в этом мире столько глупости и безумия происходит. Я, знаете, когда был маленький, я думал, что взрослые люди, они такие вот умные, мудрые, которые не ошибаются и всегда делают правильный выбор. Чем я старше становлюсь, тем я больше понимаю, что взрослые люди творят полную дичь и безумие. Вот, и поэтому гордиться тем, что ты от мира этого, представляешь его и, ну, скажем так, ему принадлежишь, ну, это такое себе, тут мало поводов для гордости. Лучше я буду принадлежать миру Царства Божьего, чем этому миру. Вот. И Иисус снова пророчествует о своей смерти. Он говорит, когда вознесете Сына Человеческого, вознесете, здесь два смысла, вознесете на кресте, как бы поднимете вверх, но вместе с тем и Бог его вознесет уже как царя над людьми. Вот. Тогда вы уже увидите, да, пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, говорит он, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Иисус не делает ничего от себя, он всегда делает только то, что говорит ему Отец. Вот такую линию проводит Иисус между собой и между его оппонентами. Он уже напрямую прям обостряет этот конфликт. Вот. Они как раз считают, что они-то к Богу ближе всех. Вот. Но он говорит, вы вообще совсем не понимаете, о чем вы говорите. Вы очень далеко от него, и вы не идете в Царствие Небесное, если вы не веруете в меня. Но здесь уже прямой текст, прямее совершенно некуда. Вот. Но вместе с тем, 30 стих обнадеживает. Он говорит, что когда он это говорил, многие в него уверовали. Вот такой на сегодня отрывок. Друзья мои, ждем в этой студии Андрея Бережного, который уже тут вот в коридорчике репетирует. Будем играть, будем петь и разыгрывать наши призы. Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Не отвечай на обиды и зло.
размер неба,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Время держать слово. Мы вам обещали, что у нас в прямом эфире будет Андрей Бережной. И вот мы слово-то сдержали. Правильно я говорю?
3: Правильно, правильно. Всем привет.
2: Здорово. Ты у нас сегодня представляешь Russia Worship Band. У вас большой бенд? Сколько у вас?
3: The Band.
2: Сколько составов у вас?
3: Составов, да. Слушай, ну на самом деле нас человек этак 8 стабильно.
2: Но это не густо.
3: Нет, стандартный, да.
2: У меня тут слово жизни мьюзик были в гостях. Они говорят, у них, значит, в группе поклонения 160 участников.
3: Ну, извините.
2: Сколько составов там?
3: Да, состав.
2: Вообще?
3: Нет, вот слушай, это мы, это у нас одна команда, да, Russia Worship Band, музыканты стабильный состав, клавишник, барабанщик, гитарист, электро, значит, басист и я на акустике. Вот, а вот вокалисты у нас периодически меняются. Мы сотрудничаем, там, то с Милей иногда поем.
2: А вот рассказывай, в этом году кто будет у нас, в каком составе, точнее, кто будет вокалировать
3: в эту субботу будет сопрано Мария Мищенко.
2: Вот. Знакомые люди.
3: Да, значит, тенор — это Павел Горин, наш басист. Вот, он же...
2: То есть он будет на басу и петь одновременно, это сложно?
3: Да, да. На самом деле, Паша большой молодец. Вот как-то у него удается еще и пританцовывать активно.
2: Вот это да. То есть не только Джон Купер из группы Skillet может петь и играть на басу.
3: Да, вообще, не только он однозначно.
2: Оказывается, еще кто-то умеет. Он и Горин, вот.
3: Да, их всего два. Альт, у нас будет Анастасия Антоник.
2: Постоянная участница.
3: Да, практически тоже она постоянно с нами поет. Ну и лид-вокал — это я. Вот. Маша будет лидировать.
2: У вас хор целый прям получается.
3: На самом деле у меня поют, представь, у меня поют все музыканты. Потому что Женя Полехин — это клавишник, он лидер своей церкви, он ведет поклонение. Паша поет. Артем Балановский. У него прекрасный тенор вообще. Вот, он поет. Гитарист наш, Сережа Свешников, он тоже ведет поклонение и поет прекрасно.
2: Как ты с этим справляешься, если все хотят петь? Это же, знаешь, такая ситуация, когда все хотят к микрофону.
3: У меня золотые ребята. Они, видимо, устают петь у себя, поэтому со мной они просто играются.
2: Они могут, и поэтому... Они могут, но не хотят, да?
3: Нет, на самом деле я мечтаю сделать что-нибудь бойс-бендом таким, ну, условно.
2: Бойс-бендом?
3: Ну, условно говоря.
2: В стиле Backstreet Boys. Танцевать будете?
3: Нет. Ну, в смысле, чтобы...
2: Брайан Литтл не стеснялся.
3: Чтобы там, я не знаю, голоса на 4 разбиться нам, парнями, и спеть что-нибудь. Вот, но я пока не сдюжил еще.
2: Слушай, какая заманчивая идея.
3: Представь, это было бы шикарно просто. А еще акапелла.
2: Вообще не хватает в целом русскоязычной христианской музыки. Я тебе как музыкальный редактор, не просто, знаешь, это я видел футболку, я не нытик, я аналитик. Вот, я поною тебе. Я просто постоянно подыскиваю свежую музыку. И вот смотришь, каждую неделю англоязычной христианской музыки, у них там в неделю альбомов по 7 полноценных выходит. Таких прям качественных, что ого-го, да? У нас, ну, может, в неделю наскребется одна песенка какая-нибудь, и то, как бы, далеко не каждая пойдет в эфир, потому что, ну, нейронки очень много стало, качество падает, а нейронки все больше становится. Ну, прям печаль-беда. Поэтому нам нужны такие деятели.
3: Деятели, да. Но понимаешь как, все стандартно. Творчество, оно требует, как бы, музыка тоже, она такая ревнивая история, она требует времени, вложений, усилий. И когда ты живешь, там у тебя служение в церкви, там семья, там какие-то задачи, работа и так далее, то, конечно же, творчество потихонечку отходит на второй план. Это проблемка. А так как за творчество у нас никто не хочет платить, то и работать как бы в творчестве мало кто может.
2: Тяжко. Это,
3: ну, в общем,
2: это,
3: да,
2: болезненная
3: это
2: история.
3: Да, можно слезу пустить по этому поводу.
2: Тоже
3: поноем. Да, но как бы зато то, что рождается, ну, как мне кажется, да, такое вымученное, да, выстраданное людьми, это имеет определенную ценность. И для тех, кто делает, и для, в принципе, слушателей всех.
2: Вот. Ну, вот в том числе поэтому мы и организуем каждый год фестиваль «Пикник свободного радио». В этом году мы делаем это совместно с МТСМ. Я забыл, как расшифровать.
3: Международное творческое содружество музыкантов.
2: Я же сам это озвучиваю в рекламе. То есть, фактически, ну, ты как представитель этой организации, вот мы в партнерстве с Андреем Бережным делаем в этом году фестиваль «День хвалы», который пройдет уже в эту субботу, всего лишь через 5 дней. Вот для этого такие события и есть. Для того, чтобы христианская музыка продолжала жить, продолжала развиваться, не увидала, и, знаешь, голос, который воспевает Бога, чтобы он не умолкал.
3: Не, я думаю, что он, в принципе, никогда не умолкнет, потому что жив Господь.
2: Да и потому что если мы умолкнем, камни...
3: Однозначно, Господь найдет, как провозгласить, да, свою победу. Вот, но хочется быть частью Божьей работы на этой земле, поэтому я уверен, что пока, да, хоть один христианин будет на земле, будет звучать...
2: А то, знаешь, будет потом фестиваль поющих камней.
3: Нет, не надеюсь, такого не будет. Не будет.
2: Вот. И в этом месяце «Свободному радио» исполняется 7 лет. У-у-у! И мы традиционно дарим подарки. Мы подарим их, мы сейчас разыграем их сейчас, потому что на всех подарков не хватит. И будем разыгрывать много подарков от нашего партнера, кожаных дел мастера Алексея Мищенко. Во время фестиваля я, как ведущий, тоже буду дарить брелочки. Вот. А суперпризы у нас прямо сейчас будут разыгрываться. Тоже мы обещали время держать слово, как было сказано в начале.
3: Ну все, держим, да.
2: Держим слово. И у нас есть 3 обложки на документы, на паспорт. Одна обложечка написана «Мечты сбываются там, где в них верят». И так и написано «Паспорт». То есть сюда только паспорт, других вариков нет. Подписано. На второй написано «Байкал». Почему? Потому что Алексей Мищенко, собственно говоря, вот оттуда, из тех краев, поэтому там написано «Байкал». Это вот вам так на память Циркутска. Вот. А на третьей обложке ничего не написано. Вот. Вы можете положить в нее вообще все, что хотите.
3: Надо к Байкалу еще бутылочку Байкала, газировочки, и все будет вообще.
2: Вчера пил, вообще вкусная штука. Вот. Вот сюда можно даже деньги класть. Я не знаю, что можно еще. Ничего не подписано. Что хотите, то и кладите. Вот. 3 таких вот обложечки трем людям, которые правильно ответят на вопрос.
3: Внимание, вопрос.
2: Зуболомный вопрос, который мы тут придумали. Я не знаю, может, он на самом деле очень простой. Может быть, как знать.
3: Ну, я думаю, что отчасти он простой, да. Но мы тоже, как бы, мы же хотим, чтобы люди выиграли, правильно?
2: Да. В Священном Писании упоминается человек, которого можно назвать отцом всех музыкантов. Вот кто это? Назовите имя человека, который в Священном Писании упоминается как прародитель или отец всех музыкантов. Вот, можете назвать имя и откуда, собственно говоря...
3: Адрес текста желательно.
2: Да, адрес этого текста. И стоп, не пишите нам в чат. Ну-ка, стоп, начали писать чат. Нет, в личку. Потому что если вы напишете в чат, все, ну, как бы, сразу все догадаются, и уже будет неинтересно. Вот, правильно, удаляйте. Молодцы. Вот, а вы напишите личным сообщением «Свободному радио», чтобы никому не подсказывать. Вот, и первые 3 человека, которые напишут в личные сообщения, получат...
3: Начали писать,
2: вот,
3: наверное.
2: Вот уже. Эти вот замечательные,
3: да, чудесные
2: штуковины.
3: Призы.
2: Вы пишите, мы вот это разберем чуть-чуть попозже, да, собственно, поближе, ну, да, может, к концу часа. Угу. Вот, а вы пока напишите. Итак, еще раз повторим. Отец всех музыкантов согласно Священному Писанию. Кто это?
3: Ждем-с.
2: Вот. Ну, а мы давай начнем с музыки.
3: Давай. Да, собственно.
2: Послушаем, да?
3: Да, послушаем, да, наш авторский трек, который...
2: Расскажи про него.
3: «Дар вечной жизни» называется он. Это один из последних синглов, который мы... Предпоследний, наверное, сингл, который мы выпустили. Лайв командой мы записали. Это был такой сонграйтинг совместный с ребятами, и в том числе и с Елисеем Захаровым мы встречались.
2: Который тоже будет, надеемся.
3: Да, он будет 100%. Будет, конечно, петь на нашем пикнике. Вот, и на самом деле удивительная песня, такая по посланию к римлянам, довольно глубокая, мощная, энергичная, как мы любим. Вот, такой, именно, на самом деле, нечастая история сотворчества такого, соавторства. Вот, как мне кажется, очень удачно.
2: Ну так вот, без ложной скромности скажем, что очень удачная песня получилась.
3: Да, и спели мы ее вместе с Милеушей Шаламовой. Вот, это наш такой дуэт получился. Поэтому давайте слушать.
2: Давайте, заценим, давайте.

0: Свободное радио. Нам по пути.
1: А, в общем-то, мы и уже определились с победителями нашего розыгрыша. Сейчас. Я думал, мы тут будем долго, понимаешь, весь час ждать, когда они там прочитают, да, они начнут читать Священное Писание. Собственно, как раз к концу эфира они бы дошли до вот этого места. Если начать с самого начала. Вот, все на самом деле довольно-таки просто оказалось. Это книга Бытие, 4 глава, 21 стих. Там есть такой фрагмент. Значит, перечисляются люди, которые являются праотцами ремесел. Да, и вот такой стих есть. Имя брату его Ивуал, и он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4.21. Вот мы, собственно, и приплели его. Тут нужно нам определиться, кто был первым, потому что это довольно сложно, признаюсь.
2: Думал, самым шустрым.
1: Очень как-то все это одновременно произошло, но давайте сделаем так. Я вот смотрю, так. Все написали 11.09. Прям все синхронно написали 11.09. Mm-hmm. Но мне кажется, что первой была у нас Алиса. Она получает одну.
2: Алиса,
1: ложку.
2: Поздравляем тебя.
1: Алиса. Второй у нас был Кирилл.
2: Кирилл, и третий у нас поздравляем
1: был
2: тебя.
1: Дмитрий.
2: Оба.
1: Вот, Дмитрий, возможно, класс. Из-за того, что сначала начал в чат писать, потом начал в личку писать, может быть, чуть-чуть поэтому потерял драгоценную минуту. Но так, да. В общем, Алиса, Кирилл и Дмитрий, поздравляем вас. Вы получаете обложечки.
2: Давайте молодцы, ребята.
1: Здесь, да, у меня тут дождь, она
2: вам,
1: для массовки. Завидую
2: вам, такие подарочки-то.
1: Да, Андрей, ты не достал
2: них, и вот, да, я вот прям...
1: Вот так. У меня есть типа такой. Мне Алексей еще задарил давным-давно.
2: Да, классно.
1: Да. И ремень у меня тоже от него, кстати.
2: Ох ты.
1: Уже... Получается, 7-й год я ношу этот ремень.
2: Ничего себе.
1: Качественная, очень качественная продукция у него. Кожа высшего качества.
2: Респект.
1: Поэтому ничего с ней не происходит. Ничего ее не берет. Ни огонь, ни вода.
2: Ни вода.
1: Вот, поэтому, ребят, я вас поздравляю. Напишите, как вам передать. Ну, вот, по крайней мере, с двоими у меня вопросов нет. Я знаю, как, по крайней мере, что мы увидимся на фестивале. Mm-hmm. Вот. Знаю, что собираетесь. А вот с одним человеком не знаю, как. Приедете ли вы на фестиваль или почты переслать, напишите, не теряйтесь. А то заберем себе, да? Я смотрю, Андрей с таким аппетитом смотрит на эти обложки. Так что лучше поторопитесь рассказать. Да. Друзья, у нас с вами есть, как обычно, тема недели, да, и тема дня. Поэтому обычно я с гостями на эту тему разговариваю. У нас тема недели — благодарность. Что неудивительно, я думаю, да, мы подходим к фестивалю и говорим о благодарности. Сегодняшний отрывок — это послание, первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Ты наверняка даже бы... Вот я вот сейчас начну, вот скажу первое слово, и ты сразу же, наверное. Великое...
2: приобретение. Будь благочестивым и довольным.
1: Вот видите, с первого слова сразу же человек знает Писание. Да, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. У тебя получается быть довольным? Начнем с этого.
2: Аккуратно, давай с этого, да. Слушай, ну, те, кто знают меня, в целом могут, наверное, подтвердить, что это будет не обман, вот, что у меня часто это получается. Вот, и связано, конечно, отчасти с там, характером позитивным, да, в целом с отношением к жизни, но на самом деле Бог произвел большую работу за многие годы в сердце по вот восприятию всего, что происходит с тобой. Вот, потому что происходит то же самое, что со всеми. Да, и кризисы, и переживания, и потери, и так далее. Вот, вопрос часто, как мы это понимаем в свете Евангелия, на самом деле. Вот. И когда ты понимаешь, что, да, какие-то вещи не в твоей власти, ты внутренне способен их отпустить, тебе становится легче. И тогда ты способен быть довольным, даже когда ты находишься, может быть, в сложных обстоятельствах. Mm-hmm. Естественно, не всегда. Естественно, когда там что-то тяжелое происходит, там, ты теряешь финансы, там, да, или близкого человека, естественно, ты не ходишь такой весь воздушный такой и ни о чем не думаешь. Mm-hmm. Нет, конечно, это все давит, угнетает, но просто ты способен осмыслить это правильно, довериться Господу, отдать это Богу. Или, в конце концов, допустим, увидеть, что условно, да, то, что сейчас тебе не хватает финансов, это не то, что как бы определяет тебя сейчас. Mm-hmm. У тебя есть нечто большее во Христе, что способно дать тебе радость. Ну, на самом деле, меня часто спасает именно само поклонение. Когда я пою, вот, осмысляя то, что я делаю, как тексты песен, меня это сильно вытаскивает mm-hmm. из всякого рода эмоциональных переживаний. Mm-hmm. Вот. И иногда даже там, ну, это раздражает людей. Говорите, что такое? Что-то радостное чересчур. Вот, мы ехали тут, улыбались, разговаривали. Я что, улыбнулся полицейскому, он нас остановил.
1: Типа, а что ты улыбаешься?
2: Что-то улыбается.
1: Выпивали давно?
2: Да. И первый вопрос был, выпивали.
1: Какие наркотики употребляете?
2: Мы говорим, мы вообще на репетицию едем, мы верующие ребята. В общем, было интересно. Ну, то есть, да, вот. Это по-разному воспринимается. Но, тем не менее, как мне кажется, да, я думаю, люди подтвердят, довольным быть в большинстве случаев удается.
1: Угу. Слушай, ну, тут много очень аспектов. Ну, первый, который мне в голову пришел, вот быть довольным, значит ли это, что можно просто сложить лапки и ни к чему не стремиться?
2: О, нет.
1: Вот перфекционизм, например, и быть довольным. Это как? Ну, например, ну да, человек перфекционист, он вечно недоволен, он вечно хочет лучше, вечно хочет больше. И это вроде как благое стремление, ведь перфекционист тот, кто добивается большего и, может быть, двигает в каком-то смысле проекты вперед и какие-то вещи вперед.
2: Ты знаешь, часто вот на музыкальную, да, мою сферу, друзья были музыканты, которые переписывали свой альбом 4 раза. Именно по причине того, что то гитару они лучше купили, то они там барабаны живые записали, то они по-другому записались, то они там, я не знаю, что-то еще купили и так далее. И в итоге материала у них так и не было. Хотя они вживую играли классно.
1: Угу.
2: Вот. И у меня вопрос, стоит ли это того? То есть материал... Мы с ребятами придерживались такого принципа еще в группе «Миротворец» в свое время, что вот на этом этапе мы вот так играем, мы это записываем и отдаем. Иногда есть песни, которые мы потом переделывали и делали там, да, ремиксинг там или что-нибудь еще, или версию другую. Вот. Но через там год, через два у тебя появляется новый материал, ты на новом этапе развития, мудрости, не знаю, там, умения играть. И ты делаешь это лучше. Ты выдаешь это лучше. Потому что творчество — это живая штука. Вот она сейчас есть, ее надо выдавать. Иногда перфекционизм, он губит. И вот здесь вот я не уверен, что это полезно очень. Когда люди вот закапываются в деталях, и в итоге результата никакого нету. Угу. То есть они вот эту благодать, которую Бог им дал, если мы говорим о христианском творчестве, да, они так ее и не передали, не отдали. Они ее где-то там похоронили, потому что им что-то не нравится.
1: Ну а то где грань здравая между быть довольным и таким вот отношением, да, по барабану? Пусть будет как будет.
2: По барабану тоже плохо, безусловно, 100%. Это как раз неуважение к тому дару, который тебе Бог дал. То есть ты должен стараться трудиться, хорошо подготовиться. Вот старайся лучше в момент подготовки. Потом ты выдал, отдал, благословил и поехал дальше. Я думаю, что здесь полезно иметь друзей рядом, которым ты доверяешь, которые скажут: Андрей, остановиться надо. Хватит уже ковыряться. Угу. Давай уже закончим.
1: Знаешь, как закончим, и на новом будешь уже тренироваться,
2: да, то есть,
1: дальше.
2: Нету. На самом деле, когда ты делаешь какой-то проект, закончится он тогда, когда ты скажешь: все, мы заканчиваем. Угу. Потому что доделывать можно бесконечно.
1: Как ремонт, да, его нельзя завершить, его можно только прекратить. Я, знаешь, сейчас по-больному тебя ударил.
2: Да сейчас прямо, да, под дых, я бы сказал.
1: Мы озвучивали фильм «Хилсонг. Да придет надежда». Не смотрел?
2: Еще нет.
1: Документальный фильм. Посмотри, классный, очень вдохновляющий фильм, где один из главных спикеров, Джоэл Хьюстон, да, лидер группы, вот, говорит, что я хочу вкладывать труд, вкладывать усилия в то, что я делаю. Я хочу, ну, сделать максимум из того, что я могу сделать. Говорит, я хочу, чтобы мои пальцы кровоточили.
2: О-о-о.
1: Вот, то есть чтобы наше поклонение имело вес, имело цену, чтобы там был труд, много труда, да. И они действительно, там показано, как они просто ночи не спят, как он там пишет песни, как они оттачивают, как они там и крутят, и вертят, а может так лучше будет, а может так лучше будет. Вот. То есть,
2: ну,
1: такой серьезный подход у них.
2: Это профессиональный подход. Вот здесь все время вот эта борьба, да, пофигизма такого, да, с профессиональным.
1: Типа, по благодати.
2: Как пойдет?
1: Знаешь, был такой старый, в простоте. Братья, давайте в простоте.
2: Поэтому с расстроенным инструментом, да, коряво, да, сыграно.
1: Как-нибудь, да, Господь нас и так примет.
2: Нет, здесь, конечно, должен быть баланс здравый, когда ты понимаешь, действительно, хвала, она стоит. Она стоит, она имеет цену. Uh-huh. Вот. И истинные поклонники, они понимают, да, что время потраченное, силы на репетиции. А ты не можешь, если ты хочешь Богу отдать лучшую хвалу, ты не можешь не репетировать тогда, получается. Uh-huh. Потому что сегодня я вот так сыграл, это моя лучшая хвала сейчас. А через неделю я порепетирую и сделаю еще лучше что-то. Uh-huh. Да, и понятно, что это постоянная борьба с ленью, все это не идеально там, все так работает. Бывает, когда ты совершенно неподготовленный, Господь благословляет, и происходит что-то сверхъестественное. Но это исключение, да, на которое нельзя делать правилом. Угу. То есть ты должен трудиться, и Бог благословляет труд. Вот. Бог 100% не благословляет ленивых. И мы однозначно это видим, и в притчах очень много.
1: Угу, да, да, это точно. Там про ленивых...
2: Там прямо их хорошенько прикладывают.
1: Смотри, тут картиночку нам Андрей Мухин в чате прислал, говорит, мне иногда Андрей Бережной напоминает вот этого персонажа.
2: Да-да-да. А здесь знаете, кто изображен? Здравствуйте, друзья, доктор Липси. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: О, его улыбка.
2: Кстати, без шуток, но одна из вокальных позиций на улыбке. Вот, она есть. То есть ты, когда поешь, ты как будто немножко улыбаешься. Это раскрывает немножко мышцы, дает там возможность, да?
1: Да, рот раскрывает элементарно. Но... Многие поют, не открыв рот.
2: Это отдельное умение вообще, не раскрывая
1: рот. Я когда в школу озвучки пришел, он говорит, знаете, какая главная проблема? Вы, говорит, рот не открываете. Да. Вы говорите с закрытым ртом.
2: Да, да, это вообще, я старался все время, это умение такое, да? Да-да-да, это правда.
1: Вот.
2: Правда.
1: Мы послушаем сейчас еще одну песню, «Ты так нужен мне, Иисус», называется она.
2: Да, очень искренняя такая, тоже в соавторстве написанная. Это все песни, когда мы собрались на большой songwriting, вот, выезд песнеписателей, это еще произошло довольно много лет назад. Там целая плеяда музыкантов, в том числе Эмиля, и Карен там был. И мы там писали серию песен, которые, некоторые из которых потом вот вышли в эфир. И эта песня поет Миля, а тенором здесь поет друг наш большой, Денис Соколов. Угу. Вот, тоже
1: который
2: потрясающий
1: тоже
2: музыкант.
1: Будет на фестивале.
2: Опять же, который, да, в эту субботу тоже с группой «Весть» будут они делать свой worship-сет. Вот. Как мне кажется, тоже потрясающе получился дуэт. И песня сама очень такая искренняя, трогательная.
1: Вау. С огромным предвкушением включаю вторая премьера в прямом эфире «Свободного радио». «Ты так нужен мне, Иисус».

0: Мы тут делим призы. Сидим, да, написали.
1: Кому что? Давай вот это, а давай вот это.
0: Да. Интересно. Так, мы идем дальше.
1: Погнали.
0: И говорим сегодня про...
1: Благодарность.
0: Довольство, благодарность. Mm. Смотри, другой аспект, если мы, знаешь, обсудили довольство собой, скажем так, своим уровнем, своим творчеством, своими дарами в каком-то смысле, да, вот, и важность того, чтобы в поиске лучшего не закапывать свой дар, а то можно так стараться выдать лучшее, что не выдать вообще ничего абсолютно, да? И многие люди так и делают, к сожалению. Многие не уверены в себе и думают, да что я могу вообще? Да кто я такой? Вон там, вон какие они там опытные музыканты, профессионалы, например. Или они там вон как хорошо работают с молодежью, а я не умею. Или да, они там хорошо с детьми как ладят, а я не умею. И так люди ничего и не отдают.
1: Ну, в церкви, кстати, эта проблема часто сталкиваешься, когда, ну, допустим, да, вот у нас там на сцене есть команда уже, прославление, поклонение, и люди думают, ну, все там, как бы, все у них есть, они там, там мест нету, как будто бы, и вроде бы ты говоришь, что там приглашаешь, да, и сидят в зале люди там с образованием часто, и они не ревнуют. Вот здесь немножко досадно, потому что, как мне кажется, внутренне они не понимают, что дар, который Бог тебе дал, если ты его не отдаешь, как бы этот продукт, который портится. То есть он гниет внутри тебя, и на самом деле тебе от этого только хуже. Вот, то есть мы... Это нужно нам в первую очередь. Мы иногда думаем, что там церкви нужно, чтобы служили. Я не знаю, там, кому еще Богу нужно, наверное, чтобы мы служили. Ага, да? У Бога ангелов там столько. Это мне нужно. Угу. Я не могу не реализовывать тот потенциал Божий. Причем, конечно, можно же реализовывать тоже для своей славы, да, как бы, и кичиться этим. И здесь вот этот нюанс, когда ты осознаешь, кто ты перед Богом, кем ты был, да, грешником погибающим, тебя Бог спас. Для чего? Для того, чтобы ты приносил плод. Там написано, много плода, чтобы приносили. Я хочу служить, потому что я не могу ни этого не делать. Я Бога люблю. А значит, я люблю его церковь, значит, хочу в ней служить. Ну, в общем, там целая вот эта цепочка. И так досадно, что действительно люди сидят и не двигаются вообще.
0: И по разным причинам могут не двигаться. Могут недооценивать свои возможности и так не попробовать. А может быть, человек скажет, что, ну, вот еще, не буду я ничего делать. Что вы меня хотите использовать? Может быть и так. Но вместе с тем, человек таким образом лишает себя. То есть он себя обкрадывает. Да. Вот, и так годами.
1: Нет,
0: годами
1: я согласен.
0: Годами сидельцы такие сидят, и не подключаются, и никак не вкладываются. Речь ведь не только про то, чтобы взять и идти там с музыкальным инструментом. Мы вообще сейчас не про это говорим.
1: Да, любое.
0: Мы говорим про то, что в церкви мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу, что мы можем друг другу служить. Да просто даром, не знаю, поддержки, общения, рядом побыть, помолчать рядом с кем-то, выслушать, помолиться с кем-то.
1: Да, слушайте,
0: физически помочь там бабушке где-нибудь на даче. Забор упал там. Ну, поезжай,
1: иди,
0: поставь
1: помоги.
0: Забор.
1: Да, да. В воскресенье парень новокрещенный, паренечек, вышел, и он хочет быть парковщиком. Потому что у нас нет парковщиков в церкви. И он хочет помогать в этом.
0: Угу.
1: И мы такие, ого, вот это да. То есть не проповедников, там, не знаю, там, лидеров молодежи. Не, понятно, там, да, всегда.
0: Про парковщика я озвучиваю проповедника Джека Хипса. Вот такая программа «Настоящая жизнь с Джеком Хипсом». И значит, он рассказывает, что у них в церкви большая парковка, у них так мега-церковь, и говорит, что наши парковщики — это самые благословенные христиане. Потому что такого уровня терпения и смирения, которые есть у них, сколько они негатива, как бы, через себя пропускают. Но благословляет в ответ, говорит, такого чуда я не видел нигде больше.
1: Сильные духом.
0: Да, сильнейшие духом служители. Да, ну мы шутим, но это правда так. То есть можно служить Богу, славить Бога, быть благословением для братьев и сестер вообще на любой позиции, где бы ты ни был.
1: Это да, кто-то сказал очень хорошую фразу, мне запомнил для себя, что если даже у тебя нет какого-то особого яркого дарования, у тебя все равно есть одно, ты можешь ободрять. И мне это так запало в сердце, потому что правда, ведь на самом деле самое мощное действие происходит даже не на сцене. и не во время богослужения. Mm-hmm. А когда ты вот молишься с кем-то, ты увидел человека в печали, ты подошел и просто привел к нему внимание.
0: Да, да. Просто, не знаю, дар общения. Угу. Пригласите кого-то после служения там, семьями сходить на обед. Вместе там просто что-нибудь скромненько перекусить и просто поговорить рядом, да, разделить пищу вместе. Это уже служение. Не абстрагироваться и, ну, у меня свои дела, там, до свидания, а отдать свое время.
1: Это прямо служение.
0: А свои ушки отдать тоже. Да. Это служение.
1: Да, да, да. И это, ну, на самом деле, мы тоже в церкви с ребятами об этом говорим много, и с ребятами и в коллективе в нашем Worship-бенде говорим о том, что, ну, как бы мало того, что мы там сыграли, где-то послужили, уже, да, послужили, уже отдали. Угу. На самом деле очень важно быть готовым после того, как ты сошел, да, там, со сцены условно, или после богослужения, быть открытым к вопросам, к каким-то разного рода людям, которые будут что-то спрашивать, предлагать, не знаю, поговорить с кем-то, помолиться. То есть это дополнительно, нужны силы для этого, безусловно. Uh-huh. Но это важная часть, когда как раз люди, они вот видят тех, кто сейчас служит им, может быть, это их вдохновляет сильно, благословляет. Но потом, когда ты встречаешься с этими людьми после, вот, как бы, должно быть подтверждение, да?
0: Да.
1: Потому что, когда человек сошел и ни с кем не хочет ни общаться, ни разговаривать, плевать он хотел на всех людей, и вообще дайте мне, где моя машина. Ну, условно, да? То есть, о чем мы вообще говорим? Здесь, конечно, ну, вот, характер Христов, он как раз, наверное, в большей степени выражается не во время, там, пения, да? А mm-hmm. вот после, как раз, mm-hmm. момент общения.
0: Ну и на репетициях тоже, наверное, проявляется очень хорошо духовная зрелость.
1: Да, когда, на самом деле, восприятие критики.
0: Да,
1: да, когда, может
0: ну,
1: быть...
0: И, кстати, и восприятие, и другая сторона. Как ты критикуешь, какими словами
1: тоже,
0: ты это
1: тоже,
0: делаешь.
1: Тоже, да.
0: Не то, что ты бездарь, что ты лезешь сюда, да? А как-то совершенно по-другому нужно подходить с любовью.
1: Когда я один раз пошутил, мы играли на репетиции, и басист наш там так сложал знатно.
0: Он играл другую песню просто.
1: Да, и после этой песни я говорю, слушай, такая была интересная импровизация у тебя.
0: Джазовая.
1: Да. Он улыбнулся, сказал, да, там вообще, прости, я забыл. То есть все понятно всем, но в такой в доброй форме, mm-hmm. как бы, не хлыстом, да, ударить, а вот mm-hmm. так подать, что в целом человек, который делает что-то не так, он обычно понимает это. Ну, за редким исключением. Вот. Mm-hmm. И на самом деле, да, тут вопрос, как подавать. Но это прям вот большая тема уже тогда, mm-hmm. да, образа Христова в целом в человеке, в служителе.
0: Мы проходим в церкви первое послание Коринфянам, уже до конца его почти прошли. Там же очень много он говорит, ну, это ремонтное послание, которое он Коринфянам. Mm-hmm. Вот это у вас не так, вот это не так, вот это не так.
1: Разобрал.
0: Но по сути-то у них основные проблемы с отсутствием единства, с разделениями, да, mm-hmm. и с тем, что они были обильно одарены Богом. Но они эти дары использовали вообще не так.
1: Не туда совсем.
0: Как говорила Лайма Вайкуле, я делала все не так. Помнишь, старая песня была? Вот. И у них тоже, они делали все не так вообще, да? То есть они были безмерно одарены дарами Духа Святого, но использовали их не на благо церкви, не на единение, а на то, что
1: на созидание,
0: типа,
1: да.
0: Мой дар круче, чем твой дар.
1: Да, давай-ка посоревнуемся.
0: Мой дар важнее, чем твой дар. Угу. И сегодня в церквях точно так же. То есть люди могут говорить, что вот мое служение важно, а твое так себе. Типа миссионер скажет там, все должны быть миссионерами. Душепопечитель скажет, все должны быть душепопечителями. Прославление скажет, да вы ничего не понимаете, все мы должны петь и славить Бога. Пастор скажет, да нет, мы должны все изучать Священное Писание, вгрызаться, так сказать, в греческий язык, чтобы наизусть это все, да, от зубов отскакивало.
1: Да, по какую сторону я сяду от тебя, Господи? А право или по левую? Давай-ка разберемся.
0: Ну вот, получается, я Павлов, я Полосов, я Кифин, да? И мой дар круче твоего.
1: Ты понимаешь, вот эти человеческие, мне кажется, такие минусы, да? Где-то гордость, да? Где-то желание себя. Они, ну, они есть, и они присущи каждому человеку. Вопрос, как мы с этим работаем? Да, то есть, по сути, когда ты изучаешь Евангелие, оно тебя возвращает на правильную позицию к самому себе. Угу. По отношению. И тогда ты более как бы логично и функционируешь потом по отношению к другим. Вот. А ну, как бы это все есть. Да, просто с этим надо работать.
0: Мне кажется, музыкальный коллектив — хорошая иллюстрация в этом отношении, потому что если басист скажет, да нет, мы все должны играть только на басу, да, а электрогитарист скажет, да нет, мы все должны пилить запилы электрические, да, а барабанщик скажет, да нет, все должны только барабанить. Ну, то есть песни не получится.
1: Не получится. У каждого есть своя часть определенная, задуманная.
0: И чтобы вот симфония вместе играла, чтобы это все звучало хорошо, мы должны каждый выполнить свою часть.
1: Свою часть работы.
0: В часть другого человека.
1: Ну, доверить.
0: Да.
1: Довериться и доверить. В коллективе, да, опять же, да, там, в моем случае, все музыканты там есть значительно круче с образованием, чем даже мое. Вот. Но они доверяют мне. И это доверие тоже выстраивается через действия определенные. То есть они видят результат, который получается.
0: Но это тоже твоя часть лидерства.
1: Да, это уже вопрос взаимоотношений с ними личными. И иногда бывает, что кто-то, ну, как сказать, выпендривается. Вот, это тоже нормально. Вот, иногда на репетиции сложные нужно просто чуть-чуть остановиться и побаловаться музыкально. И взять и какой-нибудь регги сыграть, не знаю. Или и что-нибудь джазовенькое просто пофанковать чуть-чуть, да. Чтобы чуть-чуть выдохнули и поехали дальше делать то, что нужно. Вот. Но это надо чувствовать, и надо тоже как бы умело как бы этим, да, распределяться.
0: Ну, апостол Павел говорил, что он покажет путь совершеннейшим. Он говорит, ревнуйте о дарах духовных, но я покажу вам, как этим пользоваться. И он говорит как раз, там, 13 глава 1 Коринфянам, там, собственно, любовь ко всему ключик-то. Вот если все будет с любовью, вот тогда все на свои места встает. И это как раз, ну, почему я об этом заговорил, ты сказал, да, сказать даже критику с любовью.
1: Это на самом деле, как оказалось, непросто. Потому что иногда сказать, знаешь как, можно же сказать критику так, чтобы человек вообще не понял. Как-то очень витиевато, так как будто бы не обидеть его. Так сказал, что он даже не понял, о чем речь идет. То есть эффекта не будет. Да, сказать резко, грубо, однозначно.
0: Другой эффект будет.
1: Другой эффект, который, да. То есть вот здесь вот все время этот баланс, это тоже, ну, это работа.
0: Да.
1: В том числе, ну, как бы.
0: Ну, это работа лидера, это вызов для лидера.
1: Да, подбирать слова,
0: потому
1: уметь взаимодействовать.
0: Это его ответственность.
1: Да? Перед Богом, в конце концов. Бог доверил тебе.
0: Да и перед всей остальной командой.
1: Да.
0: Вот, мы же говорим не только о музыкальной команде, мы в целом и о церкви говорим, да и о любом человеческом сообществе в каком-то смысле.
1: Да.
0: Вот. Так, Зоя написала, очень нравится эта песня, она говорит про песню «Ты так нужен, Иисус».
1: Спасибо, Зоя.
0: Вот. Кто-то еще что-то писал. Кто-то еще что-то писал. Мы с вами споем, говорит Андрей Мухин. А давай мы споем, кстати.
1: Ну, давай.
0: У тебя же есть с собой гитара?
1: Есть гитара даже.
0: Гитара, которая, как выяснилось, тут треснула.
1: Так, спокойно, это была информация закрыта.
0: Давайте помолимся за гитару Андрея.
1: Ну, вдруг как будто бы ощущение, что есть трещина. Надо проверить. Вот. Я думаю, что, наверное, в контексте вот наших размышлений о своем месте перед Богом и вообще своей идентификации такой, для меня очень ценно, мы записали песню на эту тему, да, мы как раз размышляли о том, что часто люди себя оценивают потому, что они достигли, или потому, как их другие воспринимают. Что на самом деле самое важное, это понимать, кто ты в Боге. Да, и когда ты понимаешь, что ты Божье дитя, что ты куплен дорогою ценой, ты видишь, какой любовью возлюбил тебя Господь, и ты воспринимаешь себя, свою ценность, не с позиции этого мира, а ты ценен, потому что Бог тебя принял. Ты ценен, потому что Христос за тебя умер. Тогда твое восприятие ко всему остальному меняется. И мы написали песню «Я Божье дитя», вот, в которой выразили эти мысли.

0: Ой, ты далеко не убирай гитару.
1: А, не убираю.
0: Я знаю, что ты вторую песню подготовил. Да, у нас с тобой время
1: есть.
0: Поджимает.
1: А, вот как же.
0: Время бежит, летит бежит. Моментально. Вчера с женой вздыхали. Как так? Чему лето-то закончилось? Куда оно вообще делось-то? Ты заметил, куда лето прошло вообще?
1: Вот и лето прошло.
0: Или у тебя столько конференций было и движухи, что ты оценил?
1: Слушай, на самом деле, действительно, активность этим летом была такая...
0: Зашкаливающая, да?
1: Да, на редкость. Там, начало лета — это всегда детские программы, и в том числе, да, по работе, там, детское недельное творчество и церковные. Потом подростковый выезд чуть-чуть захватили, там, я вел вечер поклонения. Потом был церковный выезд. Все это параллельно с подготовкой к пикнику, потом к поездке нашей в октябре. Мы, кстати, едем в Майкоп с нашей конференции «Sol Do Gloria Light». Вот. И это все параллельно, все это движется, плюс там строительство, ты знаешь, и так далее, строительный проект наш. В общем, было весело, и до сих пор все в целом очень весело.
0: Пишет человек с ником «Божье дитя». Как раз вот в тему этой песни, одна из моих любимых песен, подпеваю.
1: Брат, спасибо. Вот.
0: А, у нас остается время для одной песенки.
1: То есть прям вот так вот сходу, да, еще раз.
0: И будем уже прощаться.
1: А песенка длинная, кстати.
0: Вот как раз, давай длинную песенку, потом мы еще раз напомним о том, где и когда мы можем с вами встретиться уже через 5 дней. И вживую очно пообщаться и пообниманькаться.
1: Да, пообниманькаться.
0: Но сначала послушаем еще одну композицию.
1: Кстати, вот песня «Я Божье дитя», она будет звучать на пикнике, если что, уже в полном составе.
0: Она в рекламе звучит у меня, и я просто уже... Ну, я эту рекламу слушал раз 100, наверное, потому что сам ее еще и озвучил. А вот и сейчас я был очень рад услышать.

прекрасно и замечательно. И это, и другое вы услышите вживую. Наша отдышка, смотри, у него шоколад. Это и другое. Вы услышите вживую на пикнике.

0: Свободного радио «День хвалы», который пройдет в эту субботу, 29 августа.
1: С 12 до 20.
0: С 12 до 20, а может и позже.
1: Давай не будем. Как бы надо все-таки
0: чуть-чуть. Знаешь, как пойдет. Если разойдемся, может быть.
1: Пойдем.
0: У нас выступят такие группы, как «Слово жизни мьюзик», «Весть воршип», «Белые кирпичики», «Размер неба», «РБЦ мьюзик» и «Раша воршип бэнд», собственно говоря, которых ты представлял сегодня. Когда я перечислил эти группы своему знакомому, рассказывая про фестиваль, он сказал: слушайте, вы собрали вообще все сливки.
1: Сливочки, конечно.
0: Да, говорит, вы все сливки собрали. Лучшая группа прославления нашего региона.
1: Ну, еще, наверное, парочка есть.
0: Ну, безусловно, есть.
1: Но
0: вот получилось это, собраться это... у нас вот таким
1: да,
0: составом.
1: Да. Не, это на самом деле большая радость и честь с ребятами дружить, служить, вот, и вместе делать одно чудное дело.
0: Помимо этого, помимо музыки, у нас еще будет возможность пообщаться с пасторами. Такая духовная забота пасторов будет.
1: Да, будет во второй половине нашего пикника. Будут доступны две точки, где вас будет ждать служитель, пастор. И вы сможете помолиться, поговорить, может быть, о проблеме, об исцелении.
0: Исповедаться.
1: Да, исповедаться. Ну, то есть, на самом деле, это, мы хотим создать такую духовную атмосферу, где будет слово, где будет поклонение, где будет молитва, где будет общение наше совместное. И на самом деле я 100% уверен, что Бог будет действовать. 100%.
0: Ну и добавлю еще, ты в духовное такое русло пошел, мне как-то неловко сказать, что будет хороший кофе. Потому что я своего друга позвал, который занимается кофе уже много лет, он фанат абсолютно этого дела. Безумный фанат.
1: Для духовности нужна, так сказать, почва.
0: Так что лучшие кофейные сорта, обжаренные вручную, вот это вот все. Все это будет.
1: Слово Божье, молитва и кофе.
0: И не только. Еще еда. Я еще не закончил перечисление.
1: Ты еще не закончил.
0: Еда еще вкусная будет.
1: Класс. Нет, кстати, это важно.
0: Плов, шашлык будет у нас. И всякие вкусняшки дополнительные будут. Чи, узвары, вот это вот все.
1: Шикарно.
0: А еще возможность приобрести и христианскую литературу.
1: Мерч какой-то.
0: Какой-то мерч, футболки, толстовки, украшения, брелочки. Все вот это вот все будет представлено. И для детей отдельные палаточки тоже будут. Аквагрим, игры и какой-то специальный интерактив от группы «Белые кирпичики».
1: Шикарно просто.
0: Так что,
1: как
0: ребята,
1: можно не прийти, друзья?
0: Вот именно. Вот давайте просто, знаете, шлифанем это лето как следует. Просто
1: да,
0: вот.
1: Да. Под конец уже.
0: Раз так вот, чтобы его запомнить, чтобы оно не прошло даром. И не прошло просто так. Спасибо большое, Андрей, что был сегодня здесь с нами. Увидимся
1: спасибо
0: совсем
1: вам,
0: скоро.
1: Да. До скорой встречи!
0: Добро пожаловать. Ссылочку я уже опубликовал. Да сейчас еще раз продублирую ссылочку на регистрацию на наш фестиваль. Все, пока, до встречи.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.
3: Новый час на «Свободном».
4: Время делать добро.
5: «Свободное радио». 7 лет в эфире.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Свобода от мороза. Зимним днем дети просили маму разрешить им пойти покататься на санках. На улице было минус 17. Ветер гнал снежную поземку. Мама подумала и разрешила, но попросила их держаться вместе и вернуться через 15 минут. Эти правила она создала из любви. Ей хотелось, чтобы дети могли поиграть и при этом не заболели. Автор Псалма 118 понимал добрые намерения Бога, когда написал эти стихи, которые, казалось бы, противоречат друг другу. «Буду хранить закон твой всегда, во веки веков, и буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Получается, псалмопевец связывает свободу с соблюдением закона. Следование мудрым Божьим указаниям позволяет нам избежать греховных поступков, а также их неприятных последствий. Без этих последствий и чувства вины мы будем жить легко и свободно. Бог не хочет просто контролировать нас с помощью всяких «можно» и «нельзя». Напротив, Его закон показывает, что Он любит нас и желает нам добра. Пока дети катались на санках, мама с улыбкой наблюдала за ними. Ее радовал их смех и румяные щеки. Они были свободны в очерченных ей границах. Этот своеобразный парадокс присутствует и в наших отношениях с Богом. Мы можем сказать вместе с автором псалма: «Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее». Боже, даруй мне любовь к твоим путям, какую имел псалмопевец. Я хочу поклоняться тебе всей своей жизнью.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Смогу ли тепло солнца своей почувствовать кожей? Смогу ли узнать, что такое рассвет? Вместе с тобой его встретить быть может? Смогу ли пройти я сотни путей? Встретить друзей, любовь и разлуки? Смогу ли я стать одним из людей, чьи

Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что вам приходится терпеть мучительные испытания. Не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа, тогда и в день явления Его славы будете радоваться и ликовать. Если вас оскорбляют за имя Христа, то вы счастливы. Это значит, что Дух Божий во всей Его славе покоится на вас.

0: Всем привет! Меня зовут Катя. И сегодня я расскажу вам об одном из самых успешных фильмов 2019 года. Это фильм «Прорыв» – «Breakthrough». В небольшом городке произошло страшное событие. Мальчишки играли на реке, покрытой тонким слоем льда. Один из них случайно выскочил на лед, который раскололся под его весом. Его доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, но им так и не удалось это сделать. 10 минут без кислорода сделали свое страшное дело, и сердце парня остановилось. Мать не может поверить в происходящее и продолжает сидеть около больничной койки, прося Бога о помощи. Всем сердцем она верит в то, что мальчик поправится, несмотря на то, что врачи уже констатировали смерть. Но там, где медицина оказалась бессильна, помогло настоящее чудо. Это фильм 2019 года «Прорыв».
1: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга притчи, 11 глава, 24 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, получается ли вам быть щедрыми? Легко ли вам отдавать свое? Библейская книга «Притч» дает нам такой принцип. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Книга «Притч», 11 глава, 24 стих. Звучит как парадокс, правда? Как можно стать богаче, когда отдаешь? И как можно обеднеть, когда копишь? В чем здесь мудрость? Щедрость не измеряется суммой. Она начинается с внутреннего расположения, с готовностью делиться тем, что у нас есть. Временем, вниманием, добрым словом или материальным даром. По сути, через все Писание проходит принцип сеяния и жатвы. Апостол Павел так пересказывает его. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». То, что понятно для земледельца, должно стать понятно и нам всем. Посеянное вырастает и приносит плод. Но не стоит смотреть на этот принцип просто как на финансовые инвестиции, где Бог из своего небесного банка присылает нам денежные знаки в ответ на наше вложение. Потому что наряду с принципом сеяния и жатвы мы также учимся понимать, что есть истинные ценности. Ведь измененная жизнь гораздо ценнее любого капитала. В Писании мы видим множество примеров щедрости, которая меняла жизнь. Вспомните Иосиф, простивший братьев. Вместо мести он одарил их лучшим из Египта – пищей, землей, будущим. Щедрость стала путем восстановления всей семьи. Или церковь в Македонии, которую приводил в пример апостол Павел Коринфянам. В великой скорби и нищете они преизбыточествовали в радость и дали более сил. Их щедрость родилась из преданности Богу. Также Тавифа из Иопии. Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни. Ее жизнь стала благословением для вдов и нуждающихся. Эти истории показывают, щедрость – это не разовый поступок, а образ жизни, при котором мы учимся видеть нужды других и доверять Богу свое завтра. Щедрость – это не только про деньги. Это про готовность делиться временем с одиноким, словом с унывающим, прощением с обидевшим. Когда мы живем щедро, мы восстанавливаем Божью справедливость в мире. Там, где было мало, становится достаточно. Там, где было одиночество, появляется община. Щедрость – это также проявление нашей веры, доверия Богу. Мы признаем, все, что у нас есть, получено от Бога. И Он верен тем, кто не держится за свое, а отдает. Август – время собирать плоды. И сегодня мы благодарим Бога за теплые дни, за встречи с близкими, за уроки, которые дало нам это лето. И да будет наша благодарность не просто словом, а настроением нашего сердца. И пусть щедрость, как ответ на Божью доброту, станет нашим образом жизни. Будем вместе с вами благодарить Бога на пикнике Свободного радио 29 августа. Приходите, поделитесь своим временем и радостью. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгения Потехина, с города Тюмень.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Ну, поверила я еще с детства. Бабушка меня водила в церковь. А так, в жизни как бы были такие ситуации, когда видела на самом деле, как Бог действует в моей жизни. И вот этим я больше укрепилась в подростковом возрасте. У нас сильно болел брат у меня маленький, задыхался 6 месяцев. И молились, и на самом деле Бог исцелил его, и астма ушла. То есть и так видели Божье водительство.
0: Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четвертовластника, и Савул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:
2: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
1: Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал:
3: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя. Ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени».
1: И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.
0: Это «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. Ты говоришь, что знаешь Бога. По воскресеньям ходишь в храм. Туда протоптана дорога. И взор возносишь к небесам. Ты зажигаешь в храме свечи. Поклоны бьешь челом своим. И думаешь, теперь навечно ты будешь Господом храним. Но, выйдя за ворота церкви и осенив себя крестом, ты продолжаешь жить беспечно, как живут люди в мире сём. На женщин смотришь с вожделением, грехом наполнены уста, и в твоем сердце непрощение, в душе зияет пустота. Живешь, как все, и угождаешь не Богу света, миру тьмы. Крадешь и лжешь, и проклинаешь завистливые глаза твои. О Боге вспоминаешь редко, ведь ты так занят суетой. Одни лукавы, незаметно вся жизнь прошла. И на покой сорвет с тебя смерть эту маску, что ты носил здесь на земле. Твои дела придаст огласке великий Бог, конец игре. И на суде перед престолом тебе прочтет вердикт судья. Ты думал, что обманешь Бога, но обманул лишь сам себя.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет, я Карен Карагян, и я поздравляю Свободное Радио с днем рождения. 7 лет — это очень круто, пожалуйста, продолжайте. Слушайте мои песни в эфире Свободного Радио.

0: Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что если мы полагаемся на Христа только в этой жизни и не верим в воскресение после смерти, то мы несчастнее всех людей. Потому что те получат хотя бы немного удовольствия сейчас, а мы просто немного пострадаем и умрем. Но сила христианина именно в том, что наша вера смотрит в вечность. Держитесь курса Евангелия, и тогда уныние не сможет вас съесть.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

6 групп прославления на одной площадке. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики. Размер неба.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: «Будьте как сосны в лесу». «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54:23. Несколько лет тому назад газета Wall Street Journal рассказала историю о девочке Салли, которая впадала в отчаяние от каждой своей малой неудачи. Однажды осенью, когда листья на деревьях еще только начали осыпаться, случился сильный снегопад. Дедушка Салли повез ее с собой на машине на прогулку и сказал: «Посмотри на эти вязы. От тяжести снега все ветви на них переломаны, и деревья могут погибнуть. А теперь посмотри на те сосны. Видишь, они стоят, как ни в чем не бывало. Дитя мое, деревья, как и люди, бывают глупыми и мудрыми. Ветви вяза жесткие и негнущиеся, и когда слишком большая тяжесть наваливается на них, они ломаются у основания. Но когда тяжесть ложится на ветку сосны, она лишь сгибается, не сопротивляясь, и груз соскальзывает с нее, а сосна стоит по-прежнему. Будь как сосна в лесу, внучка». Христиане, полагающиеся в беде на Господа, способны гораздо лучше переносить невзгоды, чем те, кто пытается вынести всю тяжесть на своих плечах. Апостол Павел, человек, испытавший множество гонений и напастей, предлагает свой подход к трудностям, состоящий из трех ступеней. Первое – ни о чем не беспокоиться. Второе – обо всем молиться. Третье – за все благодарить. Филиппийцам 4:2-6. Вы тоже можете пытаться, подобно вязам, вынести все невзгоды, но в результате лишь поломаете все ветки. Или, подобно сосне, научиться перекладывать все свои заботы на Бога. Стойте, как сосны в лесу. Бог всегда рад принять на себя наш груз.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Утепляйте отношения и свои дома. Ведь в любое время года может быть зима. И лето, друзья, тоже может быть когда угодно. Были бы деньги и летали бы самолеты. Все может быть по расписанию, а может быть когда угодно. Когда угодно вам или Богу. Вам чье расписание больше нравится?
1: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
2: Время настало.

0: Надежда есть всегда.
1: Стихи Анны Филатовой читает Дарья Козинцева. Не осталось в сказке чудовища настоящего. Так придешь убивать дракона, а там сидит ящерка. И останется только грохнуть об пол оружием. Много чести убить такое, кому он нужен? Так придешь за игой, а в избушке сидит красная девица. Непонятно, кого тут морочит, на что надеется. Развернешься к избушке задом, а к лесу передом, и пойдешь искать еще хоть какую-то невидаль. Так придешь за смертью Кощея, а он в маразме, и неловко как-то становится прямо сразу. И уходишь, и носишь потом старику гостинцы. Да следишь, чтоб не лезли всякие проходимцы. И кого не найдешь, не зловещ, а скорее жалок. Растеряли чудовище когти свои и жало. Я ищу, с кем сразиться, и не нахожу ответа. Никого страшнее меня тут, похоже, нету.
2: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.